0: Дорожные новости.
1: Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс обновил голосовой ассистент навигатора. Раньше он ориентировался только по объектам дорожной инфраструктуры. Например, по указателям, съездам, мостам и прочему. Но заметных ориентиров такого типа не слишком много. А знак поворота легко пропустить. Теперь искусственный интеллект может ориентироваться и по городским объектам. Например, предложит повернуть после заправки, магазина или памятника. Ориентироваться в городе будет проще, особенно если город незнакомый. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. В ГАИ опровергли слухи, которые ранее публиковали ряд СМИ. По заявлениям неофициальных источников, штрафы за скорость, парковку, отсутствие полиса, ОСАГО и другие нарушения вырастут в несколько раз. В госинспекции заявили, что никаких изменений в административный кодекс или другие документы в последнее время не вносилось. Автомобилистам рекомендовали следить за информацией о штрафах только через официальные каналы. 1 марта следующего года водительские права людей с тяжелыми заболеваниями будут аннулировать быстрее, чем сейчас. Речь идет о диагнозах, которые считаются противопоказаниями к вождению. В том числе эпилепсия, тяжелое нарушение зрения, состояние с высокими рисками потери сознания и ряд других. Сейчас при выявлении диагноза до ГИБДД информация может доходить с задержкой. Со следующего года врач будет обязан подать заявление в ГИБДД сразу же. После этого у водителя будет 3 месяца на медкомиссию. Если нет, права аннулируют. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот как раз мы говорили про ошибки. Давайте чуть еще туда погрузимся. Я слышал такую статистику, что чуть ли не каждый там второй большой известный предприниматель, там миллиардер, чуть ли не дважды банкротился в жизни. Есть ли такое?
2: Да, конечно, да. Кто такой вообще предприниматель? Предприниматель – это тот человек, который прыгнул со скалы и на лету пытается собрать самолет. Кто такой наставник? Кто это делал уже не один раз? То есть, кто такие успешные люди? Это люди, которые больше тебя сделали ошибок.
1: Реально?
2: Да, это просто. Да, это простая вещь. Они просто больше тебя сделали ошибок. То есть они не боятся делать ошибок и даже не избегают ошибок. Они стремятся к этим и даже специально делают ошибки, чтобы этому научиться.
1: Супер.
2: Как-то брали такой эксперимент, в африканскую деревню принесли компьютер. Ну, в африканскую, вообще там люди никогда не знали, что такое электричество и так далее. И поставили этот компьютер. Так вот, когда пришли там, по-моему, через день, все дети умели работать на нем. То есть, на самом деле, дети от нас не боятся ошибаться. И чем старше мы становимся, тем больше мы ошибаемся, боимся ошибок. То есть, мы обожглись, начинаем дуть на холодную воду и так далее. Вот это и есть. Поэтому очень важно проходить всевозможные тренинги на растяжке, которые позволяют тебе снимать вот эти блоки.
1: 100%. Подумайте, вот сейчас выпишите список холодная вода, на которой я дую, да? Вот у меня сразу появились мысли. Что там? Что за холодную воду вы дуете? Выпишите списком.
2: Да.
1: И попробуйте этот список закрыть каким-то специалистом, обучением, вот этим даже подкастом, да? Вы уже, по сути, начинается ваша, можно сказать, такая терапия, да? Потому что вы уже осознаете, что вы неадекватны в чем-то. Потому что я тоже сейчас сижу и думаю, блин, вот реально же дую на холодную воду. Господи, вот сейчас самое время наделать дофигища классных ошибок.
2: Да, я хочу, Коля, мы так уж прям энергетика пошла. Вот ради чего делается мозговой штурм?
3: Да.
2: Ради одной идеи. Угу. Тебе же не нужны вот эти все идеи. Угу. То есть получается, вот этому мозгу тяжело, вот этому компьютеру тяжело придумать одну идею, ему легко придумать 1000 идей. Это означает, что из этих 1000 идей 999 неправильных. Только одна правильная.
1: Да.
2: Понятно.
1: Ну,
2: вот это простая вещь.
1: Конверсия.
2: Это конверсия.
1: Да.
2: Поэтому, когда ты говоришь, что такое креативность, это означает, что 1000 мыслей умерло. Но ты же сейчас их не убиваешь и не убиваешься, чего ж я сразу не придумал. Да. В этом вообще вся суть. Делать ошибки. Вся природа – это сплошные ошибки.
1: Просто прекрасно. Я думаю, что сейчас половина зрителей все такие… Все, можно выключать и просто идти жить, наслаждаться жизнью. Но вы не выключайтесь. Мы продолжаем. Слушайте, давайте, вот я знаю, что ваша тема – это бизнес, предпринимательство. Сейчас такой большой тренд. Знаете, для меня, я считаю так, сейчас в обществе культивируются три вида людей. Первое – это блогеры, второе – это рэперы, и третье – это предприниматели. Все как-то вокруг них, все такие, типа, о них рассказывают, о них там какие-то видео снимают и так далее. И знаете, как будто стало не круто работать в найме. Вот что вы думаете насчет этого вообще в целом?
2: Вот я такой задам вопрос. Скажи, пожалуйста, вот такое есть понятие, вот ты занимаешься боксом. То есть такое понятие единоборства. Как ты думаешь, что лучше, бокс, дзюдо, самбо, ушу, кунг-фу, карате? Все равны.
1: Да.
2: Если ты мастер, ты мастер. Вот как ты думаешь, может ли богатым быть спортсмен?
1: Да.
2: Да. Скажи, пожалуйста, может ли богатым быть певец?
1: Да.
2: Да. Может ли богатым быть бизнесмен?
1: Да.
2: Может. Может ли богатым быть какой-нибудь руководитель, менеджер?
1: Да.
2: Может. Может ли богатым быть ученый?
1: Да.
2: Скажи, пожалуйста, есть какая-то связь между бизнесом и богатством? Нет?
1: Да.
2: Да. Любой человек, кто является специалистом, будет успешным, богатым человеком. Вот ты. Ты не бизнесмен, а ты успешный. Я не позиционирую тебя как бизнесмена. Я вижу человек, который у тебя капитал, например, человеческий капитал. Это означает, что есть люди, которые родились на чистоте. Вот Димаш, вот он не бизнесмен, а он успешный.
1: И богат,
2: вот Головкин,
1: скорее всего.
2: Головкин не бизнесмен, а он богатый. Да. Вот Майкл Джексон, он не бизнесмен, а он был богатым. То есть это означает, что каждый человек рождается на определенной чистоте. Просто рождается на определенной чистоте. Просто тебе... Мир не такой, какой он есть, а какой ты есть. Вот сейчас посмотри, пожалуйста, в этой аудитории, найди, пожалуйста, глазами 10 красных предметов. Вот сейчас посмотри, прям 10 красных предметов.
1: Угу. Да, нашел.
2: Скажи, пожалуйста, эти красные предметы, ты подумал, они сбылись, или они были в этой аудитории?
1: Были.
2: Были. То есть я хочу сказать, вокруг тебя всегда эти возможности есть. Вопрос только в том, что ты видишь. И если ты видишь блогеров, тебе будет то податься блогеры. Так вот я тебе хочу сказать, есть очень много, миллионы казахстанцев, которые хотят быть токарями, хотят быть инженерами, и они точно это тоже самое. Просто ты видишь таких людей. Поэтому, когда ты говоришь об этом, нам нужно пропагандировать, прежде всего научить людей любить себя.
1: И свое дело.
2: Да, не хейтить и восхищаться, что ты уникальный, ты редкий. А всякая редкость очень дорого стоит.
1: Да и вообще мы все уникальны.
2: Всё. И я хочу сказать, есть люди, которые будут слышать этих рэперов, будут слышать, которые будут слышать предпринимателей, но есть люди, о которых мы сейчас не говорим, которые хотят быть писателями, певцами и так далее. Так что я хочу сказать, это нормальный тренд, и ты слышишь ровно столько, сколько ты, каким ты себя видишь.
1: Прикольно. Все, вопрос закрыт. Убит. Убит даже, я сказал. Классно. Давайте пойдем дальше. Касательно предпринимателей. Вот что это за люди, что это за качество, и как вы их понимаете в целом? То есть какое определение вы им даете в целом? Что это за люди такие? Как, почему они, чем они отличаются?
2: Вот есть такое понятие, как ценности. Вообще у человека бывает 5 ценностей. Идеи, то есть креативщики, это вот как ты, например. Это деньги, это люди, это общение и это власть. 5 видов, которые есть ценностей. И предприниматели – это люди, у которых в ценностях деньги. Понятно?
1: Да.
2: Все. Есть люди, у которых есть в ценностях власть. И есть люди, которые, как ты, артисты, креативщики. Смысл понятен?
1: Да, то есть это что, приоритет?
2: Да, это просто приоритет и все. Поэтому у них в ценностях есть деньги.
1: Классно.
2: И про таких говорят, перед деньгами все стоят по стойке смирно.
1: 100%. Касательно теперь такой темы, как выгорание. То есть вообще, кто выгорает и как понять, что ты выгорел? И что с этим делать?
2: Хороший вопрос. Вообще, в моем понимании, мы эту тему уже закрыли. Да, оно заключается, если выгорание, это лень, да?
1: Да.
2: Ну, лень, то есть вот нет энергии.
1: Не, а вот смотрите, а если тот случай, когда ты, вот для меня, давайте так, определение выгорания следующее. Выгорание случается с теми, кто сильно чем-то горит и перегорает. То есть, допустим, есть люди, кто работает, вот у нас тут есть ребята, кто может сутками работать, и они потом говорят, я выгораю. Вот, что с этим делать?
2: Ну, понятно, опять же, во-первых, надо понять, почему, да?
1: Да.
2: Основная причина...
1: Переработка, допустим.
2: Да нет, это ты не можешь переработать. Вот я всегда говорю, вот ты когда раньше занимался вот спортом в детстве, все мы в детстве занимались каким-то видом спорта, волейболом, баскетболом, футболом, дзюдо. Скажи, пожалуйста, вот ты занимался волейболом или футболом, у тебя есть, была когда-нибудь коронная подача?
1: Да.
2: Скажи, пожалуйста, сколько лет ты будешь совершенствоваться?
1: Ну, пока буду всю жизнь, да.
2: Так почему ты не выгораешь? Ты же не выгораешь.
1: Да.
2: На самом деле ты не выгораешь, это неправда. То есть выгорание – это прежде всего, это ты вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно. Все, вот мы об этом говорили, все, мы уже сказали, ты просто вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно.
1: А, все, да, действительно. Я просто думал, что это связано с энергией.
2: Нет, ну да, энергия связана с тем, что ты перестал понимать, либо у тебя хроническое заболевание. Но мы можем единственное спросить, почему сейчас много выгораний?
1: Люди выгорают, особенно поколение Z. Вот я с ними работаю в основном, и они постоянно выгорают.
2: Да. Вот, наверное, это очень такая сложная, большая тема, что сейчас появился чат GPT. Все. Это киллер всего, что сейчас происходит. То есть, фактически, если говорить про социальные сети, именно основная сейчас проблема молодежи, они не могут концентрировать долгое внимание на одном предмете. То есть не могут.
1: СДВГ.
2: Да, синдром дефицита внимания. Ты не можешь долго концентрировать внимание.
1: Да.
2: В то время, когда миссия, цель – это постоянно держать свое внимание. Это постоянно, это усилие. Поэтому вот когда мне часто говорят, вот кто приходит ко мне на личное менторство, один из таких простых инструментов я людей заставляю взять какую-нибудь спортивную задачу-вызов. Например, если ты начнешь заниматься плаванием, переплыть Босфор. Если ты занимаешься спортом, то выполнить норматив полумарафона или марафона или айронмена. Зачем это нужно? Чтобы ты 1.5-2 года под контролем коуча, профессионального тренера, чтобы тебе ничего не порвал, не сломал, не утонул, чтобы ты целенаправленно шел к одной задаче. Именно фокусировка внимания, терпешка.
1: А вот можно, если перенести на будний день, то есть вот это долгосрочная цель, да. Это классно. А какие есть, вот, может быть, лайфхаки, практики? Вот я заметил, мне сложно стало читать книги.
2: Да, очень простое упражнение. Таких миллион техник, таких миллион. Возьми циферблат часов, например, поставь секундную стрелку. И постарайся смотреть на секундную стрелку, не отвлекаться на другие мысли в течение 5-10 минут. Все. Если ты это сможешь делать... у тебя ты сможешь вообще концентрироваться на любой задаче.
1: Супер.
2: Это простое упражнение.
1: Давайте попрактикуемся.
2: Попробуйте, и в большинстве увидите, что у вас через 30 секунд начнет чесаться.
1: Мысли.
2: Какая-то мысль появится, тебе хочется встать или еще чего-то взять и так далее. Тренируй. Следующее. Когда ты разговариваешь с человеком, вслушивайся в три вещи. Что новое он говорит, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. Вот смотришь телевизор. Смотри три вещи. Вот эта говорящая голова в телевизоре, что новое говорит, с чем ты не согласен, цифры, даты, имена. Вот ты со мной разговариваешь, вслушивайся в три вещи. Что он говорит новое для меня, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. То есть, вот это называется концентрация внимания или фокусировка.
1: Ну и, наверное, книги сами по себе
2: как
1: тоже.
2: Как только ты начнешь, да, вот чтение книг – это огромная концентрация внимания.
1: А вот есть какая-то рекомендация, как мне вот классно хочу вернуться теперь в чтение, вы меня же вдохновили. Поскольку и как лучше начать, чтобы вот потом… Я помню, просто вы очень сильно пропагандируете чтение.
2: Да.
1: Да, вот как это сделать? Какая тут есть практика?
2: Я рекомендую зайти сейчас в интернет. И посмотреть 2-3 статьи, либо зайти в чат GPT и задать вопрос, как научиться за 1 час скорочтению.
1: Угу.
2: Все. Именно большая ошибка читать от корки до корки.
1: А как надо?
2: Мы сегодня говорили, мозговой штурм ради чего делается?
1: Чтобы
2: ради одной идеи.
1: Ради одной идеи. Да.
2: Книга ради чего была написана?
1: Ради одной идеи.
2: Да, у человека есть какая-то ключевая мысль,
1: да.
2: И он разработал, написал, развернул эту мысль в течение там, 300 страниц. Все. Вот задача заключается тебе. Вот ты не, многие люди думают, что вот я должен читать от корки до корки каждое слово. Ну хорошо, давайте прочитаем так книгу. Попробуйте, пожалуйста, через месяц прочитать эту книгу. Вы увидите, что вы найдете новых много тысяч идей. Не надо думать, что читая от корки до корки, ты поймал все мысли.
1: Так.
2: На самом деле там есть одна ключевая мысль, якорная, из десяток другой.
1: Для тебя в этот момент.
2: Да,
1: времени.
2: Да, в этот момент нужно.
1: И когда ты нашел эту мысль в этой книге.
2: Да,
1: достаточно.
2: Все, ты поймал вот эти 5-6 мыслей, ну 10 мыслей, сколько ты поймал, все. Даже если ты потерял мысль в этой книге, ты найдешь в 40 других. Вопрос только в том, ты за это время прочитал одну книгу или 40. Вот и все. Либо ты одну мысль поймал, либо 40 идей.
1: Блин, это меняет отношение к...
2: Конечно.
1: А я думал, все.
2: Нет, вот конечно.
1: Читаем.
2: Именно вот
1: и
2: это.
1: И поэтому это
2: да.
1: Мешает.
2: И у многих, особенно современных детей, есть... Вот это нежелание, невозможность. И когда ты сейчас зайдешь в интернет, и ты попросишь 2-3 статьи, как научиться за час скорочтению, ты узнаешь, что научиться скорочтению можно за час, и прочитать книжку можно за 2-3 часа. Все, вот это вся мысль. И, конечно, у детей возникает вот это, ну, у многих детей, у многих людей исчезает вот этот страх перед огромной тоннами литературы.
1: Просто изменили точку зрения на чтение книг, если честно. Спасибо вам большое, начну уже сегодня. Итак, у нас новая рубрика «Вопрос-ответ». Теперь в конце постоянно будем задавать вам вопросы. Вы будете на них, вернее, вы будете задавать нам вопросы.
2: Супер.
1: Да, так что погнали.
2: 4 вещи, которые позволяют тебя делать, не делать или делать успех. Первое – это четкая цель. Четкая цель. Ты должен понимать точность. Это самое важное. Именно мозг не понимает неточностей. Он ленится, он четко не понимает, чего ты хочешь. Поэтому четкая цель. Второе – это сфокусированность. Сфокусироваться, как только что я сказал, книгу не читают ради всех миллион слов, которые там написаны. Нужно сфокусироваться на 2-3 ключевых задачах, мыслях. Поэтому сфокусироваться, Брюс Ли говорит, я не боюсь людей, кто знает много ударов. Я боюсь человека, кто знает один удар, его постоянно тренирует. Третье – терпежка. Не хватает терпения. Четвертая вещь – это люди. Вас делают успешными люди.
1: Согласен, 100%.
2: Что такое мотивация? Вообще, если дать официальное определение, мотивация – это оцененный и ставший потребно значимый образ предмета. То есть человек мыслит картинками. То есть мотивация – это когда ты что-то бессознательно хочешь. Например, тебе хочется пить. Это мотив. У тебя есть чувство голода, это мотив. и это заставляет тебя двигаться вперед. Ты можешь, конечно, задержать дыхание, но это чувство не исчезнет. Ты, конечно, можешь задержать и не пить воду, но чувство жажды будет усиливать. Вот точно так же существуют мотивы и в деньгах, и в людях, и в связях. Вот вы любите ребенка, вот это мотив его защищать.
1: Супер.
2: Я всегда рекомендую такую книгу, называется «Атомные привычки». В чем суть ее? Нельзя просто вырабатывать привычки. Нельзя быть хорошим. Вообще это неправильно. Мы все полны недостатков. И оставайтесь не с недостатками. Вы четко должны понимать, что мешает достижению твоих целей. Вот я, вот сегодня понравился пример Армана, что он начал заниматься боксом. Давайте поймем очень простую вещь. Как олимпийский чемпион стал олимпийским чемпионом? Очень просто. Он каждый день делал один и тот же набор ударов. Он просто каждый день делал одну вещь. Вот точно так же сейчас, вот кто слушает, вот коли такой формат Арман создал здесь, очень простую вещь. Вот сейчас сядьте и напишите, пожалуйста, 10-12, это условные цифры. Напишите, во-первых, поставьте цель, которую вы хотите, вот какую-то цель. Второе, напишите 10-12 привычек, если вы будете делать каждый день, вы достигнете этой цели.
1: Супер.
2: Очень простая вещь.
1: Вообще.
2: Все. Привычки формируются 66 дней. Сразу хочу сказать, не надо думать, что там 21 день, 20 дней, 66 дней.
3: Алексей Васильевич, вам большая благодарность.
2: Вам спасибо за приглашение.
3: Я очень сильно кайфанул, знаете, это действительно было похоже на переписку с чатом GPT. Любая тема, типа, а как вот ребенка перенать? Раз, два, три, четыре, пять. Это было очень круто, надеюсь, вам тоже очень понравилось. Благодарю вас.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Когда вы пытаетесь контролировать все, жизнь начинает ускользать между пальцами. Это не метафора, а точное описание внутреннего механизма, о котором Карл Юнг писал много раз. Он говорил: «То, чему вы сопротивляетесь, сохраняется». Вы замечали, как напряжение растет именно в тот момент, когда вы стараетесь удержать каждую деталь? Почему так происходит? Давайте разберемся спокойно, шаг за шагом. Попробуйте вспомнить ситуацию, когда все казалось нестабильным. Вы усиливали контроль, планировали каждую пекенасом, проверяли, перепроверяли, пытались предугадать любое отклонение. Казалось бы, это должно приносить уверенность. Но что вы чувствовали на самом деле? Давление, тревогу, сжатость в груди. Как будто вы держите канат, который все время выскальзывает из рук. Юнг описывал этот эффект как естественную реакцию психики. Чем сильнее вы давите, тем активнее запускается бессознательная компенсация. Психика стремится восстановить баланс, и если вы перегружаете сознание контролем, бессознательное усиливает напряжение. Вы начинаете уставать, раздражаться, терять способность ясно мыслить. Чем больше контроля, тем меньше энергии остается на реальное действие. Почему внутри появляется ощущение, будто вы тонете в собственных мыслях? Послушайте себя. Действительно ли контроль помогает вам? Или он только создает иллюзию безопасности? Юнг подчеркивал, что чрезмерное стремление к порядку становится формой внутреннего хаоса. Когда мы пытаемся удержать все, мы перестаем видеть главное. Вы ощупываете детали, но теряете целую картину. Это похоже на попытку держать воду в ладонях. Чем сильнее сжимаете пальцы, тем быстрее она уходит. Как думаете, почему так трудно отпустить? Почему мы так боимся потерять контроль? Дело в том, что контроль часто подменяет собой чувство внутренней устойчивости. Когда возникает страх, мы хватаемся за внешние действия, планы, расчеты, схемы. Но внутри остается пустота, которую невозможно заполнить управлением. Юнг писал, что человек пытается контролировать реальность именно тогда, когда не может контролировать свое внутреннее состояние. Внешний порядок становится компенсацией внутреннего беспорядка. Это важная мысль. Вы не боретесь с ситуацией, вы боретесь с собой. Задайте себе один вопрос. Что именно вы пытаетесь удержать? Ситуацию, человека, событие или уверенность, которая никак не приходит? Когда сознание перегружено контролем, вы перестаете слышать слабые, но важные сигналы психики. Уходит интуиция, ослабевает способность замечать естественные решения. Юнг писал, что бессознательное начинает говорить громче, и если его игнорировать, оно выражается через тревогу, внутренние конфликты, сомнения. Вы чувствуете это как давление, будто все вокруг становится слишком тяжелым. Вы наверняка замечали, что иногда решения приходят именно тогда, когда вы перестаете давить на себя. Когда вы на минуту отпускаете ситуацию, появляется ясность. Почему? Потому что психика перестает тратить силы на удержание и начинает работать естественно. Это то, что Юнг называл саморегулирующей функцией психики. Расскажите, бывало ли у вас так? Вы долго мучились над вопросом, но правильный ответ пришел только тогда, когда вы перестали о нем думать. Это и есть проявление внутреннего механизма, о котором мы говорим. Контроль кажется спасательным кругом, но иногда он якорь. Когда вы слишком крепко держитесь, вы лишаете себя возможности двигаться дальше. И вот главный вопрос. Что вы готовы отпустить сегодня, чтобы дать себе возможность дышать? Когда тревога начинает диктовать вам правила, кажется, будто она выполняет важную работу. Она убеждает вас: если я буду думать об этом без остановки, я смогу предотвратить опасность. Но так ли это? Карл Юнг писал, что тревога — это механизм эго, который пытается удерживать иллюзию контроля. Давайте разберемся, как именно эго создает этот шум и почему он так убедителен. Вы замечали, как тревожные мысли появляются одна за другой, будто вы включили прожектор, который освещает только худшие варианты. Почему эго ведет себя так? Потому что оно боится неожиданности. Ему нужно быть уверенным, что ничего не пройдет мимо. Но в этом стремлении оно превращает обычный день в поле наблюдения, а вас в солдата, который никогда не может расслабиться. Спросите себя, вы действительно контролируете что-то, когда тревожитесь? Или просто прокручиваете в голове один и тот же сценарий, который не становится ни яснее, ни проще? Юнг считал, что эго использует тревогу как шумовой экран. Пока вы занимаетесь постоянными мыслями, вы не слышите свое истинное состояние, не слышите страх одиночества, не слышите обиду, не слышите усталость. Эго прячет вашу боль за бесконечным анализом. Это удобный способ не смотреть внутрь. Как вы думаете, чему проще уделять внимание? Внутренней тишине, где придется столкнуться с собой, или бесконечной веренице тревожных прогнозов? Мысль кажется важной, потому что она громкая. Но громкость – это способ эго удержать вас от глубоких вопросов. Юнг писал, что эго боится тишины, потому что в тишине оно перестает быть центром. Именно поэтому тревога звучит так настойчиво, будто пытается перекричать ваши настоящие потребности. Давайте рассмотрим простой пример. Вы ждете важный ответ. Письмо, звонок, решение. Тревога растет. Вы убеждены, что если будете думать об этом постоянно, вы будете подготовлены. Но что меняется на самом деле? Ситуация остается прежней. Единственное, что происходит, вы выгораете быстрее. Почему так трудно остановиться? Почему тревога кажется почти обязательной? Потому что эго считает себя ответственным за все. Оно не доверяет ни процессу, ни другим людям, ни вашей более глубокой интуиции. Оно говорит: «Если я не буду думать, все пойдет не так». Но Юнг подчеркивал, что это ложная ответственность. Эго принимает на себя роль, которая ему не принадлежит. Оно хочет быть центром управления Вселенной, хотя его задача куда скромнее – ориентироваться в сознательной части опыта. Замечали, как тревога выматывает, но при этом создает ощущение, будто вы делаете хоть что-то. Это и есть ловушка. Действие заменяется пережевыванием мыслей. Ясность заменяется напряжением. И самое главное, связь с собой заменяется бесконечным шумом. Попробуйте спросить себя прямо сейчас. Тревога помогает вам или просто держит вас занятым? Когда вы видите механизм тревоги, он теряет власть. Когда вы понимаете, что эго создает шум, чтобы скрыть глубокие чувства, вы начинаете слышать тихие, но важные сигналы. Юнг писал: «Пока бессознательное не станет осознанным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой». Тревога – это один из этих бессознательных механизмов. Она создает ощущение контроля, но на самом деле только уводит вас от истины. И вот главный вопрос – что произойдет, если вы перестанете слушать тревогу и впервые за долгое время попробуете услышать себя? Когда вы перестаете убегать от страха потерять контроль, в вас поднимается сила, о существовании которой вы даже не подозревали. Юнг писал, что человек узнает себя только тогда, когда сталкивается с тем, от чего привык прятаться. Вы замечали, как долгое избегание делает тревогу только тяжелее. Почему так происходит? Потому что страх, который вы не признаете, растет в тени, пока однажды не начинает управлять каждым вашим шагом. Попробуйте вспомнить момент, когда вы осмелились посмотреть в глаза тому, что вас тревожило. Решение, от которого вы уходили, разговор, которого избегали, чувство, которое не хотели признавать. Как только вы сделали первый шаг, что-то внутри изменилось. Стало ли проще? Нет, но стало яснее. Юнг называл это началом индивидуализации, моментом, когда вы перестаете отождествлять себя со своим страхом и начинаете видеть, что он всего лишь часть вашей психики, а не вся ваша сущность. Задайте себе вопрос, что именно вы боитесь потерять, когда говорите, что боитесь потерять контроль, положение, одобрение, привычные рамки или ту тонкую иллюзию стабильности, которую создает ваше эго. Когда вы решаетесь посмотреть вглубь, страх перестает казаться громадной стеной. Он становится дверью. Не самой приятной, но единственной, через которую вы можете пройти, чтобы двигаться дальше. Юнг писал, «Нельзя стать цельным, избегая своей тени. И если ваша тень – это страх неопределенности, то именно он и удерживает вашу энергию в замкнутом круге. Вы когда-нибудь чувствовали, что устали не от жизни, а от постоянного?»

Но вы увидели, что он не так всесилен. Это и есть трансформация. Не победа над страхом, а понимание его реального масштаба. Юнг подчеркивал, что страх – это призыв к развитию, а не сигнал к бегству. Почему вам кажется, что этот шаг такой трудный? Потому что вы привыкли воспринимать страх как угрозу. Но страх – это информация. Он показывает, где вы растете, где вы застряли, где вы прячете правду о себе. И когда вы решаетесь увидеть это, появляется странное ощущение освобождения. Как будто внутри вас открывается пространство, которое раньше было занято тревогой. Спросите себя, что именно перестанет разрушать вас, если вы хотя бы на минуту позволите себе быть честным с собственным страхом? Не скрывать, не подавлять, просто признать. «Да, мне страшно». Это простая фраза, но она разворачивает всю внутреннюю структуру. Вы перестаете быть пленником тревоги и становитесь наблюдателем. А наблюдатель уже не жертва. И вот в этот момент, когда вы впервые позволяете себе увидеть правду без попытки спрятать ее, появляется та самая внутренняя сила, о которой Юнг писал всю жизнь. Сила, которая была в вас всегда, но была скрыта за слоем контроля и избегания. Готовы ли вы сделать этот шаг? Или вы все еще верите, что контроль защитит вас лучше, чем честность с собой? Когда энергия, которая раньше была связана тревогой и постоянным контролем, наконец освобождается, в психике открывается пространство, в котором начинают проявляться естественные решения. Юнг писал, что психика сама стремится к равновесию, если перестать мешать ее внутренним процессам. Вы замечали, как часто ум работает яснее именно тогда, когда вы перестаете давить на себя? Почему это происходит? Потому что напряжение блокирует не ситуацию, а вашу способность видеть очевидное. Представьте, что вы держите тяжелый камень над головой. Пока вы его удерживаете, вы не можете ни двигаться, ни думать о чем-то другом. Вся ваша энергия направлена на то, чтобы не уронить этот камень. Так же работает тревога. Она держит вас в фиксированном положении, лишая гибкости. Но стоит вам опустить этот камень, тело расслабляется, дыхание становится глубже, движение свободнее. То же происходит внутри, когда вы перестаете удерживать свои страхи в напряжении. Спросите себя, сколько решений вы так и не увидели только потому, что были слишком заняты удержанием контроля? Юнг подчеркивал, что освобожденная энергия возвращается в сознание как ясность. Это не вдохновение, не внезапная вспышка, это естественный процесс саморегуляции. Психика начинает работать так, как должна, свободно, последовательно, без внутреннего сопротивления. Вы вдруг начинаете замечать детали, которые раньше игнорировали. Становятся видны связи, которые до этого казались случайными. Это не магия, это восстановление внутреннего равновесия. Иногда люди говорят: «Стоило мне успокоиться, и решение пришло само». Но оно не пришло само. Оно было с самого начала, просто тревога заглушала его. Юнг описывал тревогу как шум сознания, который мешает услышать сигналы бессознательного. Когда шум утихает, информация поднимается на поверхность. В этот момент вы начинаете понимать, что поиск ответа никогда не был проблемой. Проблемой было внутреннее напряжение. Подумайте о ситуации, когда вы слишком долго пытались найти выход. Вы перебирали варианты, сомневались, возвращались назад, снова анализировали. Но когда вы, наконец, оставили попытки силой продвинуться вперед, правильное направление стало очевидным. Почему? Потому что психика перестала работать в оборонительном режиме. Она перестала реагировать и начала воспринимать. Замечали, как иногда одно небольшое расслабление меняет все? Один глубокий вдох. Одно решение остановиться. Один час тишины. В эти моменты вы не теряете контроль. Вы возвращаете себе способность направлять внимание туда, где оно действительно нужно. Это и есть та внутренняя способность,

0: Свобода, о которой Юнг писал всю жизнь. Свобода не как отказ от ответственности, а как возможность действовать без внутреннего сопротивления. Спросите себя, что вы сможете увидеть, когда, наконец, перестанете тратить силы на удержание того, что и так не нуждается в контроле, когда энергия возвращается, появляется чувство внутреннего движения, становится легче принимать решения, легче говорить «нет», легче идти вперед, и самое удивительное – легче доверять себе. Юнг называл это согласованием сознания и бессознательного. Когда оба уровня работают вместе, они конфликтуют, вы ощущаете естественный поток, который не требует напряжения. И вот главный вопрос. Готовы ли вы позволить этой энергии вернуться, или предпочтете и дальше тратить ее на попытки удержать то, что никогда не принадлежало контролю? Когда вы, наконец, видите, что жизнь никогда не была хаотичной, а хаос существовал только внутри вас, приходит главное понимание. Юнг писал, что порядок проявляется тогда, когда человек перестает навязывать свою волю реальности и начинает замечать ее собственный ритм. Вы замечали, что многие события, которые казались вам угрозой, позже становились точками поворота? Почему так происходит? Потому что взгляд, который исходил из тревоги, искажал картину. Когда тревога исчезает, мир перестает быть полем боя и становится пространством движения. Спросите себя, сколько раз вы ошибочно принимали естественный процесс за проблему только потому, что не могли отпустить контроль. Когда вы перестаете давить на жизнь, она начинает расправляться. Не ради вас, а по своим законам. И именно эти законы приводят вас туда, где вы должны быть. Юнг называл это проявлением внутренней целостности. Когда сознание перестает мешать, бессознательное ориентирует человека точнее любого плана. Вы ощущаете это как совпадение, своевременные встречи, неожиданные решения. Но это не случайность, это результат того, что вы, наконец, перестали перекрывать себе путь. Подумайте, если все начинает складываться именно после того, как вы отпускаете контроль, не означает ли это, что борьба была лишней? Вот в чем суть. Жизнь не требует от вас постоянного напряжения. Она требует присутствия, требует честности, требует способности видеть, а не только удерживать. Когда вы позволяете процессу идти, вещи становятся на свои места не потому, что вы следили за каждой деталью, а потому, что перестали им мешать. И мораль здесь проста. Бесконечный контроль не делает вас сильнее. Он только лишает вас способности заметить путь, который всегда лежал перед вами. Освободите внутреннее пространство, и вы увидите, что порядок был рядом все это время. Нужно было лишь перестать удерживать то, что никогда не зависело от силы ваших рук.
1: Мысли вслух.
2: Новости спорта.
3: Уже этим летом Левандовский может покинуть Барселону. Клуб из Саудовской Аравии, который в нынешнем сезоне все еще сохраняет шансы на чемпионство, Аль-Хиляль предложил Роберту зарплату в 90 миллионов евро в год. Левандовский уйдет из Барса бесплатно, поскольку летом у него заканчивается контракт. Если этот переход состоится, то Роберт, 37 лет, попадет в топ-3 футболистов мира, у которых огромная зарплата, больше поляка зарабатывают Роналду и Бензема. В английской премьер-лиге Манчестер Сити, обыграв дома 3-0 Кристал Пэлас, сократил отставание от лидирующего Арсенала до 2 очков, а остается всего 2 тура до финиша. Следующий матч у Арсенала с Бернли в ближайший понедельник, а у Ман-Сити с Борнмутом во вторник. Футболисты Интера оформили золотой дубль в нынешнем сезоне. После досрочной победы в чемпионате теперь у подопечных Кристиана Киева и Кубок Италии. Уверенная победа над Лацио 2-0 особая. Черно-синие выиграли Кубок в 10-й раз в своей истории. Национальная баскетбольная ассоциация Сан-Антонио очень близок к тому, чтобы выйти в полуфинал. Одержана третья победа над Миннесотой с разницей в 29 очков. У лидера Сан-Антонио Спёрс француза Виктора Вембаньямы 27 очков. Он стал самым результативным игроком встречи. Сан-Антонио выиграл 126-97. Следующий матч в субботу. В баскетбольной Евролиге Валенсия вновь удивляет. Дерзкие испанцы в серии до трех побед проигрывали 0-2 одной из самых титулованных команд этого турнира Панатинайкосу, но в решающем матче взяли верх 81-64 и теперь сыграют в финале четырех. Пятый этап Джиро д'Италия завершился невероятной развязкой. Победу одержал испанец Игорь Ариетто, но главным героем стал португалец Афонсо Эолалио, который, несмотря на досадное собственное падение, дождливую погоду, был вторым на финише и стал новым обладателем розовой майки. Велогонщики преодолели 203 километра. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Риме, проиграв в трех партиях украинке Елене Свитолиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патасхабова. Здравствуйте. Дагестанцы могут выбрать приоритетные зоны для благоустройства. В Дагестане до 12 июня проходит голосование за 152 территории в 10 городах и 6 районах по программе формирования комфортной городской среды. Голосовать могут граждане от 14 лет. По итогам благоустроят 68 пространств и реализуют 8 дизайн-проектов. Яркий пример – обновление территории озера Акгёль. Голосовать можно через госуслуги. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, заявил Путин. Президент выступил на съезде Союза машиностроителей в Москве. Главные тезисы. Нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданские предприятия. Путин поручил активно содействовать приходу ветеранов спецоперации в отечественное ОПК. У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны. Россия пошла по пути создания собственных технологий, а не копирования чужих. Россия, укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе. Банк России скорректировал требования к микрофинансовым компаниям, которые были обязаны с 1 марта обслуживать клиентов при выдаче онлайн-займов с использованием биометрии. Регулятор не будет наказывать компании за нарушение этой нормы до 1 января 2027 года. Благодаря такой норме по итогам года рынок может показать рост выдачи займов на 10-15%. Детям до 14 лет снова разрешили въезжать из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Как сообщает МИД России, для пересечения границы в документе должен стоять штамп о наличии российского гражданства. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. С 20 января дети до 14 лет могли выехать из России в эти республики только по загранпаспорту. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно. Мутация хантавируса не несут угрозы. Его вспышка скоро прекратится, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на европейских и африканских вирусологов. Изменения в генетическом коде вируса минимальны и не повышают его летальность и вероятность передачи. Хантавирус отличается от коронавируса, который вызвал пандемию в 2020 году. Он более стабилен, а шанс его мутации гораздо ниже. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан! На календаре 15 мая, это значит, что лето потихоньку подкрадывается, кондиционеры проходят техосмотр, а люди снова начинают обещать себе: с понедельника точно начну бегать и худеть. Но сегодня пятница, можно еще и отдохнуть, друзья. В эфире утро на Диалог ФМ до 11 утра. С вами здесь, на волне радиостанции Диалог ФМ. С вами, как всегда, Расим Зайгеров, человек, который просыпается раньше будильника. Ох, как я себя. Пусть это утро будет легким, кофе крепким, дороги свободными, а начальство сегодня добрым и слегка сонным. Поехали будить весь Дагестан вместе. Всем доброе утро. Расим Загиров с вами до 11 утра.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, опрос в ЦИОМ, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные в ЦИОМ и Росмолодежь. Особо тяжело тем, кому от 25 до 29 лет. В этом возрасте люди активно строят карьеру и впервые сталкиваются с реальными трудностями на работе. При этом молодые сотрудники не готовы терпеть, они скорее увольняются и найдут другое место. Но компания пока слабо помогает новичкам. Только каждый пятый работодатель внедряет специальные программы для молодежи. Ну и россиян предупредили о новой волне мошенничества с театральными билетами. Как сообщает «Комсомольская правда», аферисты пользуются ажиотажем вокруг популярных спектаклей, когда билеты раскупают за считанные минуты. Схема работает через фейковые сайты и сообщения в мессенджерах. Жертве пишут якобы от имени театра и предлагают выкупить отказные билеты по ссылке. После оплаты билеты не проходят, а мошенники под предлогом сбоя списывают деньги повторно. Россияне подходят к вопросу сезона холодных кранов со смекалкой. Например, в период отключения горячей воды берут отпуски или отправляются в командировки. Об этом сообщает 360.ru. Врачи тем временем напомнили, что мыться в холодной воде не стоит. Даже если человек решил совместить начало закаливания с отключением горячего водоснабжения, делать это нужно мягко и аккуратно, начиная только с ног. По словам медиков, даже для здорового человека риск заболевания при мытье холодной водой слишком высокий. Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект об увеличении годового лимита сверхурочной работы. Правительство предлагает поднять планку со 120 до 240 часов в год. Но это возможно только при условии, если такая норма прописана в коллективном договоре и отраслевом соглашении. Привлекать сотрудника к переработкам свыше 120 часов разрешать только с его письменного согласия. Также поправки устанавливают единый порядок оплаты сверхурочного времени. Размер может определяться коллективным договором. Как пишет «Парламентская газета», окончательная решение ожидается в самое ближайшее время. Средний размер социальной пенсии как для работающих, так и для неработающих российских пенсионеров в апреле 2026 года превысил 16,5 тысяч рублей. За год эта сумма увеличилась примерно на 1000, что подтверждается данными Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост пенсионного обеспечения граждан составил чуть более 6%. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Электронная почта остается одним из самых долгоживущих цифровых инструментов у наших граждан. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на исследование. 36% опрошенных до сих пор пользуются своим первым почтовым ящиком. Почти у половины из них он появился более 15 лет назад. Аналитики отмечают, что многие относятся к почте как к архиву данных. В России появится новая гражданская специальность – инженер-конструктор подводных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что новые аппараты лягут в основу охранных мостов, газопроводов, нефтепроводов и линий связи. Их будут применять для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз. Раньше, я напомню, что в вузах проектирование подводных воздушных беспилотных велось раздельно. Теперь студентов будут готовить в едином пространстве земля, вода, воздух, космос. Это позволит создавать двухсредные и трехсредные аппараты. В России начали дорожать морепродукты, об этом пишет «Известия». На фоне роста логистических издержек и снижения объемов выловов рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лосевые рыбы по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов, а в результате ресторанные сети начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%.
2: Нет окончательного понимания, почему идет подорожание, потому что сейчас доллар падает. Логистика такая же, как была и до этого. Но почему-то подорожание продолжается.
3: Можно вообще тогда выделить, каким категориям, каким позициям хуже всего сейчас приходится?
2: Это хаотичное подорожание. Многие пытаются сейчас перейти на российскую дикую рыбу. Это сразу меняет ситуацию. Потому что когда на импортный лосось цена поднимается, на российский лосось тоже цена поднимается синхронно. Но это рыночная цена. А на дикую рыбу цена одна. Ее поймали летом, в пути на прошла, и все, он лежит на складах, он заморожен. Часть ресторанов выкупили эту рыбу сразу после Путина, и для них там цена никуда не растет. Она зафиксировалась, по крайней мере. И, конечно, ресторану, чтобы работать на этой рыбе, он не может работать просто там весь год через поставщика, через дистрибьютора, как обычно бывает, а ему надо выкупить всю эту партию и держать это у себя. То есть заморозить деньги, где-то взять морозилку, и ну тогда цена, по крайней мере, фиксируется. Другое дело, что его очень мало. Допустим, кижуча, есть два вида заморозки. Бочная заморозка, когда он такой слипшийся весь, и есть штучная, которая как раз интересна ресторану. Очень большое количество уходит в Японию, в Китае, вот самая лучшая премиальная рыба. Подъем цены закупки не всегда связан напрямую с подъемом цены в ресторане. Какую-то рыбу убирает, берет другую, более дешевую, какие-то морепродукты пытается поменять. Находятся какие-то старые поставки, потому что любой подъем цены, он отпугивает потребителя. Потребителей так сейчас совсем мало. При этом много блюд адаптированы под российскую рыбу. Допустим, там у нас ввели чучьи котлеты. На щуку хорошая цена, и чучья котлета, она очень вкусная. С икрой попробовали делать очень вкусную икру алеутерской сельди, и люди ее берут. Можно работать с российским продуктом.
4: По данным «Коммерсанта», за первый квартал в сфере общепита по стране закрылось более 11 тысяч заведений, на треть больше, чем в прошлом году. В итоге общее число ресторанов сократилось на 5%. Кризис вытесняет предпринимателей со средними ценами, отмечает ресторатор, сооснователь «Хурма Групп» Георгий Карпенко.
5: Сейчас ресторанный рынок, он не лучшие времена переживает, потому что люди перестали ходить в ресторан за едой, потому что еда, она есть везде, в магазинах, в доставке. И ресторан сейчас начинает проигрывать по ценообразованию. И получается, что ресторан – это больше все-таки про впечатление, а не про еду. Средний сегмент ресторанный, он очень сильно проседает. Люди или ходят, едят какой-то фастфуд, или они идут уже в премиальный ресторан. Я могу поднять цену, зная, что я даю нечто большее гостям, чем просто на самую низкую цену на этот продукт. И тогда для меня это не критично. А если это ресторан, у которого реально ценообразование, все построено на самом дешевом продукте, то для него рост цены на 30%, это надо что-то с этим делать, уменьшать порцию или менять блюдо. Не обязательно убирать, но какое-то преобразование у этого блюда, скорее всего, случится. Вряд ли это как-то отразится на концепции ресторана, потому что если это была рыбная концепция, то, скорее всего, она рыбная и останется. Люди же тоже не в вакууме живут. Они видят, как цены меняются в магазинах, и поэтому они нормально воспримут изменение продукта или изменение цены и в самом ресторане.
4: Поход в ресторан теперь обходится примерно в 3000 рублей, следует из данных сервиса CheckIndex. При этом пока средний чек в общепите растет, их количество падает.
0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
1: Ну и коротко о погоде. 15 мая в Дагестане классическая майская история. Утром хочется куртку, днем кондиционер, а вечером снова чай и плед, друзья. В Махачкале обещают сегодня тепло. До плюс 22 прогреется наша температура воздуха, так обещает гидрометцентр Дагестана. Местами солнечно, местами ветер, местами даже пасмурно. Кто здесь главный на Каспии? Вот главный вопрос. Температура комфортная будет, самое время для прогулок, работы и внезапных шашлычных планов после обеда. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. We'll be right back.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ядром иранского этикета является тааруф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Тааруф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. Об этом пишет газета.ру. В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятие повышает эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компании. Доля полностью удаленной работы сократилась на 7%. К этому году число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 800 тысяч человек. Депутаты Госдумы предложили продлить или закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальных пенсий. Таким гражданам нужно ежегодно лишь лично подтверждать, что находится в России, обращаясь в социальный фонд нашей страны. Вторая причина – просроченная договоренность. Если пенсию получит другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. Третья – это смена места жительства. При переезде региональной доплаты к пенсии аннулируется, и выплаты могут приостановить до уточнения данных. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на экономиста Юлию Коваленко. Ну и в Пекине завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпиня и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает центральное телевидение Китая. Беседа длилась более 2 часов. Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия с почетным караулом и военным оркестром на площади Дома народных собраний. Китайский лидер отметил, что общие интересы двух стран перевешивают разногласия, а текущий год должен стать знаменательным для двухсторонних отношений. Глава Белого дома находится в Китае с государственным визитом до 15 мая, до сегодняшнего дня. Напомню, что он ранее заявлял, что планирует обсудить ситуацию вокруг Ирана, вопросы энергетики и поставка оружия Тайваню. В МИД Китайской Народной Республики также сообщалось, что лидеры также затронут тему глобального мира и развития. Об этом передает РИА Новости. Но и букет или даже одна веточка сирени опасна для дома, особенно если ее ставить в спальне, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов. Все дело в веществе под названием сиренген. Он содержится в листьях и соцветиях. Это сердечный гликозид, способный вызвать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, что на свежем воздухе сирень угрозы не представляет. Поэтому любоваться ей лучше на улице или на балконе, а в жилых комнатах даже держать не рекомендуется.
2: По данным агентства ФАРС, Тегеран по-прежнему не доверяет Вашингтону, а морская блокада иранских портов только укрепила скептицизм руководства Исламской Республики. 5 условий – это минимум, который должны выполнить США, чтобы просто вернуться за стол переговоров. И только потом Иран согласен обсуждать свой план окончания войны из 14 пунктов. Документ в том числе предусматривает решение всех ключевых вопросов в течение месяца. Кроме этого, Тегеран намерен сохранить за собой право обогащать уран. Американские предложения Исламская Республика считает бессмысленными. Они пытаются достичь целей, которые не смогли реализовать в войне, через переговоры, говорит один из собеседников агентства ФАРС. В Вашингтоне также критически воспринимают инициативы Тегерана. Дональд Трамп даже не стал дочитывать до конца иранский мирный план. «Это просто груда мусора», рассказал американский президент журналистам. Накануне Аксиос писал, что глава Белого дома вскоре обсудит возобновление боевых действий с членами Совета нацбезопасности. Причем речь об ударах по тем целям, которые ранее оставались нетронутыми. Кроме того, США могут вернуться к военному сопровождению судов в Мурском проливе. Однако источники портала уточняют, приказ о возобновлении боевых действий американский президент, если и отдаст, то только после возвращения из Китая. Визит в Пекин продлится до 15 мая. Трамп в том числе обсудит иранский вопрос с Си Цзиньпином. В случае срыва мирных переговоров Пентагон также может переименовать совместную операцию Израиля и США, сообщают источники NBC. Вместо «эпической ярости» военные предложили название «Кувалда». Все это указывает на то, что Вашингтон всерьез рассматривает вариант с возобновлением ударов, говорят собеседники. телеканала. Чуть ли не единственный фактор, который сдерживает американское руководство, это ракетный потенциал Ирана, рассуждают аналитики, опрошенные Нью-Йорк Таймс. Ранее источники газеты в разведке сообщили, что Исламская Республика восстановила доступ к 30 базам в районе Армузского пролива. Это явно противоречит заявлениям Трампа о полном разгроме иранской армии, заключают издания.
1: Средняя заработная плата в России к концу текущего года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные проводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Я напомню, что в 2025 году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 000 рублей и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 2027 году ожидается рост до 115 400 рублей, в концу 2028 года до 123 300 рублей. Эксперименты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовых операции. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне, она продлится с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в нашей стране в честь Дня России, благодаря чему отдых составит три дня подряд. Сокращенная неделя придется на ноябрь. Также День народного единства 4 числа выпадет на среду, поэтому рабочими будет понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Завершить все это по трехдневной рабочей неделе с 28 по 30 декабря. 31 декабря станет выходным, после чего начнут продолжительные новогодние каникулы. Об этом напоминает ТАСС. Специалисты советуют уже сейчас планировать отдых и семейные поездки на эти даты. Кстати, добавлю, что у нас в конце месяца будет праздноваться также в республике Курбан-Байрам. Это праздник регионального масштаба, поэтому я думаю, что еще одна короткая неделя рабочая ожидает и нашу республику.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в услугу лет с повышающим коэффициентом. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивается к трем дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, контузий или заболеваний. Владимир Путин принял отставки губернаторов Брянской и Белгородских областей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля, Александр Богомаз и Вячеслав Гладков покинули свои посты по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук. Аналогичную должность в Белгородской области занял Александр Шуваев. Кроме того, в Избиргоме Брянской области сообщили, что выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования 20 сентября. Ну и почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда. Строго по рецепту готовит лишь каждый пятый. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. При этом две части опрошенных важен сам процесс готовки. 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязи. Посуда. А 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания. Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Правительство включило в обновленный список стратегически значимых лекарств 206 наименований. Об этом сообщил глава Кабинета министров Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами Российской Федерации. Он напомнил, что стратегически значимыми лекарствами относятся препараты, которые применяются в первую очередь до помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией. В обновленный список попали вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок, препараты крови и препараты для лечения особо опасных инфекций. Мишустин заверил, что в России продолжается повышать долю собственных разработок и расширять возможности российской фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок лекарств в аптеке и больнице, а также укрепить технологический суверенитет. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщают ведомости. Такое ведомство направило в правительство с января. Я напомню, что 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект призван успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает, кстати, РИА Новости со ссылкой на документ правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которые препятствуют управлению автомобилем. Его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельствование. Российские разработчики представили программу для обучения искусственного интеллекта, которая предназначена для отечественных беспилотных авиационных систем. По информации «Известий», это первого рода такого система в стране, которая способна заменить зарубежные аналоги и не подтверждается санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. Авторы проекта заявляют, что система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, там примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. При этом эксперты выражают сомнения в возможности создания вокруг этого решения полноценной экосистемы. Ну и в преддверии сезона отпуска в России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и в мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продолжа объясняет, изменившимися планами обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура, я напомню, что не предусмотрена в нашей стране. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они исчезают. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской метеологии S5S. Документ включает, кстати, 5 последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе, а вещи для постоянного использования отдельно от тех, к которым не задействованы в

0: Федеральная антимонопольная служба России сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям продуктов цены упали на почти 12%. Наиболее снижение зафиксировано в Вологодской области. Там показатель достигает 36,5%. Существенно всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Такая динамика стала, кстати, результатом соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. Но и россияне смогут сохранять номер мобильного оператора при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства в нашей стране. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании.
1: Радио «Диалог ФМ». «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
0: Ну и давайте, друзья, заглянем, что же случилось 15 мая в этот день истории, и узнаем, что человечество успело натворить. Итак, в 1891 году в мире появилась первая публичная демонстрация прототипа киноаппарата. То есть именно с этого дня люди официально начали смотреть видео вместо того, чтобы работать. 15 мая 1935 году открылась первая линия московского метро. Говорят, первые пассажиры тогда еще не знали главного правила метро. Если поезд полный, делай вид, что тебе и не надо было ехать. Ну что, друзья, 15 мая отмечается также Международный день семьи, поэтому сегодня обязательно позвонить родным, хотя бы чтобы спросить, что купить домой, хлебушка или соли. Это уже считается тоже заботой. История история, главное событие сегодняшнего дня — это то, что вы уже проснулись. С вами Расим Загиров, мы вас поздравляем с этим. Доброе утро желаем, и новости, музыка, все это по порядку здесь, в эфире «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы.

0: работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Об этом сообщает РИА Новости. Он сможет пройти с 2027 по 2030 год. Законопроект уже появился на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что для работодателей иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируют открыть миграционные хабы, где приезжие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в государственные учреждения. А трудовые договора с теми, кто приедет по организованному набору, предлагается делать только срочными. Страны Евросоюза в прошлом году выдали россиянам более 620 тысяч туристических виз. По данным портала Евроактив, показатель вырос более чем на 10% и стал, кстати, рекордом с 2022 года. При этом в Евросоюзе продолжают действовать ограничения для российских туристов. Решение о выдаче виз страны принимают самостоятельно, но на уровне ЕС сохраняется рекомендация отказывать россиянам в визах. Кроме того, с конца прошлого года в Европе фактически переставали выдавать многогранные визы гражданам нашей страны. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и в сентябре. А затем инициативу расширили на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил агентству «Москва», что особенно хорошо для такого формата подходит физкультура и окружающий мир. При этом он отметил, что не у всех школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на улице. Также в Общественной палате предложили вести тихий час для младших классов, но не как обязательный режим, а как возможность отдохнуть для тех, кому это нужно.

0: Всемирная организация здоровья не считает вспышку хантавируса на круизном судне началом новой пандемии. По словам главы организации, риск для остального мира сейчас самый низкий. О заражениях на борту лайнера Hanwix в Атлантике стало известно еще 4 мая. Тогда заболели 7 человек, трое из них скончались. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице ЮАР. Позже один случай выявили у мужчины в Швейцарии, который тоже был на этом судне. Власти страны заявили, что угроз для населения сейчас нет. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессиональной туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%. Об этом пишет Prime. Среди причин эксперт называет напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы, кстати, стали осторожнее выбирать направление. Чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Я напомню, что до конца года спад может усилиться примерно еще на 10%. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Об этом сообщает, кстати, парламентская газета. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто вводит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличивать сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Россияне все чаще выбирают для переезда города Краснодарского края. Об этом порталу nevs.ru рассказал эксперт Ольга Нарт. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планируют только 12% россиян. Многих, кстати, останавливают семья, финансовые вопросы, привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. В Госдуме решили изучить, кто сегодня работает. Молодежь от 14 до 25 лет, как пишут ведомости, депутат заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. Кстати, на основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры, такое поколение молодое, все чаще выбирает краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
0: Ну и в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Об этом сообщает Коммерсант. По ряду направлений продолжить обучение можно будет только по одной специальности, которую, кстати, абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за два года магистратуру невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают идею, но отмечают, что такое ограничение не должно касаться всех специальностей подряд.
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
0: Ну и о погоде, друзья, в Дагестане. В горах сегодня будет прохладнее, так что если вы собираетесь туда, берите не только хорошее настроение, а что-нибудь с длинным рукавом такое. Вот май в Дагестане умеет удивлять. Оставайтесь на волне Диалог ФМ. Впереди музыка, новости и еще больше хорошего настроения. С вами Расим Загиров.

0: Особый подход. Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Так что в этом видео я попробую закрыть пробелы образования и дать простой список действий для принятия решений. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши, и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критиком. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. 16 мая в Дагестане пройдет традиционная акция «Ночь музеев». Тема акции в этом году «Родное», что перекликается с объявленным в стране годом единства народов России. В программе мастер-классы по народным художественным промыслам, иммерсивные экскурсии, музыкальные выступления, интеллектуальные игры, арт-медитации и многое другое. Если давно хотели попробовать себя за настоящим гончарным кругом или поучаствовать в аукционе, присоединяйтесь к культурной бессоннице. Пострадавшим от ЧС в Дагестане выплатили более 820 миллионов рублей. На сегодняшний день управляющими соцзащиты муниципальных образований осуществлено 20 816 выплат, в том числе единовременная материальная помощь, которая составила 14 928 выплат. По финансовой помощи по потере имущества первой необходимости 5 878 выплат на общую сумму в 820,3 миллиона рублей. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах вырос на 13% за год. К началу апреля этого года объем средств жителей Дагестана достиг 169,7 миллиарда рублей. При этом долговая нагрузка снизилась до 196,6 миллиарда рублей. Отметим, что потребительское кредитование сократилось более чем до 94,5 миллиарда рублей, а ипотечный портфель вырос на 9,8%. В России гибнет малый и средний бизнес, об этом пишет Forbes. Многие закрывшиеся компании выдержали прежние кризисы и прошли закалку пандемией, но не пережили новые налоги, ставки и цены. С начала года закрылись 209 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Больше всего пострадали заведения общепита, бьюти-индустрия и продажа одежды. Игроки рынка говорят, что владеть бизнесом и не уходить в огромный минус стало почти нереально. В России предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах. В Общественной палате уверены, что шахматы – это не просто игра, а мощный инструмент для прокачки детского мозга. Инициативу объясняют просто. В эпоху бесконечных гаджетов жизненно важно учить ребенка думать. Эксперты подчеркивают, что в ряде стран такой предмет уже стал обязательным, и результаты впечатляют. Дети, умеющие играть в шахматы, лучше анализируют и меньше залипают в телефоны. В Дагестане объявили штормовое предупреждение. По 17 мая в республике ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Наиболее сильные осадки прогнозируются с 15 по 17 мая. Возможен подъем уровня воды в реках, а в горных районах сохраняется риск схода селей малого объема. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Доброе утро, Дагестан! На календаре 15 мая, это значит, что лето потихоньку подкрадывается, кондиционеры проходят техосмотр, а люди снова начинают обещать себе: с понедельника точно начну бегать и худеть. Но сегодня пятница, можно еще и отдохнуть, друзья. В эфире утро на Диалог ФМ до 11 утра. С вами здесь, на волне радиостанции Диалог ФМ. С вами, как всегда, Расим Загиров, человек, который просыпается раньше будильника. Ох, как я себя. Пусть это утро будет легким, кофе крепким, дороги свободными, а начальство сегодня добрым и слегка сонным. Поехали будить весь Дагестан вместе. Всем доброе утро. Расим Загиров с вами до 11 утра.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В селе Балахни Унцукульского района Дагестана в ходе совместного рейда энергетиков и правоохранительных органов был выявлен факт незаконной добычи криптовалюты. В одном из помещений специалисты обнаружили 20 устройств для майнинга, которые работали без соответствующего договора с энергосберегающей организацией. Суммарная мощность изъятого оборудования составила 70 киловатт. Мне интересно здесь, о каком договоре идет речь, когда майнинг, вообще полностью майнинг, он запрещен в нашей республике до 2031 года. В проверке принимали участие сотрудники филиала ДГЭнерго, представители правоохранительных органов и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Дагестане. Но здесь вопрос уже к пресс-службе данных организаций, потому что, насколько я знаю, здесь и о договоре никаком не может идти речь, потому что, еще раз напомню, до 2031 года по закону нашей страны майнинг... Несанкционированную свалку с твердыми коммунальными отходами ликвидировали в Кумтаркалинском районе Дагестана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Дагестану. Она находилась на землях сельскохозяйственного назначения в селе Новочертах. Ведомство, кстати, предостерегло местную администрацию о недопустимости такого нарушения. В итоге территорию привели в надлежащий вид. Отметим, что выявлением незаконных свалок занимаются несколько ведомств в нашей республике. В марте Минприроды республики обнаружила подобный полигон в селе Гиджух Дербенского района. Ну и, друзья, со вчерашнего дня во всех дошкольных учреждениях Махачкалы начнется внеплановая проверка. Об этом сообщает Шагане Баймурзаева, это начальник управления образования Махачкалы, заместителя мэра. Цитирую ее, будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях, отметила Шагане. Поводом, я напомню, что для проверки послужил резонансный случай, о котором мы здесь говорили в эфире Диалог ФМ, произошедшем в детском саду номер 22. 8 мая здесь случилась трагедия, которая известна всему Дагестану. Малышке прищемило палец, в результате чего ребенок остался без фаланги мизинца. Воспитатели сада не сообщили родителям ребенка о происшедшем. Когда родители привезли ребенка в больницу, медики не смогли спасти палец. Две воспитательницы и няня детского сада заключены сейчас под стражу до 7 июля. Свою вину работники детсада не признают, сообщает об этом ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики. Мэрия Махачкалы в ту очередь, в свою очередь, запустила телефон доверия для родителей и сотрудников детсадов. Это телефон в Махачкале 67-25-63. Ну, авиакомпания S7 Airlines увеличивает количество рейсов между Москвой и Махачкалой. Общее количество рейсов из Москвы в столицу Дагестана вырастет до 9 раз в неделю. Об этом сообщает перевозчик. Я напомню, что с 16 мая расписание добавится дневной вылет по субботам, а с 18 мая по понедельникам. Время вылета до рейсов из Домодедова начинается еще 10 мая. Началось вернее. Для перевозки будут задействованы самолеты Аэробус А320. Время полета составит 3 часа. Ну и, друзья, жители Махачкалы самое большое уважение испытывают к медикам, педагогам и военнослужащим. Такие данные показал в открытом опросе «Суперджоп». Это портал такой по поиску работы. Самой уважаемой профессией в Махачкале жители назвали работу врачей, фельдшеров, медсестер и других медработников. За проголосовали 31% участников опроса. На втором месте оказались учителя и воспитатели. Их труд высоко ценят 13% респондентов. Тройку лидеров замкнули военнослужащие, которые набрали 7% голосов. Также в числе профессий вызывают уважение у горожан инженеры, рабочие и спасатели. Каждую из этих специальностей отметили по 4% участников исследования. Еще 3% опрошенных считают одной из самых значимых профессий – это профессия ученого. По 2% голосов получили космонавты, это у нас в Махачкале, директора и юристы. Среди других профессий, которые жители нашей Махачкалы считают достойным уважением – это дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты. Также 9% участников вопроса считать, что уважение заслуживает любая профессия. Среди прочих вариантов профессии были упомянуты бухгалтеры, повара и водители, игрушечники. Аграрии, художники, музыканты, моряки, таможники, переводчики и другие. Самый интересный факт, что женщины чаще мужчин уважают врачей и учителей. Мужчин же чаще называли военных, инженеров и рабочих. Но и в Дагестане утвердили представители Общественной палаты Республики Дагестан. В итоговый перечень вошли представители НКО, профсоюзов, спортивных федераций, учебных заведений. Среди утвержденных главред РГВК Дагестан Камила Гамзатова, представитель Махачкалинской Русской Православной Церкви Павел Каликин и муфтията Республики Дагестан Ибрагим Яхияев. Сапарбек Абдулаев – это Ассоциация строителей, специалистов, работников общественного питания. Гульбарият Абдулжалилова – Дагестанская республиканская организация, Центр добровольческих инициатив. Алисултан Алисултанов – Дагестанский городской комитет профсоюзов работников сельхозтерритории. Мурат Ахметов – Дагестанская республиканская организация, Союз Республики Дагестан. А также Арслан Бакиев – Ногайская районная организация профсоюза народного образования и науки Российской Федерации. Также утверждены еще некоторые кандидаты, а в списках отклоненных, друзья. 24 кандидата были. Это Умсалит Абдулбекова, первичная профсоюзная организация Института языка, литературы и искусства имени Гамзатца Цдасы, а также Шамиль Абдулгаджиев, Дагестанская региональная общественная организация «Молодежь Унцукульского района». Причины отклонения, кстати, на сайте не уточняются. Ну и Дагэнерго, моя любимая компания, в 2026 году повысит квалификацию почти 3000 своих специалистов. Филиал Россети «Северный Кавказ Дагэнерго» планирует в 2026 году провести масштабную программу обучения для своего персонала. Почти 3000 сотрудников пройдут подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Общий бюджет программы состоит 17 миллионов рублей. Особое внимание будет уделено рабочим специальностям, от которых напрямую зависит бесперебойное электроснабжение потребителей. Речь идет об электромонтерах, машинистах крана и специалистов по эксплуатации электросчетчиков. В рамках обучения будут освоены безопасные методы работы по высоте, правила оказания первой помощи, а также вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обучение пройдет на базе Корпоративного института энергетики в городе Ессентуки, Дагестанского государственного технического университета и Дагестанского государственного университета. Самое интересное здесь, да, вот я читаю эту новость, а что, у нас без опыта работы уже принимали в Дагэнерго, я так понимаю, да, что аж 17 миллионов рублей готовы потратить на обучение своего персонала. В Чарозинском районе вновь прервано сообщение с 8 селами. Я напомню, что оно до этого прерывалось, потом открывалось, и опять она... прервалось. В Чародинском районе вновь прервано транспортное сообщение с 8 селами. Об этом сообщили в Дагестан-Автодор накануне. С 5 утра на 27-м километре автомобильной дороги Цюри-Парчип временно закрыто движение транспорта. Произошел повторный размыв подхода к временному мосту. Без сообщения села Шалип, Алчунип, Арчип, Кесерип, Хилик, Хитап, Калип и Кубатель. Ну и представитель Кавказа вошел в программу Каннского кинофестиваля 2026. Я напомню, что с 12 мая по 23 мая на Лазурном берегу Франции проходит 79-й Каннский фестиваль, главный в мире осмотр актуальных фильмов. В основном конкурсе новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр», также картины Педро Альмодовара и Расука Хаймангучи. Кавказ в программе представил уроженец Нальчика Кантемир Балагов. Он покажет в секции двухнедельных режиссеров фильм «Варенье из бабочек». Это история 16-летнего парня из Нью-Йорка, который мечтает быть борцом, но вынужден работать в семейном ресторане. В ролях Моника Белуччи и Баре Киоган. Ну и коротко о погоде. 15 мая в Дагестане классическая майская история. Утром хочется куртку, днем кондиционер, а вечером снова чай и плед, друзья. В Махачкале обещают сегодня тепло. До плюс 22 прогреется наша температура воздуха, так обещает гидрометцентр Дагестана. Местами солнечно, местами ветер, местами даже пасмурно. Кто здесь главный на Каспии? Вот главный вопрос. Температура комфортная будет, самое время для прогулок, работы и внезапных шашлычных планов после обеда. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91-104-8. Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и природный потенциал и этнокультурное разнообразие дают Дагестану преимущество в туризме. Специалисты в сфере градостроительства, архитектуры и инвестиций нашей республики обсудили перспективы нашей республики как курорта мирового уровня. Экспертная сессия «Уникальные туристические объекты. Формирование имиджа Дагестана через геокультурный год территории». Агентство стратегического развития «Центр» занимается мастер-планированием исследования городской среды. Специалисты организации провели исследование Махачкалинской агломерации, проанализировали туристический профиль, рассмотрели событийный туризм, объекты на территории предложили стратегическое развитие единой территории. По данным, кстати, аналитика агентства Андрея Ващука, в 2024 году Дагестан посетили около 956 тысяч туристов. Республика занимает первое место в Северокавказском федеральном округе по валовой добавленной стоимости туристической отрасли в экономику. В том числе Ставропольский край, который лидирует по абсолютному числу туристов благодаря санаторной базе. Дагестан с каждым годом поднимается все выше в туристических рейтингах нашей страны и занимает 14 место, отметил Ващук в ходе презентации. Главным вызовом для развития территории эксперты называют короткое пребывание туристов в столице республики. Более 90% маршрута проходит через Махачкалу, однако средняя продолжительность остановки в городе составляет около 2 дней. По данным эксперта, загрузка гостиниц с марта по октябрь превысила 65%, что свидетельствуется о сохраняемом спросе. Для решения проблемы транзитной столицы эксперты предлагают перезагрузить культурную роль города. В Махачкале сосредоточено около 10 музеев, уникальные художественные школы, мастерские, а также всемирно известный ансамбль «Лезгинка». Здесь от себя добавлю, на мой взгляд, да, я извиняюсь, могу, наверное, свое мнение выразить здесь. На мой взгляд, у нас горные территории, вот, где уникальное богатство. Я понимаю туристов, которые просто приезжают в Махачкалу, здесь по факту, кроме парков, негде погулять. Понятное дело, есть музеи, все дела, но эти самые музеи можно и в другом, в любом городе России встретить. Но если вот отдыхать, где можно двое или трое суток вот прям пожить и насладиться городом, это Дербент. Это город с историей. Давайте вот согласимся тем, что на самом деле город с большой историей на территории нашей республики. И я понимаю туристов, которые бегают прямо туда. В Дагестане задержана сотрудница детского сада, в отношениях которых возбуждены уголовные дела по факту травмирования малолетнего ребенка. Я напомню, что эта тема актуальна со вчерашнего дня у нас в республике. Следственным отделом по Советскому району Махачкалы Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану в отношении сотрудниц дошкольного образовательного учреждения возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные пунктом Б части 2 статьи 238. Это оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, 8 мая 2026 года в одном из дошкольных образовательных учреждений Махачкалы малолетняя девочка получила травму стопы. После возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и незамедлительно доставили девочку в больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время сотрудники дошкольного учреждения задержаны. Мы об этом сообщили в программе в новостях на Диалог ФМ. В отношении двух сотрудников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки судом рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Временно исполняющий главы Дагестана уволил 13 общественных помощников и советника. Такое распоряжение было подписано еще 8 мая, опубликовано только 13 мая. Среди уволенных Исмаил Абдулкеримов, Людмила Авшаломова, Абдулла Ангуаев, Гаджи Гаджиев, Магомед Гаджимагомедов и другие. Этим же распоряжением от обязанности общественного советника помощника освобожден Юсуп Гусейнов. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Дагестана. И в Дагестане 16 мая пройдет Ночь музеев с иммерсивными экскурсиями и аукционами. Традиционная акция «Ночь музеев» состоится в Дагестане 16 мая, напомню. Главной темой станет «Родное» в перекличку с объявленным в стране годом единства народов России. В Национальном музее Дагестана гостей ждут мастер-классы по вышивке, плетению, бахромы и изготовлению кувшинов. Иммерсивные экскурсии от научных сотрудников во дворе выступит военный оркестр Росгвардии. Дагестанский музей изобразительных искусств проведет уроки акварии «Эйкма», экскурсии по выставке «Дагестан» в творчестве российских художников, а также выступления артистов Дагестанской филармонии и хора «Волна». Музеи и заповедники «Дагестанский аул» организуют дефиле с традиционными костюмами и обучениями ремеслам предков. Исторический парк «Россия. Моя история» предложит лекции, интеллектуальные игры и физические активности с призами. Музей Махачкалы подготовил арт-медитацию по выставке семьи Гапуровых. Особая программа будет, кстати, в Дербенте. Я вот неоднократно говорю, что это город с большой историей. Экскурсии по цитадели Нарынкала, гончарный круг, квест «Погружение для смелых». В домике Петра I в Дербенте художник Магомед Дибиров проведет ораторскую экскурсию, а редким форматом станет аукцион с розыгрышем призов под живую музыку саксофона. Музей истории мировой культуры и религии добавит мастер-классы по росписи футболок и изготовлению кукол. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. ВСУ должны покинуть все российские регионы для начала полноформатных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого в СМИ и экспертной среде бытовало мнение, что Москва смягчила свои требования, ограничившие лишь вывод украинских войск исключительно из Донбасса. Одновременно газета Financial Times сообщила, что мирное решение как минимум откладывается. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает происходящее кризисом американской посреднической миссии. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
0: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: На фоне паузы и неопределенности на Ближнем Востоке тема Украины, можно так сказать, напомнила о себе. В качестве главного стоит выделить визит в Киев главы американского IT-гиганта Palantir Technologies Алекса Карпа и его встречи с Владимиром Зеленским и министром обороны Михаилом Федоровым. Это его второй по счету визит в страну, первый состоялся в июне 2022 года, то есть в самом начале известных событий. Несмотря на многочисленные заявления Дональда Трампа о том, что украинские разработки в области дронов и защита от них США не интересны, направление это более чем актуально в данный момент. Опять же, в связи с указанной выше ситуацией на Ближнем Востоке. Возник спрос на простые и эффективные, и главное, технологичные вооружения. Понятно, что и Америка со своей стороны также может кое-что предоставить полезное украинскому партнеру. Андрей Ермак, бывший глава президентского офиса, предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. Ранее газеты много писали, что он крайне раздражает нынешнюю администрацию Белого дома и даже европейских союзников. Поскольку господин Ермак занимался всем, он курировал и переговорную тему тоже. Сейчас много пишет о том, что влияние он в той или иной степени сохранил, в том числе и на военное направление. 47-й президент Соединенных Штатов тем временем ответил «нет» на вопрос, было ли у них с Путиным согласие относительно того, что Украина должна уйти из Донбасса. Буквально на следующий день газета Financial Times, ссылаясь на данные источника в Москве и Киеве, сообщила, что по сути и там позиции схожие. Ставка делается на военную составляющую. Пресс-секретарь президента РФ со своей стороны обозначил старые условия Москвы для заключения перемирия. Это вывод украинских войск не только из Славянско-Краматорской агломерации, но и из остальных регионов, которые вошли в состав России. Во всем происходящем можно разглядеть явный намек на то, что мирные переговоры при американском посредничестве, если уже не провалились, то находится где-то близко к этому. Мало того, что Дональд Трамп отказывается жестко надавить на Зеленского, чтобы он принял мирный план Анкориджа, он как минимум не препятствует контактам Киева с крупнейшим американским бизнесом, связанным с оборонкой. Что касается самого главы Белого дома, он привычно сохраняет оптимизм. Готов даже в Россию приехать, если, конечно, будет прогресс в мирном урегулировании. Пока же Трамп отправился в Китай, и это является, безусловно, главной мировой новостью.
0: Точка зрения.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Федор Щукин встретился с первым президентом Дагестана Мухуалиевым. Они обсудили пути решения актуальных для Дагестана проблем, его особенности и перспективы развития. Мухуалиев поздравил, кстати, Федора Щукина с назначением. Первый президент республики поблагодарил временно исполняющего главу Дагестана за внимание и выразил готовность помогать личным опытом. Я процитирую Федора Щукина: для любого руководителя нашей республики Мухугим Батович — это пример безупречной репутации и политической мудрости. Изучая его труды, я всегда отмечал, как много он сделал для Дагестана в переломные моменты истории. Личное общение подтвердило, это человек глубочайшей искренности. Мы проговорили с ним более часа в очень теплой и доверительной атмосфере. Обсудили текущую ситуацию, планы развития. Для меня ценно получить напутствие от старшего коллеги. Договорились о регулярных встречах, чтобы принимать решения, опираясь именно на его колоссальный опыт. Именно в таком ключе, уважая традиции, слыша каждого, мы будем строить работу в будущем в нашей республике. Цитирую Федора Щукина. 4 человека уволены в детском саду в Махачкале, где ребенок лишился пальца. Заведующая детским садом номер 22 в Махачкале, где ребенок лишился части пальца, уволена. Об этом сообщили в управлении образования города. Также уволены 3 сотрудницы, которые находятся под следствием и заключены под стражу. 2 воспитательницы и няня. Я напомню, что ЧП произошло еще 8 мая. Согласно материалам уголовного дела, девочка получила серьезную травму, находясь в детском саду. Суд в Махачкале обязал прекратить работу фирмы вблизи жилых домов. Управление Роспотребнадзора по Дагестану добилось через суд признания противоправных действий акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство», которое эксплуатировало фирму. Содержала она 850 голов мелкого рогатого скота с нарушением санитарной защитной зоны. Расстояние до ближайших домов составило всего лишь 18 метров, вместо положенных 100. Об этом сообщили в ведомстве. Жители Махачкалы обратились с жалобами на нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия. Суд обязал данную организацию прекратить деятельность по содержанию и эксплуатации фермы, включая амбары по проспекту Али Гаджи Акушинского, это территория, учхоз, до полностью устранения нарушений.

Важный вопрос, а они вот такое вот нам демонстрируют, заявил Заур Искендеров. Он также отметил, что кураторы министерств из числа вице-премьеров, в отличие от самих глав ведомств, остались на своих местах. Парламентарий пообещал обратиться к председателю правительства по этому поводу и призвал депутатов также обратить на это внимание. Ну и, друзья, премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов сообщил, что в результате последствий природной стихии в республике было повреждено около 160 дорог. На сегодняшний день большинство из них восстановлено. По его словам, ремонт 17 дорог продолжается и будет завершен в самое ближайшее время, а мосты, требующие длительного восстановления, ремонтируются в плановом порядке. Магомед Рамазанов подчеркнул, что руководством ежедневно проводится оперативный штаб по ЧС, где подводятся итоги работы по всем ключевым направлениям. Выплаты гражданинам находятся на строгом контроле. Ни один пострадавший не должен быть обделен. Ну и суд обязал дагестанское село ликвидировать свалку площадью 29 суток. Гергебельский районный суд удовлетворил иск управления Россельхознадзора по Дагестану и постановил администрацию села Чалда очистить незаконную свалку отходов на землях сельхозназначения. Я напомню, что нарушение было зафиксировано еще в июле 2025 года. Правообладателю местной администрации выдали предписание ликвидации этой свалки. Повторная проверка будет, провелась 11 сентября 2025 года и показала, что требования были не выполнены. В отношении администрации составили протокол, и мировой судья назначил штраф. Однако нарушения так и не устранили, после чего в феврале этого года управление обратилось уже в районный суд. Новое судебное решение вступило в силу 8 мая. Сельская администрация обязана ликвидировать свалку отходов в очередной раз. Ну, посмотрим. Ну и давайте, друзья, заглянем, что же случилось 15 мая в этот день истории и узнаем, что человечество успело натворить. Итак, в 1891 году в мире появилась первая публичная демонстрация прототипа киноаппарата. То есть именно с этого дня люди официально начали смотреть видео вместо того, чтобы работать. 15 мая 1935 году открылась первая линия московского метро. Говорят, первые пассажиры тогда еще не знали главного правила метро. Если поезд полный, делай вид, что тебе... и не надо было ехать. Ну что, друзья, 15 мая отмечается также Международный день семьи, поэтому сегодня обязательно позвоните родным, хотя бы чтобы спросить, что купить домой, хлебушка или соли. Это уже считается тоже заботой. История истории, а главное событие сегодняшнего дня — это то, что вы уже проснулись. С вами Расим Загиров. Мы вас поздравляем с этим. Доброе утро желаем. И новости, музыка, все это по порядку здесь, в эфире «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И будем следить за развитием событий, что у нас все-таки здесь происходит в Дагестане, друзья. Ну и, друзья, в нашей стране растет интерес к дистанционной занятости. По данным сервиса headhunter.ru, за последний месяц более 2 миллионов человек указали в резюме, что ищут удаленку. Эксперты связывают это с приближением лета и желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, что формат удаленной работы должен быть официально прописан в трудовом договоре. Ну и, друзья, мы вчера говорили в программе «Утро на Диалог ФМ», как правильно выбирать клубнику и как наша дагестанская клубника будет попадать на прилавки магазина «Магнит». Эксперты, кстати, рассказали, как выбирать клубнику. Вот кто не знал. Главное, на что нужно обращать внимание – запах. Аромат говорит о свежести ягоды и ее спелости. Об этом сообщает 360.ru, такой портал. Кроме того, хвостик клубники должен быть не желтым. Если он сухой и вялый, ягода, скорее всего, достаточно долго хранилась. Нужно также обращать внимание на поверхность товара. Свежая клубника выглядит красиво, блестит, также она упругая. Что касается цвета, то белые и зеленые пятна говорят о незрелости. Ягода должна быть равномерно ярко-красной или темно-красной, в зависимости от сорта.
3: Пик сезона для земляники садовой вот-вот начнется, но не сказать, чтобы в магазинах ее было мало. Стараются ягодных дел мастера из стран, расположенных несколько южнее юга столицы. Свою нишу занимают и Кубань, и Ставрополье, и Крым. Но так, чтобы в три раза нарастить поставки одному из крупнейших ритейлеров, и все отечественное, и не только клубника, но и малина, ежевика, смородина, жимолость, есть сомнения, говорит гендиректор компании технологии роста Тамара Решетникова.
4: Несмотря на то, что уже первая декада мая завершилась, краснодарская и крымская клубника, та, которая продается в сетях, на рынках, она явно дороже, чем импортная. Пока у нас основная часть Азербайджан, Турция, Греция. Сказать, что у нас товарное производство клубники увеличилось в три раза, нет, этого не произошло. Основным источником увеличения валового сбора будут не товарные производители, производство которых примерно осталось на том же уровне с небольшим ростом, а небольшие фермерские хозяйства и частные лица.
3: Надежды действительно связывают с увеличением количества небольших поставщиков и ростом урожайности. Этому помогают новые сорта и передовые технологии выращивания. Есть еще и погодный фактор. Зима была для земляничных полян удачной, но фермерские хозяйства столичного региона точно не готовы демпинговать. Ритейл нам друг, но ярмарка дороже, рассуждает владелец компании «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
5: Очень хорошо, что была снежная зима, это как одеяло для любой ягоды. Соответственно, морозы ее не погубили. Сейчас идут небольшие дожди, но в преддверии 2-3 дней начинается аномальная жара, буквально 2-3 недели. Это как раз для того, чтобы ягода поспела, и мы начали ее собирать. Такие, как я, мы не спешим работать с ритейлом. Мы свой труд дешево не хотим продавать. 800-1000 рублей. Это ягода первого сорта. Действительно вкусная, ароматная. Увеличение стоимости будет ориентировочно на 15-20%. Минеральные удобрения подорожали. Наемная рабочая сила подорожала. Местное население, которое готово работать, повышает стоимость.
3: Главное конкурентное преимущество локальных производителей – скорость поставки зрелой ягоды. О вкусах и цене можно спорить, а вот логистическое плечо ритейлу подставить можно, допускает председатель кооператива «Тульская ягода» Евгений Митницкий.
6: У ягоды есть две стадии спелости. Техническая – это когда ее собирают и отправляют в путь, чтобы она доехала. И биологическая – когда она набрала сладости сахара, поэтому намного вкуснее именно местная ягода. То, что москвич покупает сейчас, сейчас, скорее всего, это ягода, собранная в технической спелости для того, чтобы она могла до нас доехать. В розницу, на Фуд-Сити, Краснодар, от 400 рублей и вверх. Если мы говорим про азербайджанскую, 330. Мы собрали ягоду, через 4 часа она уже у потребителя.
3: В России садовые земляники ежегодно производятся около 300 тысяч тонн. 80% ягоды в Южном и Северокавказском федеральных округах. Конечно, вкусные. Но оставшиеся 20, они как подмосковные вечера. Нравятся.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: Ну и, друзья, пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Эксперимент стартует 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства. Он продлится до 1 апреля 2027 года и коснется рейсов Аэрофлота. Биометрию будут использовать сразу на нескольких этапах: при регистрации на рейс, проходе в зону транспортной безопасности и выходе на посадку. Данные пассажиров будут сверять через государственную единую биометрическую систему. Ну и, друзья, Госдума назначила депутату Яну Ландратову полномоченным по правам человека в нашей стране. Об этом сообщает РИА Новости сразу после голосования. Она принесла присягу и официально вступила в должность. На этом посту Ландратова сменила Татьяну Москалькову. Она была федеральным омбудсменом с 2016 года. По закону, один человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд. Яна Ландратова работала в Госдуме с 2021 года. Для этого она занималась правозащитной деятельностью и входила в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Теперь она будет рассматривать жалобы граждан, проверять работу госучреждений, участвовать в защите прав россиян за рубежом и в вопросах, связанных с обменом пленными. Ну и норвежские военные планируют провести переговоры с представителями нашей страны для обсуждения вопросов безопасности и стабильности в арктическом регионе. Об этом пишут «Известия». Переговоры запланированы как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Отмечается, что обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на крайнем севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона. В Роскачестве призвали быть внимательным при покупке разливного кваса из бочек. Основная проблема связана с несоблюдениями продавца санитарных норм при розливе, транспортировке и хранении этого напитка. Квас, я напомню, что это живой продукт, в котором продолжаются процессы брожения. При нарушении температурного режима или использовании грязного оборудования в бочке могут начаться размножаться нежелательные микроорганизмы. Об этом сообщает Роскачество изданию «Лента.ру». Ну и, друзья, в визовом центре Италии заявили, что не располагают данными об изменении правил выдачи виз россиянам. Там порекомендовали обращаться за разъяснениями напрямую в Генеральное консульство. Об этом сообщает российская газета. Я напомню, что ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что итальянские визовые центры с 12 мая прекратили прием документов через третьих лиц. По данным Российской ассоциации туроператоров, теперь заявители обязаны лично приходить в назначенное время с паспортом. Туроператоры предупредили, что нововведение может серьезно увеличить сроки ожидания. Эксперты связывают ужесточение с коррупционным скандалом вокруг бывшего итальянского посла в Узбекистане. Официального подтверждения от визового центра Италии пока не поступало.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
7: Официальный Пекин против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Армузский пролив должен быть разблокирован. Что касается Украины, здесь все более расплывчато. Преобладают общие фразы. Стороны договорились искать пути решения проблемы. Похоже, что Си Цзиньпин повторил российскую формулировку относительно устранения первопричин кризиса как главной цели всего мирного процесса. Что касается Тайваня, председатель КНР высказался предельно жестко. Если США будут помогать мятежному острову, может случиться непоправимое. Нынешний китайский руководитель даже внешне предстает как умудренный жизнью философ. Он именно лидер Поднебесной. Все течет, все меняется, а Китай, он как бы вечен. Это некая константа, откуда пошел мир. И вот он бьет заносчивого ковбоя эрудиции. «Нам нельзя попасть в ловушку Фукидида», — предупреждает товарищ Си. Кто вдруг не в курсе? Это был такой древнегреческий философ. Он как бы первым изложил концепцию, когда, скажем так, претендент на лидерство сталкивается с лидером действующим. В результате всем становится плохо. Понятно, о ком и о чем идет речь. Нужно строить многополярный мир. Это напрашивается в качестве основного вывода. Дональд Трамп предпочитает выражаться проще. Президент США просто дал понять, что все хорошее в этом мире происходит благодаря Америке, в том числе и китайское чудо. Да, действительно, Китай, несмотря на большой подъем, амбиции и претензии, остро нуждается в тонких технологиях, в первую очередь американских. Собственно, торгует Китай также в основном с Западом. Страна эта экспортоориентированная. Так что насчет Фукидида и многополярного мира – все это, конечно, хорошо. Однако, насколько кто главнее – это, как говорится, большой вопрос. Так что с разделом мира, скорее всего, придется немного подождать. Хотя бы по той простой причине, что Соединенные Штаты своим лидерством делиться явно не собираются. Компромиссы возможны, но, видимо, только в экономической части, что уже немало. Вряд ли Трамп сдаст Тайвань. Что касается Ирана, очень сложно себе представить, что аятоллы и КСИР подчинятся гипотетическому мудрому совету из Пекина и откажутся от ядерной программы относительно Украины. Здесь стоит напомнить, что Китай уже пытался посредничать. Был план из 12 или 20 пунктов, которые нынче благополучно забыты. Кстати, в этой связи стоит обратить внимание на слова госсекретаря Марко Рубио о том, что только США могут быть посредником в урегулировании украинского кризиса. Если кто-то хочет помочь, пожалуйста, мы не против. Но лидер бывает только один. При этом факт взаимозависимости, скорее всего, позволит удержать стороны от жесткой конфронтации. Товарищи Си Цзиньпина ждут в Вашингтоне. Переговоры будут продолжаться. И это самый, что ни на есть, положительный сигнал. Без всякого Фукидида.
0: Генеральная линия.
2: Ну и о погоде, друзья, в Дагестане. В горах сегодня будет прохладнее, так что если вы собираетесь туда, берите не только хорошее настроение, а что-нибудь с длинным рукавом такое вот. Май в Дагестане умеет удивлять. Оставайтесь на волне Диалог ФМ. Впереди музыка, новости и еще больше хорошего настроения. С вами Расим Загиров.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: На базаре мудрость продавали и давали старость к ней в придачу. Люди проходили, но не брали. Уходили молча, деньги пряча. Глупость продавали на базаре, молодость давали к ней в придачу. Люди подходили, покупали, убегали, позабыв про сдачу.
3: Омар Хайям, великий персидский философ.
1: Мысли вслух.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Сегодня, 15 мая, ожидается пик геомагнитной активности. Магнитная буря, начавшаяся накануне вечером, может продлиться все выходные. Отметим, что причиной может стать крупная корональная дыра на Солнце. Наиболее вероятный уровень G1-G2 от слабой до средней интенсивности. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин призвал дагестанцев голосовать за объекты благоустройства. Отметим, что в республике выбирают территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», что является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». За различные площадки отдали голоса уже свыше 140 тысяч человек. Успеть нужно до 12 июня. Филиал Россети «Северный Кавказ» «ДАГЭнерго» направит 2836 сотрудников на обучение и переподготовку в этом году. Особое внимание уделят рабочим специальностям, от которых зависит надежность электроснабжения, а также вопросам охраны труда и безопасности. Обучение пройдет на базе профильных вузов и корпоративных центров. Правительство России утвердило методические рекомендации по здоровому образу жизни для медорганизаций с центрами здоровья и долголетия. Об этом сообщает РИА Новости. Документ содержит советы по питанию, физической активности, режиму сна и управлению стрессом. Согласно рекомендациям, завтракать следует в течение часа после пробуждения, а ужинать не позднее, чем за 3 часа до сна. Россиянам советуют сократить потребление полуфабрикатов, колбас, сладостей, белого хлеба и сладких напитков. Для поддержания водного баланса рекомендуется пить воду после пробуждения и регулярно в течение дня. Рекомендуется также проходить не менее 7000 шагов в день. Ряду российских регионов спишут долги на миллиарды рублей. Сумма составит 19 миллиардов. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства. Мера коснется Тульской, Калужской, Оренбургской, Архангельской, Смоленской и Липецкой областей. Благодаря этому удастся высвободить и значительные ресурсы в бюджетах регионов. Таким образом, власти поддержат дальнейшее развитие экономики и совершенствование качества жизни россиян. Зумеры назвали низкую зарплату и выгорание главными причинами стресса на работе. По данным ВЦИОМ, около 45% участников соцопроса указали эти факторы. Еще 30% серьезными проблемами считают бюрократию и отсутствие премий. Для молодых важны комфортные условия труда и быстрый карьерный рост. В 30-35 лет на первый план выходят социальные гарантии и меры поддержки, отмечают ведомости со ссылкой на опрос. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. о самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
7: Доброе утро, Дагестан! На календаре 15 мая, это значит, что лето потихоньку подкрадывается, кондиционеры проходят техосмотр, а люди снова начинают обещать себе: с понедельника точно начну бегать и худеть. Но сегодня пятница, можно еще и отдохнуть, друзья. В эфире утро на Диалог ФМ до 11 утра. С вами здесь, на волне радиостанции Диалог ФМ. С вами, как всегда, Расим Зайгеров, человек, который просыпается раньше будильника. Ох, как я себя. Пусть это утро будет легким, кофе крепким, дороги свободными, а начальство сегодня добрым и слегка сонным. Поехали будить весь Дагестан вместе. Всем доброе утро. Расим Загиров с вами до 11 утра.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, опрос в ЦИОМ, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные в ЦИОМ и Росмолодежь. Особо тяжело тем, кому от 25 до 29 лет. В этом возрасте люди активно строят карьеру и впервые сталкиваются с реальными трудностями на работе. При этом молодые сотрудники не готовы терпеть. Они скорее увольняются и найдут другое место. Но компания пока слабо помогает новичкам. Только каждый пятый работодатель внедряет специальные программы для молодежи. Ну и россиян предупредили о новой волне мошенничества с театральными билетами. Как сообщает «Комсомольская правда», аферисты пользуются ажиотажем вокруг популярных спектаклей, когда билеты раскупают за считанные минуты. Схема работает через фейковые сайты и сообщения в мессенджерах. Жертве пишут якобы от имени театра и предлагают выкупить отказные билеты по ссылке. После оплаты билеты не проходят, а мошенники под предлогом сбоя списывают деньги. Повторно. Россияне подходят к вопросу сезона холодных кранов со смекалкой. Например, в период отключения горячей воды берут отпуски или отправляются в командировки. Об этом сообщает 360.ru. Врачи тем временем напомнили, что мыться в холодной воде не стоит. Даже если человек решил совместить начало закаливания с отключением горячего водоснабжения, делать это нужно мягко и аккуратно, начиная только с ног. По словам медиков, даже для здорового человека риск заболевания при мытье холодной водой слишком высокий. Ну и Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект об увеличении годового лимита сверхурочной работы. Правительство предлагает поднять планку со 120 до 240 часов в год. Но это возможно только при условии, если такая норма прописана в коллективном договоре и отраслевом соглашении. Привлекать сотрудника к переработкам свыше 120 часов разрешать только с его письменного согласия. Также поправки устанавливают единый порядок оплаты сверхурочного времени. Размер может определяться коллективным договором. Как пишет «Парламентская газета», окончательно решение ожидается в самое ближайшее время. Средний размер социальной пенсии как для работающих, так и для неработающих российских пенсионеров в апреле 2026 года превысил 16,5 тысяч рублей. За год эта сумма увеличилась примерно на 1000, что подтверждается данными Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост пенсионного обеспечения граждан составил чуть более 6%. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Электронная почта остается одним из самых долгоживущих цифровых инструментов у наших граждан. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на исследование. 36% опрошенных до сих пор пользуются своим первым почтовым ящиком. Почти у половины из них он появился более 15 лет назад. Аналитики отмечают, что многие относятся к почте как к архиву данных. В России появится новая гражданская специальность – инженер-конструктор подводных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что новые аппараты лягут в основу охранов мостов, газопроводов, нефтепроводов и линий связи. Их будут применять для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз. Раньше, я напомню, что в вузах проектирование подводных воздушных беспилотных велось раздельно. Теперь студентов будут готовить в едином пространстве – земля, вода, воздух, космос. Это позволит создавать двухсредные и трехсредные аппараты. В России начали дорожать морепродукты, об этом пишут «Известия». На фоне роста логистических издержек и снижения объемов выловов рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лосевые рыбы по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов, а в результате ресторанные сети начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%.
2: Нет окончательного понимания, почему идет подорожание, потому что сейчас доллар падает, логистика такая же, как была до этого, но почему-то подорожание продолжается.
3: Можно вообще тогда выделить, каким категориям, каким позициям хуже всего сейчас приходится?
2: Это хаотичное подорожание. Многие пытаются сейчас перейти на российскую дикую рыбу. Это сразу меняет ситуацию, потому что когда на импортный лосось цена поднимается, на российский лосось тоже цена поднимается синхронно, но это рыночная цена. А на дикую рыбу цена одна, ее поймали летом, в пути на прошла, и все, он лежит на складах, он заморожен. Часть ресторанов выкупили эту рыбу сразу по после Путина, и для них там цена никуда не растет, она зафиксировалась, по крайней мере. И, конечно, ресторану, чтобы работать на этой рыбе, он не может работать просто там весь год через поставщика, через дистрибьютора, как обычно бывает, а ему надо выкупить всю эту партию и держать это у себя. То есть заморозить деньги, где-то взять морозилку, и ну тогда цена, по крайней мере, фиксируется. Другое дело, что его очень мало. Допустим, кижуча, есть два вида заморозки. Бочная заморозка, когда он такой слипшийся весь, и есть штучная, которая как раз интересна ресторану. Очень большое количество уходит в Японию, в Китае, вот самый лучший премиальный рыба. Подъем цены закупки не всегда связан напрямую с подъемом цены в ресторане. Какую-то рыбу убирает, берет другую, более дешевую, какие-то морепродукты пытается поменять. Находятся какие-то старые поставки, потому что любой подъем цены, он отпугивает потребителя. Потребителей так сейчас совсем мало. При этом много блюд адаптированы под российскую рыбу. Допустим, там у нас ввели чучьи котлеты. На щуку хорошая цена, и чучья котлета, она очень вкусная. С икрой попробовали делать очень вкусную икру алеутерской сельди, и люди ее берут. Можно работать с российским продуктом.
4: По данным «Коммерсанта», за первый квартал в сфере общепита по стране закрылось более 11 тысяч заведений, на треть больше, чем в прошлом году. В итоге общее число ресторанов сократилось на 5%. Кризис вытесняет предпринимателей со средними ценами, отмечает ресторатор, сооснователь «Хурма-групп» Георгий Карпенко.
5: Сейчас ресторанный рынок, он не лучшие времена переживает, потому что люди перестали ходить в ресторан за едой, потому что еда, она есть везде, в магазинах, в доставке. И ресторан сейчас начинает проигрывать по ценообразованию. И получается, что ресторан – это больше все-таки про впечатление, а не про еду. Средний сегмент ресторанный, он очень сильно проседает. Люди или ходят, едят какой-то фастфуд, или они идут уже в премиальный ресторан. Я могу поднять цену, зная, что я даю нечто большее гостям, чем просто самую низкую цену на этот продукт. И тогда для меня это не критично. А если это ресторан, у которого реально ценообразование, все построено на самом дешевом продукте, то для него рост цены на 30%, это надо что-то с этим делать, уменьшать порцию или менять блюдо. Не обязательно убирать, но какое-то преобразование у этого блюда, скорее всего, случится. Вряд ли это как-то отразится на концепции ресторана, потому что если это была рыбная концепция, то, скорее всего, она рыбная и останется. Люди же тоже не в вакууме живут. Они видят, как цены меняются в магазинах, и поэтому они нормально воспримут изменения продукта или изменения цены и в самом ресторане.
4: Поход в ресторан теперь обходится примерно в 3000 рублей, следует из данных сервиса CheckIndex. При этом пока средний чек в общепите растет, их количество падает.
0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
1: Ну и коротко о погоде. 15 мая в Дагестане классическая майская история. Утром хочется куртку, днем кондиционер, а вечером снова чай и плед, друзья. В Махачкале обещают сегодня тепло. До плюс 22 прогреется наша температура воздуха, так обещает гидрометцентр Дагестана. Местами солнечно, местами ветер, местами даже пасмурно. Кто здесь главный на Каспии? Вот главный вопрос. Температура комфортная будет, самое время для прогулок, работы и внезапных шашлычных планов после обеда. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. We'll be right back.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Три четверти крупных промышленных предприятий ухудшили финансовое состояние. Следует из анализа ведомости финансового состояния предприятий. В зоне спада оказались крупнейшие налогоплательщики. Предприятия нефтегазовой и угольной промышленности, а также черная металлургия. В расчет брались три показателя. Чистая прибыль убыток, выручка и прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизация. Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Новатек существенно просели по всем трем показателям. А Лукойл получил более 1 триллиона рублей убытка за прошлый год после прибыли годом ранее. Снижение показателей – прямое следствие ужесточения санкционного давления, дисконтов на сырье и сжатия внешних рынков сбыта, считают аналитики.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. Об этом пишет газета.ру. В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятие повышает эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компании. Доля полностью удаленной работы сократилась на 7%. К этому году число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 800 тысяч человек. Депутаты Госдумы предложили продлить или закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальных пенсий. Таким гражданам нужно ежегодно лишь лично подтверждать, что находится в России, обращаясь в социальный фонд нашей страны. Вторая причина – просроченная договоренность. Если пенсии получит другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. Третья – это смена места жительства. При переезде региональной доплаты к пенсии аннулируется, и выплаты могут приостановить до уточнения данных. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на экономиста Юлию Коваленко. Ну и в Пекине завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпиня и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает центральное телевидение Китая. Беседа длилась более 2 часов. Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия с почетным караулом и военным оркестром на площади Дома народных собраний. Китайский лидер отметил, что общие интересы двух стран перевешивают разногласия, а текущий год должен стать знаменательным для двухсторонних отношений. Глава Белого дома находится в Китае с государственным визитом до 15 мая, до сегодняшнего дня. Напомню, что он ранее заявлял, что планирует обсудить ситуацию вокруг Ирана, вопросы энергетики и поставка оружия Тайваню. В МИД Китайской Народной Республики также сообщалось, что лидеры также затронут тему глобального мира и развития. Об этом передает РИА Новости. Ну и букет или даже одна веточка сирени опасна для дома, особенно если ее ставить в спальне, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов. Все дело в веществе под названием сиренген. Он содержится в листьях и соцветиях. Это сердечный гликозид, способный вызвать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, что на свежем воздухе сирень угрозы не представляет. Поэтому любоваться ей лучше на улице или на балконе, а в жилых комнатах даже держать не рекомендуется.
2: По данным агентства ФАРС, Тегеран по-прежнему не доверяет Вашингтону, а морская блокада иранских портов только укрепила скептицизм руководства Исламской Республики. 5 условий – это минимум, который должны выполнить США, чтобы просто вернуться за стол переговоров. И только потом Иран согласен обсуждать свой план окончания войны из 14 пунктов. Документ в том числе предусматривает решение всех ключевых вопросов в течение месяца. Кроме этого, Тегеран намерен сохранить за собой право обогащать уран. Американские предложения Исламская Республика считает бессмысленными. Они пытаются достичь целей, которые не смогли реализовать в войне, через переговоры, говорит один из собеседников агентства ФАРС. В Вашингтоне также критически воспринимают инициативы Тегерана. Дональд Трамп даже не стал дочитывать до конца иранский мирный план. «Это просто груда мусора», — рассказал американский президент журналистам. Накануне Аксиос писал, что глава Белого дома вскоре обсудит возобновление боевых действий с членами Совета нацбезопасности. Причем речь об ударах по тем целям, которые ранее оставались нетронутыми. Кроме того, США могут вернуться к военному сопровождению судов в Армузском проливе. Однако источники портала уточняют, приказ о возобновлении боевых действий американский президент, если и отдаст, то только после возвращения из Китая. Визит в Пекин продлится до 15 мая. Трамп в том числе обсудит иранский вопрос с Си Цзиньпином. В случае срыва мирных переговоров Пентагон также может переименовать совместную операцию Израиля и США, сообщают источники NBC. Вместо «эпической ярости» военные предложили название «Кувалда». Все это указывает на то, что Вашингтон всерьез рассматривает вариант с возобновлением ударов, говорят собеседники. Кисель канала. Чуть ли не единственный фактор, который сдерживает американское руководство, это ракетный потенциал Ирана, рассуждают аналитики, опрошенные «Нью-Йорк Таймс». Ранее источники газеты в разведке сообщили, что Исламская Республика восстановила доступ к 30 базам в районе Армузского пролива. Это явно противоречит заявлениям Трампа о полном разгроме иранской армии, заключают издания.
1: Средняя заработная плата в России к концу текущего года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные проводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Я напомню, что в 2025 году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 000 рублей и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 2027 году ожидается рост до 115 400 рублей, в концу 2028 года до 123 300 рублей. Эксперименты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовых операциях. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне, она продлится с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в нашей стране в честь Дня России, благодаря чему отдых составит 3 дня подряд. Сокращенная неделя придется на ноябрь. Также День народного единства 4 числа выпадет на среду, поэтому рабочими будет понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Завершить все это по 3-дневной рабочей неделе с 28 по 30 декабря. 31 декабря станет выходным, после чего начнут продолжительные новогодние каникулы. Об этом напоминает ТАСС. Специалисты советуют уже сейчас планировать отдых и семейные поездки на эти даты. Кстати, добавлю, что у нас в конце месяца будет праздноваться также в республике Курбан-Байрам. Это праздник регионального масштаба, поэтому я думаю, что еще одна короткая неделя рабочая ожидает и нашу республику.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающим коэффициентом. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивается к 3 дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, контузий или заболеваний. Владимир Путин принял отставки губернаторов Брянской и Белгородских областей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля, Александр Богомаз и Вячеслав Гладков покинули свои посты по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук. Аналогичную должность в Белгородской области занял Александр Шуваев. Кроме того, в избиркоме Брянской области сообщили, что выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования 20 сентября. Ну и почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда. Строго по рецепту готовит лишь каждый пятый. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. При этом две части опрошенных важен сам процесс готовки. 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязи. Посуда. А 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания. Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Правительство включило в обновленный список стратегически значимых лекарств 206 наименований. Об этом сообщил глава Кабинета министров Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами Российской Федерации. Он напомнил, что стратегически значимыми лекарствами относятся препараты, которые применяются в первую очередь до помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией. В обновленный список попали вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок, препараты крови и препараты для лечения особо опасных инфекций. Мишустин заверил, что в России продолжается повышать долю собственных разработок и расширять возможности российской фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок лекарств в аптеке и больнице, а также укрепить технологический суверенитет. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщают ведомости. Такое ведомство направило в правительство с января. Я напомню, что 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект призван успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает, кстати, РИА Новости со ссылкой на документ правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которые препятствуют управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельство. Российские разработчики представили программу для обучения искусственного интеллекта, которая предназначена для отечественных беспилотных авиационных систем. По информации «Известий», это первого рода такого система в стране, которая способна заменить зарубежные аналоги и не подтверждается санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. Авторы проекта заявляют, что система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, там примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. При этом эксперты выражают сомнения в возможности создания вокруг этого решения полноценной экосистемы. Ну и в преддверии сезона отпуска в России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и в мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продолжая объясняет, изменившимися планами обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура, я напомню, что не предусмотрена в нашей стране. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они исчезают. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской

0: Но и россияне смогут сохранять номер мобильного оператора при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства в нашей стране. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании.
1: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
0: Ну и давайте, друзья, заглянем, что же случилось 15 мая в этот день истории, и узнаем, что человечество успело натворить. Итак, в 1891 году в мире появилась первая публичная демонстрация прототипа киноаппарата. То есть именно с этого дня люди официально начали смотреть видео вместо того, чтобы работать. 15 мая 1935 году открылась первая линия московского метро. Говорят, первые пассажиры тогда еще не знали главного правила метро. Если поезд полный, делай вид, что тебе и не надо было ехать. Ну что, друзья, 15 мая отмечается также Международный день семьи, поэтому сегодня обязательно позвонить родным, хотя бы чтобы спросить, что купить домой, хлебушка или соли. Это уже считается тоже заботой. История история, а главное событие сегодняшнего дня — это то, что вы уже проснулись. С вами Расим Загиров. Мы вас поздравляем с этим. Доброе утро желаем. И новости, музыка, все это по порядку здесь, в эфире «Утро» на Диалог FM.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог-ФМ».
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Об этом сообщает РИА Новости. Он сможет пройти с 2027 по 2030 год. Законопроект уже появился на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что для работодателей иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируют открыть миграционные хабы, где приезжие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в государственные учреждения. А трудовые договора с теми, кто приедет по организованному набору, предлагается делать только срочными. Страны Евросоюза в прошлом году выдали россиянам более 620 тысяч туристических виз. По данным портала Евроактив, показатель вырос более чем на 10% и стал, кстати, рекордом с 2022 года. При этом в Евросоюзе продолжают действовать ограничения для российских туристов. Решение о выдаче виз страны принимают самостоятельно, но на уровне ЕС сохраняется рекомендация отказывать россиянам в визах. Кроме того, с конца прошлого года в Европе фактически переставали выдавать многогранные визы гражданам нашей страны. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и в сентябре. А затем инициативу расширили на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил агентству «Москва», что особенно хорошо для такого формата подходит физкультура и окружающий мир. При этом он отметил, что не у всех школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на улице. Также в Общественной палате предложили вести тихий час для младших классов, но не как обязательный режим, а как возможность отдохнуть для тех, кому это нужно.

0: Всемирная организация здоровья не считает вспышку хантавируса на круизном судне началом новой пандемии. По словам главы организации, риск для остального мира сейчас самый низкий. О заражениях на борту лайнера «Хонвик» в Атлантике стало известно еще 4 мая. Тогда заболели 7 человек, трое из них скончались. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице ЮАР. Позже один случай выявили у мужчины в Швейцарии, который тоже был на этом судне. Власти страны заявили, что угроз для населения сейчас нет. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессиональной туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%. Об этом пишет Prime. Среди причин эксперт называет напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы, кстати, стали осторожнее выбирать направление. Чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Я напомню, что до конца года спад может усилиться примерно еще на 10%. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Об этом сообщает, кстати, парламентская газета. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличивать сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Россияне все чаще выбирают для переезда города Краснодарского края. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт Ольга Нарт. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планируют только 12% россиян. Многих, кстати, останавливает семья, финансовые вопросы, привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. В Госдуме решили изучить, кто сегодня работает. Молодежь от 14 до 25 лет, как пишут ведомости, депутат заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. Кстати, на основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры, такое поколение молодое, все чаще выбирает краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
0: Ну и в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Об этом сообщает «Коммерсант». По ряду направления продолжить обучение можно будет только по одной специальности, которую, кстати, абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за два года магистратуру невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают идею, но отмечают, что такое ограничение не должно касаться всех специальностей подряд.
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
0: Ну и о погоде, друзья, в Дагестане. В горах сегодня будет прохладнее, так что если вы собираетесь туда, берите не только хорошее настроение, а что-нибудь с длинным рукавом такое. Вот май в Дагестане умеет удивлять. Оставайтесь на волне Диалог ФМ. Впереди музыка, новости и еще больше хорошего настроения. С вами Расим Загиров.

0: особый подход. Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и я очень люблю кроликов. А наши ученые очень любят скармливать им холестерин, чтобы посмотреть, как быстро будут разрываться их сердца. Конечно, обычно нас это ничему не учит, и этот раз не был исключением. Исследователи, как обычно, рассадили своих жертв по клеткам и, с щедростью, которую позавидовал бы даже Макдональдс, снабжали их вредной пищей. Однако в конце эксперимента исследователи обнаружили, что артерии кроликов, живущих на нижнем ярусе, были забиты аж на 60% меньше, чем у их собратьев на этаж выше. Но чем объяснить такую странную зависимость? Позже выяснилось, что ученые гладили кроликов на первом ярусе и проявляли к ним внимание. До второго же этажа было не дотянуться, поэтому верхние кролики почти не контактировали с людьми. Выходит, что если банально погладить кролика, у него будет на 60% лучше здоровье? Неужели это правда? Что ж, ученые тоже были удивлены и провели несколько дополнительных исследований в уже более строгой обстановке, и находки подтвердились, дав начало целому ряду экспериментов и наблюдений. Например, вскоре мы узнали, что крысы, которых в первые недели жизни по 15 минут в день держат в руках, значительно дольше сохраняют память в старости. То же самое наблюдается и у людей. Например, в исследовании 2014 года выяснилось, что чем чаще ты обнимаешься, тем меньше вероятность, что заболеешь вирусом простуды, а если и заболеешь, то выздоровеешь быстрее других. Но с какой стати простой физический контакт так сильно влияет на здоровье? Ну, дело в том, что природа очень социальна. Без общества не существует индивида, выживание невозможно без кооперации, а потребность принадлежать какой-то группе – это фундаментальная мотивация любого человека. Прикосновение же – это главный сигнал твоему организму, что такая группа есть, что есть люди, которые в тебе нуждаются и в которых нуждаешься ты. И чем больше контакта с такими людьми, тем больше причин у твоего тела оставаться живым. Иными словами, наш организм решает быть здоровым, если есть для кого быть здоровым. В действительности мы настолько социальные существа и так нуждаемся в близких связях, что изоляция от общества лучше предсказывает смертность, чем ожирение, курение и кровяное давление. Более того, при общественной изоляции организм задействует те же участки мозга, что и при физической боли. То есть, если у человека нет близких, это, по сути, реально больно. Причем сопровождается все это мощными воспалительными процессами в мозге, которые вполне могут вызывать болезни. И наоборот, люди, окруженные надежными друзьями, живут значительно дольше других, и у них на 50% выше шанс быть долгожителями. Что ж, похоже, количество долгожителей будет стремительно снижаться, ведь за последние 30 лет число социально изолированных людей увеличилось в 3 раза. В Америке таких людей теперь половина населения. Интернет и телевидение, конечно, играют ключевую роль, создавая иллюзию социальных отношений. Согласно последним исследованиям, есть прямая, линейная зависимость между тем, сколько времени мы уделяем социальным сетям и чувствам общественной изоляции. Мы живем в удивительное время. Ткань общества фундаментально изменяется на наших глазах. Ребенок смотрит на маму, а мама смотрит в смартфон. Люди не знают, кто живет у них за стеной. Мы все меньше доверяем друг другу и все больше становимся похожи на кроликов со второго этажа. Но я думаю, что нам это нужно. Возможно, эпидемия одиночества и разъединенности призвана показать нам, насколько мы на самом деле нуждаемся друг в друге. Возможно, чем более одинокими мы будем становиться, тем ярче станет выделяться несостоятельность нашего пути. Ведь одиночество – это мощнейший эволюционный инструмент. Он учит, как делать не надо. Кто знает, может, чтобы в новом мире по-настоящему полюбить друг друга, мы сначала должны пройти через полное непонимание и разделенность. Я верю, что несмотря на трудности, которые нас ожидают, наш общий марш в изоляцию – это лишь первый шаг на пути к более здоровому, чистому и успешному обществу. А до тех пор обнимите своих близких. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Первый завод по производству минеральной ваты открыли в Крыму. Предприятие способно выпускать 30 тысяч тонн продукции в год. Об этом рассказал глава крымского парламента Константинов. Этого хватит для покрытия потребностей минеральной базальтовой ватой не только Крыма, но и новых субъектов России, а также регионов Южного федерального округа, подчеркнул Константинов. При слишком медленном снижении ключевой ставки до 15% микропредприятий могут закрыться в этом году. Центральный банк России прогнозирует, что по итогам этого года среднегодовая ставка составит от 14 до 14,5%. Высокая стоимость заемных средств уже лишает малый бизнес доступа к оборотным ресурсам. Реконструкцию московского ипподрома планируют завершить в этом году. Легендарная арена откроется в День города. До сентября строители завершат реставрацию исторического корпуса, а также возведут новые конюшни и современную зону состязаний. Ученые пришли к выводу, что одна из причин долголетия – длительная материнская забота. Исследование показало, у видов, где детеныши долго зависят от матери, чаще жизнь протекает дольше. Речь не только о людях. Похожая закономерность наблюдается и у приматов, китов, слонов и гиен. Такие животные обычно живут дольше, медленнее размножаются и больше времени уделяют потомству. По словам исследователей, если мать живет дольше, у ее детей и даже у внуков выше шансы выжить и вырастить собственное потомство. Полный уход из социальных сетей не улучшает психическое здоровье. Цифровой детокс не делает людей заметно счастливее и не улучшает эмоциональное состояние. Исследователи объясняют это парадоксом мобильной связанности. Смартфоны и сеть помогают быстро получать информацию и поддержку, но одновременно создают постоянный поток уведомлений и ощущение, что нужно всегда быть онлайн. По словам специалистов, гораздо эффективнее работают умеренные ограничения. Отключение лишних уведомлений, лимиты экранного времени и более осознанное использование приложений. Дагестанский шахматист Таймаз Темирбеков стал победителем международного турнира «Мемориала Джафарова», который прошел в Баку. Мастер ФИДЕ провел турнир без поражений и с результатом 8 очков из 9 занял первое место в общем зачете. Ученик тренера-преподавателя Максудина Джанбалатова также выполнил третью норму международного мастера и существенно улучшил свой рейтинг, прибавив около 70 пунктов. Отметим, что сегодня Таймаз Темирбеков – лидер сборной Дагестана и один из сильнейших юных шахматистов юга России. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет.
4: Доброе утро, Дагестан! На календаре 15 мая, это значит, что лето потихоньку подкрадывается, кондиционеры проходят техосмотр, а люди снова начинают обещать себе: с понедельника точно начну бегать и худеть. Но сегодня пятница, можно еще и отдохнуть, друзья. В эфире утро на Диалог ФМ до 11 утра. С вами здесь, на волне радиостанции Диалог ФМ. С вами, как всегда, Расим Загиров, человек, который просыпается раньше будильника. Ох, как я себя. Пусть это утро будет легким, кофе крепким, дороги свободными, а начальство сегодня добрым и слегка сонным. Поехали будить весь Дагестан вместе. Всем доброе утро. Расим Загиров с вами до 11 утра.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В селе Балахни Унцукульского района Дагестана в ходе совместного рейда энергетиков и правоохранительных органов был выявлен факт незаконной добычи криптовалюты. В одном из помещений специалисты обнаружили 20 устройств для майнинга, которые работали без соответствующего договора с энергосберегающей организацией. Суммарная мощность изъятого оборудования составила 70 киловатт. Мне интересно здесь, о каком договоре идет речь, когда майнинг, вообще полностью майнинг, он запрещен в нашей республике до 2031 года. В проверке принимали участие сотрудники филиала ДГЭнерго, представители правоохранительных органов и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Дагестане. Но здесь вопрос уже к пресс-службе данных организаций, потому что, насколько я знаю, здесь и о договоре никаком не может идти речь, потому что, еще раз напомню, до 2031 года по закону нашей страны майнинг... Несанкционированную свалку с твердыми коммунальными отходами ликвидировали в Кумтаркалинском районе Дагестана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Дагестану. Она находилась на землях сельскохозяйственного назначения в селе Новочертах. Ведомство, кстати, предостерегло местную администрацию о недопустимости такого нарушения. В итоге территорию привели в надлежащий вид. Отметим, что выявлением незаконных свалок занимаются несколько ведомств нашей республики. В марте Минприроды республики обнаружила подобный полигон в селе Гиджух Дербенского района. Ну и, друзья, со вчерашнего дня во всех дошкольных учреждениях Махачкалы начнется внеплановая проверка. Об этом сообщает Шагане Баймурзаева, это начальник управления образования Махачкалы, заместителя мэра. Цитирую ее, будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях, отметила Шагане. Поводом, я напомню, что для проверки послужил резонансный случай, о котором мы здесь говорили в эфире Диалог ФМ, произошедшем в детском саду номер 22. 8 мая здесь случилась трагедия, которая известна всему Дагестану. Малышке прищемило палец, в результате чего ребенок остался без фаланги мизинца. Воспитатели сада не сообщили родителям ребенка о происшедшем. Когда родители привезли ребенка в больницу, медики не смогли спасти палец. Две воспитательницы и няня детского сада заключены сейчас под стражу до 7 июля. Свою вину работники детсада не признают, сообщает об этом ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики. Мэрия Махачкалы в свою очередь запустила телефон доверия для родителей и сотрудников детсадов. Это телефон в Махачкале 67-25-63. Но авиакомпания S7 Airlines увеличивает количество рейсов между Москвой и Махачкалой. Общее количество рейсов из Москвы в столицу Дагестана вырастет до 9 раз в неделю. Об этом сообщает перевозчик. Я напомню, что 16 мая расписание добавится дневной вылет по субботам, а с 18 мая по понедельникам. Время вылета доп. Рейсов из Домодедова начинается еще 10 мая. Началось вернее. Для перевозки будут задействованы самолеты Аэробус А320. Время полета составит 3 часа. Ну и, друзья, жители Махачкалы самое большое уважение испытывают к медикам, педагогам и военнослужащим. Такие данные показал в открытом опросе «Суперджоб». Это портал такой по поиску работы. Самой уважаемой профессией в Махачкале жители назвали работу врачей, фельдшеров, медсестер и других медработников. За проголосовали 31% участников опроса. На втором месте оказались учителя и воспитатели. Их труд высоко ценят 13% респондентов. Тройку лидеров замкнули военнослужащие, которые набрали 7% голосов. Также в числе профессий вызывают уважение у горожан инженеры, рабочие и спасатели. Каждую из этих специальностей отметили по 4% участников исследования. Еще 3% опрошенных считают одной из самых значимых профессий – это профессия ученого. По 2% голосов получили космонавты, это у нас в Махачкале, директора и юристы. Среди других профессий, которые жители нашей Махачкалы считают достойным уважением – это дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты. Также 9% участников вопроса считает, что уважение заслуживает любая профессия. Среди прочих вариантов профессии были упомянуты бухгалтеры, повара и водители, игрушечники. Аграрии, художники, музыканты, моряки, таможники, переводчики и другие. Самый интересный факт, что женщины чаще мужчин уважают врачей и учителей. Мужчин же чаще называли военных, инженеров и рабочих. Ну и в Дагестане утвердили представители Общественной палаты Республики Дагестан. В итоговый перечень вошли представители НКО, профсоюзов, спортивных федераций, учебных заведений. Среди утвержденных главред РГВК Дагестан Камила Гамзатова, представитель Махачкалинской Русской Православной Церкви Павел Каликин и муфтията Республики Дагестан Ибрагим Яхияев. Сапарбек Абдулаев – это ассоциация строителей, специалистов, работников общественного питания. Гульбарият Абдулжалилова – Дагестанская республиканская организация «Центр добровольческих инициатив». Алисултан Алисултанов – Дагестанский городской комитет профсоюзов работников сельхозтерритории. Мурат Ахметов – Дагестанская республиканская организация «Союз Республики Дагестан». А также Арслан Бакиев – Ногайская районная организация профсоюза народного образования и науки Российской Федерации. Также утверждены еще некоторые кандидаты, а в списках отклоненных, друзья. 24 кандидата были. Это Умсалит Абдулбекова, первичная профсоюзная организация Института языка, литературы и искусства имени Гамзатса Цдасы, а также Шамиль Абдулгаджиев, Дагестанская региональная общественная организация «Молодежь Унцукульского района». Причины отклонения, кстати, на сайте не уточняются. Ну и Дагэнерго, моя любимая компания, в 2026 году повысит квалификацию почти 3000 своих специалистов. Филиал Россети «Северный Кавказ Дагэнерго» планирует в 2026 году провести масштабную программу обучения для своего персонала. Почти 3000 сотрудников пройдут подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Общий бюджет программы составит 17 миллионов рублей. Особое внимание будет уделено рабочим специальностям, от которых напрямую зависит бесперебойное электроснабжение потребителей. Речь идет об электромонтерах, машинистах крана и специалистов по эксплуатации электросчетчиков. В рамках обучения будут освоены безопасные методы работы по высоте, правила оказания первой помощи, а также вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обучение пройдет на базе Корпоративного института энергетики в городе Ессентуки, Дагестанского государственного технического университета и Дагестанского государственного университета. Самое интересное здесь, да, вот я читаю эту новость, а что у нас без опыта работы уже принимали в Дагэнерго, я так понимаю, да, что аж 17 миллионов рублей готовы потратить на обучение своего персонала. В Чарозинском районе вновь прервано сообщение с 8 селами. Я напомню, что оно до этого прерывалось, потом открывалось, и опять она... прервалось. В Чародинском районе вновь прервано транспортное сообщение с 8 селами. Об этом сообщили в Дагестан-Автодор накануне. С 5 утра на 27-м километре автомобильной дороги Цури-Парчип временно закрыто движение транспорта. Произошел повторный размыв подхода к временному мосту. Без сообщения села Шалип, Алчунип, Арчип, Кесерип, Хилик, Хитап, Калип и Кубатель. Ну и представитель Кавказа вошел в программу Каннского кинофестиваля 2026. Я напомню, что с 12 мая по 23 мая на Лазурном берегу Франции проходит 79-й Каннский фестиваль, главный в мире осмотр актуальных фильмов. В основном конкурсе новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр», также картины Педро Альмодовара и Расука Хаймангучи. Кавказ в программе представил уроженец Нальчика Кантемир Балагов. Он покажет в секции двухнедельных режиссеров фильм «Варенье из бабочек». Это история 16-летнего парня из Нью-Йорка, который мечтает быть борцом, но вынужден работать в семейном ресторане. В ролях Моника Белуччи и Баре Киоган. Ну и коротко о погоде. 15 мая в Дагестане классическая майская история. Утром хочется куртку, днем кондиционер, а вечером снова чай и плед, друзья. В Махачкале обещают сегодня тепло. До плюс 22 прогреется наша температура воздуха, так обещает гидрометцентр Дагестана. Местами солнечно, местами ветер, местами даже пасмурно. Кто здесь главный на Каспии? Вот главный вопрос. Температура комфортная будет, самое время для прогулок, работы и внезапных шашлычных планов после обеда. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Фруктовая, ароматная семья «Кикуни».
2: Люблю соки «Кикуни». Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
3: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
5: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
6: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
7: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
8: А я свекольный сок довольный. Что меня она возьмет?
9: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
10: Персик слаще из нектаров.
11: Абрикос еще вкусней.
12: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
13: Слива с яблоком вкусней.
14: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
15: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
1: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и природный потенциал и этнокультурное разнообразие дают Дагестану преимущество в туризме. Специалисты в сфере градостроительства, архитектуры и инвестиций нашей республики обсудили перспективы нашей республики как курорта мирового уровня. Экспертная сессия «Уникальные туристические объекты. Формирование имиджа Дагестана через геокультурный год территории». Агентство стратегического развития «Центр» занимается мастер-планированием исследования городской среды. Специалисты организации провели исследование Махачкалинской агломерации, проанализировали туристический профиль, рассмотрели событийный туризм, объекты на территории предложили стратегическое развитие единой территории. По данным, кстати, аналитика агентства Андрея Ващука, в 2024 году Дагестан посетили около 956 тысяч туристов. Республика занимает первое место в Северокавказском федеральном округе по валовой добавленной стоимости туристической отрасли в экономику. В том числе Ставропольский край, который лидирует по абсолютному числу туристов благодаря санаторной базе. Дагестан с каждым годом поднимается все выше в туристических рейтингах нашей страны и занимает 14 место, отметил Ващук в ходе презентации. Главным вызовом для развития территории эксперты называют короткое пребывание туристов в столице республики. Более 90% маршрута проходит через Махачкалу, однако средняя продолжительность остановки в городе составляет около 2 дней. По данным эксперта, загрузка гостиниц с марта по октябрь превысила 65%, что свидетельствуется о сохраняемом спросе. Для решения проблемы транзитной столицы эксперты предлагают перезагрузить культурную роль города. В Махачкале сосредоточено около 10 музеев, уникальные художественные школы, мастерские, а также всемирно известный ансамбль «Лезгинка». Здесь от себя добавлю, на мой взгляд, да, я извиняюсь, могу, наверное, свое мнение выразить здесь. На мой взгляд, у нас горные территории, вот, где уникальное богатство. Я понимаю туристов, которые просто приезжают в Махачкалу, здесь по факту, кроме парков, негде погулять. Понятное дело, есть музеи, все дела, но эти самые музеи можно и в другом, в любом городе России встретить. Но если вот отдыхать, где можно двое или трое суток вот прям пожить и насладиться городом, это Дербент. Это город с историей. Давайте вот согласимся тем, что на самом деле город с большой историей на территории нашей республики. И я понимаю туристов, которые бегают прямо туда. В Дагестане задержаны сотрудницы детского сада, в отношении которых возбуждены уголовные дела по факту травмирования малолетнего ребенка. Я напомню, что эта тема актуальна со вчерашнего дня у нас в республике. Следственным отделом по Советскому району Махачкалы Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану в отношении сотрудниц дошкольного образовательного учреждения возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные пунктом Б части 2 статьи 238. Это оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, 8 мая 2026 года в одном из дошкольных образовательных учреждений Махачкалы малолетняя девочка получила травму стопы. После возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и незамедлительно доставили девочку в больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время сотрудники дошкольного учреждения задержаны. Мы об этом сообщили в программе в новостях на Диалог ФМ. В отношении двух сотрудников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки судом рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Временно исполняющий главы Дагестана уволил 13 общественных помощников и советника. Такое распоряжение было подписано еще 8 мая, опубликовано только 13 мая. Среди уволенных Исмаил Абдулкеримов, Людмила Авшаломова, Абдулла Ангуаев, Гаджи Гаджиев, Магомед Гаджимагомедов и другие. Этим же распоряжением от обязанности общественного советника помощника освобожден Юсуп Гусейнов. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Дагестана. И в Дагестане 16 мая пройдет Ночь музеев с иммерсивными экскурсиями и аукционами. Традиционная акция «Ночь музеев» состоится в Дагестане 16 мая, напомню. Главной темой станет «Родное» в перекличку с объявленным в стране годом единства народов России. В Национальном музее Дагестана гостей ждут мастер-классы по вышивке, плетению, бахромы и изготовлению кувшинов. Иммерсивные экскурсии от научных сотрудников во дворе выступит военный оркестр Росгвардии. Дагестанский музей изобразительных искусств проведет уроки акварии «Эйкма», экскурсии по выставке «Дагестан» в творчестве российских художников, а также выступления артистов Дагестанской филармонии и хора «Волна». Музеи и заповедники «Дагестанский аул» организуют дефиле с традиционными костюмами и обучениями ремеслам предков. Исторический парк «Россия. Моя история» предложит лекции, интеллектуальные игры и физические активности с призами. Музей Махачкалы подготовил арт-медитацию по выставке семьи Гапуровых. Особая программа будет, кстати, в Дербенте. Я вот неоднократно говорю, что это город с большой историей. Экскурсии по цитадели Нарынкала, гончарный круг, квест «Погружение для смелых». В домике Петра I в Дербенте художник Магомед Дибиров проведет ораторскую экскурсию, а редким форматом станет аукцион с розыгрышем призов под живую музыку саксофона. Музей истории мировой культуры и религии добавит мастер-классы по росписи футболок и изготовлению кукол. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. ВСУ должны покинуть все российские регионы для начала полноформатных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого в СМИ и экспертной среде бытовало мнение, что Москва смягчила свои требования, ограничившие лишь вывод украинских войск исключительно из Донбасса. Одновременно газета Financial Times сообщила, что мирное решение как минимум откладывается. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает происходящее кризисом американской посреднической миссии. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
0: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: На фоне паузы и неопределенности на Ближнем Востоке тема Украины, можно так сказать, напомнила о себе. В качестве главного стоит выделить визит в Киев главы американского IT-гиганта Palantir Technologies Алекса Карпа и его встречи с Владимиром Зеленским и министром обороны Михаилом Федоровым. Это его второй по счету визит в страну, первый состоялся в июне 2022 года, то есть в самом начале известных событий. Несмотря на многочисленные заявления Дональда Трампа о том, что украинские разработки в области дронов и защита от них США не интересны, направление это более чем актуально в данный момент. Опять же, в связи с указанной выше ситуацией на Ближнем Востоке. Возник спрос на простые и эффективные, и главное, технологичные вооружения. Понятно, что и Америка со своей стороны также может кое-что предоставить полезное украинскому партнеру. Андрей Ермак, бывший глава президентского офиса, предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. Ранее газеты много писали, что он крайне раздражает нынешнюю администрацию Белого дома и даже европейских союзников. Поскольку господин Ермак занимался всем, он курировал и переговорную тему тоже. Сейчас много пишет о том, что влияние он в той или иной степени сохранил, в том числе и на военное направление. 47-й президент Соединенных Штатов тем временем ответил «нет» на вопрос, было ли у них с Путиным согласие относительно того, что Украина должна уйти из Донбасса. Буквально на следующий день газета Financial Times, ссылаясь на данные источника в Москве и Киеве, сообщила, что по сути и там позиции схожие. Ставка делается на военную составляющую. Пресс-секретарь президента РФ со своей стороны обозначил старые условия Москвы для заключения перемирия. Это вывод украинских войск не только из Славянско-Краматорской агломерации, но и из остальных регионов, которые вошли в состав России. Во всем происходящем можно разглядеть явный намек на то, что мирные переговоры при американском посредничестве, если уже не провалились, то находится где-то близко к этому. Мало того, что Дональд Трамп отказывается жестко надавить на Зеленского, чтобы он принял мирный план Анкориджа, он как минимум не препятствует контактам Киева с крупнейшим американским бизнесом, связанным с оборонкой. Что касается самого главы Белого дома, он привычно сохраняет оптимизм. Готов даже в Россию приехать, если, конечно, будет прогресс в мирном урегулировании. Пока же Трамп отправился в Китай, и это является, безусловно, главной мировой новостью.
0: Точка зрения.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Федор Щукин встретился с первым президентом Дагестана Мухуалиевым. Они обсудили пути решения актуальных для Дагестана проблем, его особенности и перспективы развития. Мухуалиев поздравил, кстати, Федора Щукина с назначением. Первый президент республики поблагодарил временно исполняющего главу Дагестана за внимание и выразил готовность помогать личным опытом. Я процитирую Федора Щукина: для любого руководителя нашей республики Мухугим Батович — это пример безупречной репутации и политической мудрости. Изучая его труды, я всегда отмечал, как много он сделал для Дагестана в переломные моменты истории. Личное общение подтвердило, это человек глубочайшей искренности. Мы проговорили с ним более часа в очень теплой и доверительной атмосфере. Обсудили текущую ситуацию, планы развития. Для меня ценно получить напутствие от старшего коллеги. Договорились о регулярных встречах, чтобы принимать решения, опираясь именно на его колоссальный опыт. Именно в таком ключе, уважая традиции, слыша каждого, мы будем строить работу в будущем в нашей республике. Цитирую Федора Щукина. 4 человека уволены в детском саду Махачкалы, где ребенок лишился пальца. Заведующая детским садом номер 22 в Махачкале, где ребенок лишился части пальца, уволена. Об этом сообщили в управлении образования города. Также уволены 3 сотрудницы, которые находятся под следствием и заключены под стражу. 2 воспитательницы и няня. Я напомню, что ЧП произошло еще 8 мая. Согласно материалам уголовного дела, девочка получила серьезную травму, находясь в детском саду. Суд в Махачкале обязал прекратить работу фирмы вблизи жилых домов. Управление Роспотребнадзора по Дагестану добилось через суд признания противоправных действий акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство», которое эксплуатировало фирму. Содержала она 850 голов мелкого рогатого скота с нарушением санитарной защитной зоны. Расстояние до ближайших домов составило всего лишь 18 метров, вместо положенных 100. Об этом сообщили в ведомстве. Жители Махачкалы обратились с жалобами на нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия. Суд обязал данную организацию прекратить деятельность по содержанию и эксплуатации фермы, включая амбары по проспекту Али Гаджи Акушинского, это территория УЧХОЗ, до полностью устранения нарушения. Запрошен также исполнительный лист для передачи в службу судебных приставов. Ну и, друзья, председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров выразил позавчера недовольство массовым уходом министров с сессии сразу после утверждения премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он назвал это неуважением к законодательной власти.

остались на своих местах. Парламентарий пообещал обратиться к председателю правительства по этому поводу и призвал депутатов также обратить на это внимание. Ну и, друзья, премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов сообщил, что в результате последствий природной стихии в республике было повреждено около 160 дорог. На сегодняшний день большинство из них восстановлено. По его словам, ремонт 17 дорог продолжается и будет завершен в самое ближайшее время, а мосты, требующие длительного восстановления, ремонтируются в плановом порядке. Магомед Рамазанов подчеркнул, что руководством ежедневно проводится оперативный штаб по ЧС, где подводятся итоги работы по всем ключевым направлениям. Выплаты гражданинам находятся на строгом контроле, ни один пострадавший не должен быть обделен. Ну и суд обязал дагестанское село ликвидировать свалку площадью 29 суток. Гергебельский районный суд удовлетворил иск управления Россельхознадзора по Дагестану и постановил администрацию села Чалда очистить незаконную свалку отходов на землях сельхозназначения. Я напомню, что нарушение было зафиксировано еще в июле 2025 года. Правообладателю местной администрации выдали предписание ликвидации этой свалки. Повторная проверка будет, провелась 11 сентября 2025 года и показала, что требования были невыполнены. В отношении администрации составили протокол, и мировой судья назначил штраф. Однако нарушения так и не устранили, после чего в феврале этого года управление обратилось уже в районный суд. Новое судебное решение вступило в силу 8 мая. Сельская администрация обязана ликвидировать свалку отходов в очередной раз. Ну, посмотрим. Ну и давайте, друзья, заглянем, что же случилось 15 мая в этот день истории, и узнаем, что человечество успело натворить. Итак, в 1891 году в мире появилась первая публичная демонстрация прототипа киноаппарата. То есть именно с этого дня люди официально начали смотреть видео вместо того, чтобы работать. 15 мая 1935 году открылась первая линия московского метро. Говорят, первые пассажиры тогда еще не знали главного правила метро. Если поезд полный, делай вид, что тебе... и не надо было ехать. Ну что, друзья, 15 мая отмечается также Международный день семьи, поэтому сегодня обязательно позвоните родным, хотя бы чтобы спросить, что купить домой, хлебушка или соли. Это уже считается тоже заботой. История, история, а главное событие сегодняшнего дня это то, что вы уже проснулись. С вами Расим Загиров, мы вас поздравляем с этим. Доброе утро желаем, и новости, музыка, все это по порядку здесь, в эфире «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров, и будем следить за развитием событий, что у нас все-таки здесь происходит в Дагестане, друзья. Ну и, друзья, в нашей стране растет интерес к дистанционной занятости. По данным сервиса headhunter.ru, за последний месяц более 2 миллионов человек указали в резюме, что ищут удаленку. Эксперты связывают это с приближением лета и желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, что формат удаленной работы должен быть официально прописан в трудовом договоре. Ну и, друзья, мы вчера говорили в программе «Утро на Диалог ФМ», как правильно выбирать клубнику и как наша дагестанская клубника будет попадать на прилавки магазина «Магнит». Эксперты, кстати, рассказали, как выбирать клубнику. Вот кто не знал. Главное, на что нужно обращать внимание – запах. Аромат говорит о свежести ягоды и ее спелости. Об этом сообщает 360.ru, такой портал. Кроме того, хвостик клубники должен быть не желтым. Если он сухой и вялый, ягода, скорее всего, достаточно долго хранилась. Нужно также обращать внимание на поверхность товара. Свежая клубника выглядит красиво, блестит, также она упругая. Что касается цвета, то белые и зеленые пятна говорят о незрелости. Ягода должна быть равномерно ярко-красной или темно-красной, в зависимости от сорта.
3: Пик сезона для земляники садовой вот-вот начнется, но не сказать, чтобы в магазинах ее было мало. Стараются ягодных дел мастера из стран, расположенных несколько южнее юга столицы. Свою нишу занимают и Кубани, Ставрополье, и Крым. Но так, чтобы в три раза нарастить поставки одному из крупнейших ритейлеров, и все отечественное, и не только клубника, но и малина, ежевика, смородина, жимолость, есть сомнения, говорит гендиректор компании технологии роста Тамара Решетникова.
4: Несмотря на то, что уже первая декада мая завершилась, краснодарская крымская клубника, та, которая продается в сетях, на рынках, она явно дороже, чем импортная. Пока у нас основная часть Азербайджан, Турция, Греция. Сказать, что у нас товарное производство клубники увеличилось в три раза, нет, этого не произошло. Основным источником увеличения валового сбора будут не товарные производители, производство которых примерно осталось на том же уровне с небольшим ростом, а небольшие фермерские хозяйства и частные лица.
3: Надежды действительно связывают с увеличением количества небольших поставщиков и ростом урожайности. Этому помогают новые сорта и передовые технологии выращивания. Есть еще и погодный фактор. Зима была для земляничных полян удачной, но фермерские хозяйства столичного региона точно не готовы демпинговать. Ритейл нам друг, но ярмарка дороже, рассуждает владелец компании «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
5: Очень хорошо, что была снежная зима, это как одеяло для любой ягоды. Соответственно, морозы ее не погубили. Сейчас идут небольшие дожди, но в преддверии 2-3 дней начинается аномальная жара, буквально 2-3 недели. Это как раз для того, чтобы ягода поспела, и мы начали ее собирать. Такие, как я, мы не спешим работать с ритейлом. Мы свой труд дешево не хотим продавать. 800-1000 рублей. Это ягода первого сорта. Действительно вкусная, ароматная. Увеличение стоимости будет ориентировочно на 15-20%. Минеральные удобрения подорожали. Наемная рабочая сила подорожала. Местное население, которое готово работать, завышает стоимость.
3: Главное конкурентное преимущество локальных производителей – скорость поставки зрелой ягоды. О вкусах и цене можно спорить, а вот логистическое плечо ритейлу подставить можно, допускает председатель кооператива «Тульская ягода» Евгений Митницкий.
6: У ягоды есть две стадии спелости. Техническая – это когда ее собирают и отправляют в путь, чтобы она доехала. И биологическая – когда она набрала сладости сахара, поэтому намного вкуснее именно местная ягода. То, что москвич покупает сейчас, скорее всего, это ягода, собранная в технической спелости для того, чтобы она могла до нас доехать. В розницу, на Фуд-Сити, Краснодар, от 400 рублей и вверх. Если мы говорим про азербайджанскую, 330. Мы собрали ягоду, через 4 часа она уже у потребителя.
3: В России садовые земляники ежегодно производятся около 300 тысяч тонн. 80% ягоды в Южном и Северокавказском федеральных округах. Конечно, вкусные. Но оставшиеся 20, они как подмосковные вечера. Нравятся.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: Ну и, друзья, пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Эксперимент стартует 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства. Он продлится до 1 апреля 2027 года и коснется рейсов Аэрофлота. Биометрию будут использовать сразу на нескольких этапах: при регистрации на рейс, проходе в зону транспортной безопасности и выходе на посадку. Данные пассажира будут сверять через государственную единую биометрическую систему. Ну и, друзья, Госдума назначила депутату Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в нашей стране. Об этом сообщает РИА Новости сразу после голосования. Она принесла присягу и официально вступила в должность. На этом посту Лантратова сменила Татьяну Москалькову. Она была федеральным омбудсменом с 2016 года. По закону, один человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд. Яна Лантратова работала в Госдуме с 2021 года. Для этого она занималась правозащитной деятельностью и входила в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Теперь она будет рассматривать жалобы граждан, проверять работу госучреждений, участвовать в защите прав россиян за рубежом и в вопросах, связанных с обменом пленными. Ну и норвежские военные планируют провести переговоры с представителями нашей страны для обсуждения вопросов безопасности и стабильности в арктическом регионе. Об этом пишут «Известия». Переговоры запланированы как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Отмечается, что обеспечению безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона. В Роскачестве призвали быть внимательным при покупке разливного кваса из бочек. Основная проблема связана с несоблюдениями продавца санитарных норм при розливе, транспортировке и хранении этого напитка. Квас, я напомню, что это живой продукт, в котором продолжается процесс брожения. При нарушении температурного режима или использовании грязного оборудования в бочке могут начаться размножаться нежелательные микроорганизмы. Об этом сообщает Роскачество изданию «Лента.ру». Ну и, друзья, в визовом центре Италии заявили, что не располагают данными об изменении правил выдачи виз россиянам. Там порекомендовали обращаться за разъяснениями напрямую в Генеральное консульство. Об этом сообщает российская газета. Я напомню, что ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что итальянские визовые центры с 12 мая прекратили прием документов через третьих лиц. По данным Российской ассоциации туроператоров, теперь заявители обязаны лично приходить в назначенное время с паспортом. Туроператоры предупредили, что нововведение может серьезно увеличить сроки ожидания. Эксперты связывают ужесточение с коррупционным скандалом вокруг бывшего итальянского посла в Узбекистане. Официального подтверждения от визового центра Италии пока не поступало.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
7: Официально Пекин против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Ормузский пролив должен быть разблокирован. Что касается Украины, здесь все более расплывчато. Преобладают общие фразы. Стороны договорились искать пути решения проблемы. Похоже, что Си Цзиньпин повторил российскую формулировку относительно устранения первопричин кризиса как главной цели всего мирного процесса. Что касается Тайваня, председатель КНР высказался предельно жестко. Если США будут помогать мятежному острову, может случиться непоправимое. Нынешний китайский руководитель даже внешне предстает как умудренный жизнью философ. Он именно лидер Поднебесной. Все течет, все меняется, а Китай, он как бы вечен. Это некая константа, откуда пошел мир. И вот он бьет заносчивого ковбоя эрудиции. «Нам нельзя попасть в ловушку Фукидида», — предупреждает товарищ Си. Кто вдруг не в курсе? Это был такой древнегреческий философ. Он как бы первым изложил концепцию, когда, скажем так, претендент на лидерство сталкивается с лидером действующим. В результате всем становится плохо. Понятно, о ком и о чем идет речь. Нужно строить многополярный мир. Это напрашивается в качестве основного вывода. Дональд Трамп предпочитает выражаться проще. Президент США просто дал понять, что все хорошее в этом мире происходит благодаря Америке, в том числе и китайское чудо. Да, действительно, Китай, несмотря на большой подъем, амбиции и претензии, остро нуждается в тонких технологиях, в первую очередь американских. Собственно, торгует Китай также в основном с Западом. Страна эта экспортоориентированная. Так что насчет Фукидида и многополярного мира – все это, конечно, хорошо. Однако, насколько кто главнее – это, как говорится, большой вопрос. Так что с разделом мира, скорее всего, придется немного подождать. Хотя бы по той простой причине, что Соединенные Штаты своим лидерством делиться явно не собираются. Компромиссы возможны, но, видимо, только в экономической части, что уже немало. Вряд ли Трамп сдаст Тайвань. Что касается Ирана, очень сложно себе представить, что аятоллы и ксир подчинятся гипотетическому мудрому совету из Пекина и откажутся от ядерной программы относительно Украины. Здесь стоит напомнить, что Китай уже пытался посредничать. Был план из 12 или 20 пунктов, которые нынче благополучно забыты. Кстати, в этой связи стоит обратить внимание на слова госсекретаря Марко Рубио о том, что только США могут быть посредником в урегулировании украинского кризиса. Если кто-то хочет помочь, пожалуйста, мы не против. Но лидер бывает только один. При этом факт взаимозависимости, скорее всего, позволит удержать стороны от жесткой конфронтации. Товарищи Си Цзиньпина ждут в Вашингтоне. Переговоры будут продолжаться. И это самый, что ни на есть, положительный сигнал. Без всякого Фукидида.
0: Генеральная линия.
2: Ну и о погоде, друзья, в Дагестане. В горах сегодня будет прохладнее, так что если вы собираетесь туда, берите не только хорошее настроение, а что-нибудь с длинным рукавом такое вот. Май в Дагестане умеет удивлять. Оставайтесь на волне Диалог FM. Впереди музыка, новости и еще больше хорошего настроения. С вами Расим Загиров.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Сегодня, 15 мая, ожидается пик геомагнитной активности. Магнитная буря, начавшаяся накануне вечером, может продлиться все выходные. Отметим, что причиной может стать крупная корональная дыра на Солнце. Наиболее вероятный уровень G1, G2 от слабой до средней интенсивности. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин призвал дагестанцев голосовать за объекты благоустройства. Отметим, что в республике выбирают территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», что является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». За различные площадки отдали голоса уже свыше 140 тысяч человек. Успеть нужно до 12 июня. Филиал Россети «Северный Кавказ» «ДАГЭнерго» направит 2836 сотрудников на обучение и переподготовку в этом году. Особое внимание уделят рабочим специальностям, от которых зависит надежность электроснабжения, а также вопросам охраны труда и безопасности. Обучение пройдет на базе профильных вузов и корпоративных центров. Правительство России утвердило методические рекомендации по здоровому образу жизни для медорганизаций с центрами здоровья и долголетия. Об этом сообщает РИА Новости. Документ содержит советы по питанию, физической активности, режиму сна и управлению стрессом. Согласно рекомендациям, завтракать следует в течение часа после пробуждения, а ужинать не позднее, чем за 3 часа до сна. Россиянам советуют сократить потребление полуфабрикатов, колбас, сладостей, белого хлеба и сладких напитков. Для поддержания водного баланса рекомендуется пить воду после пробуждения и регулярно в течение дня. Рекомендуется также проходить не менее 7000 шагов в день. Ряду российских регионов спишут долги на миллиарды рублей. Сумма составит 19 миллиардов. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства. Мера коснется Тульской, Калужской, Оренбургской, Архангельской, Смоленской и Липецкой областей. Благодаря этому удастся высвободить значительные ресурсы в бюджетах регионов. Таким образом, власти поддержат дальнейшее развитие экономики и совершенствование качества жизни россиян. Зумеры назвали низкую зарплату и выгорание главными причинами стресса на работе. По данным ВЦИОМ, около 45% участников соцопроса указали эти факторы. Еще 30% серьезными проблемами считают бюрократию и отсутствие премий. Для молодых важны комфортные условия труда и быстрый карьерный рост. В 30-35 лет на первый план выходят социальные гарантии и меры поддержки, отмечают ведомости со ссылкой на опрос. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: Новости спорта.
4: Один из самых титулованных тренеров, правда, на клубном уровне, Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии до чемпионата мира 2030 года. Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Продолжение работы Анчелотти на этом посту отражает не только поддержку работы тренера со стороны конфедерации, но и доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков с момента своего прихода в конце мая 2025 года, говорится в сообщении. Под руководством 66-летнего итальянского специалиста сборная Бразилии провела 10 матчей, в которых 5 раз победила, 2 раза сыграла в ничью и 3 раза проиграла. Хоккеисты Колорадо Эвеланш не просто вышли в полуфинал Кубка Стэнли, но сделали это очень красиво. После первого периода команда на своей площадке проигрывала Миннесоте 0-3. Да и после двух периодов, что удалось сделать, так только размочить счет в матче. И вот в заключительные 20 минутки за минуту с небольшим МакКиннон счет сравнивает. И в овертайме Колорадо, дожав соперника, побеждает 4-3 в этой игре и в серии со счетом 4-1. В прошлом сезоне Колорадо вылетел уже на старте Кубка, так что болельщики ждут еще больших подвигов от команды в этом сезоне. Шестой этап Джерда Итали завершился победой Давида Беллерини. Это первая победа на гран-туре для 31-летнего итальянского велогонщика. На последних метрах он опередил бельгийца Яспера Стёвена и француза Поля Манье. За 700 метров до финиша на брусчатке случился завал, поэтому Поль Манье, который здесь выступает очень здорово, был вынужден затормозить. Тем не менее, он сумел финишировать третьим после Яспера Стёвена. Ну а в генеральной классификации по-прежнему первое место у португальца Афонсо Эулалиу. Олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2014 года в составе сборной США 36-летний Джеймс Харден помог Кливленду выиграть в овертайме в гостях у Детройта со счетом 117-113. И таким образом Кливленд в Национальной баскетбольной ассоциации в серии до 4 побед вышел вперед со счетом 3-2. У Хардена в этой игре 30 очков. Еще шаг Кливленду остается до полуфинала. Кстати, ровно 10 лет назад Кливленд Кавальерс единственный раз в своей истории был чемпионом НБА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Какинское бегство. Позже села Ялак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Какинского бека. В 1775 году Кака, Гагаз и Усур, находившиеся в составе рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Какинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В марте этого года российские компании осуществили рекордные закупки обуви в Соединенных Штатах Америки на сумму в 2 миллиона долларов, что стало беспрецедентным показателем в современной экономической истории. Об этом пишут РИА Новости. Анализ динамики импорта демонстрирует увеличение объема ввезенной продукции в 1,5 раза по сравнению с февралем, когда закупки составили 1,4 миллиона долларов. Агентство по статистике Америки, ведущее систематический учет внешнеэкономической деятельности с 2002 года, отмечает, что данный результат является абсолютным максимумом за весь рассматриваемый период. В результате мартовских закупок Россия вошла в десятку крупнейших стран-импортеров американской обуви, заняв 9-е место. Лидирующие позиции по объему приобретенной продукции занимают Канада, которая импортировала обувь на сумму 29,7 миллиона долларов, Вьетнам с показателем в 19,5 миллионов и Великобритания, закупившая обувь на 7 миллионов долларов.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Books Tappy подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третий можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки, но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете.
0: На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Реклама на Диалог.ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Передача отпуска по уходу за ребенком отцу может принести выгоду семье в размере от 3 до 8 миллионов рублей за полтора года, если женщина зарабатывает заметно больше мужа. Об этом газете «Ру» рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. По данным Социального фонда России, отцы стали заметно чаще оформлять пособие по уходу за ребенком. Сейчас на мужчин приходится каждый восьмой получатель таких выплат – 12,5%. Это в 6 раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. По словам эксперта, шестикратный рост доли отцов среди получателей пособия по уходу за ребенком связан прежде всего не с резкой сменой семейных ценностей, а с расчетом семейного бюджета. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае, об этом сообщает телеграм-канал «База». Отмечается, что рост связан с высокой инфляцией в Турции. За последний год в стране значительно выросли в цене гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил порталу эксперт Михаил Абасов. По данным «База», зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди российских граждан и уже занимает более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом туристы все чаще оформляют туры заранее, чтобы сэкономить. В прошлом году, напомним, Турцию посетили почти 7 миллионов россиян. Страна заняла первое место в списке зарубежных направлений для отдыха граждан России. И в завершении выпуска: в августе произойдет полное солнечное затмение, сообщил астроном Александр Камышников. Он уточнил, что 12 августа Луна полностью закроет диск Солнца на 2 минуты 18 секунд. Согласно материалу, в России затмение лучше всего наблюдать поздно вечером из Мурманска. В Санкт-Петербурге Солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но труднозаметную картинку. А в Москве его будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Полная фаза затмения в России будет хорошо обозрима в самой северной точке полуострова Таймыр, но там живут только полярники и олени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Во время онлайн-встреч включайте камеру. Это знак хорошего тона. Но если вдруг ваш фон видеозвонка содержит пейзажный бассейн или вид с яхты, лучше найти вместо этого белую стену. В тех случаях, когда вам просто нужно быть без камеры, скажите об этом ведущему или группе в самом начале. При этом не обязательно указывать причину. Это ваше дело.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Дорожные новости.
1: Правила сдачи экзаменов на права изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На Крымском мосту начала действовать новая схема проезда. Теперь при подъезде со стороны Краснодарского края водителям выдают карточки, в которых прописан дальнейший маршрут. Грузовики, автобусы и машины с объемным грузом едут на досмотр отдельно. Машины только с ручной кладью отдельно. Разделение потоков позволяет оптимизировать и ускорить процессы, а выдача карточек помогает водителям лучше ориентироваться на подъезде к мосту. Схему уже протестировали в прошлом году. Она показала себя хорошо. Правила сдачи экзаменов на права изменились. С 12 мая сократились максимальные сроки прохождения практики. Не больше 60 дней после сдачи теории. Раньше было полгода. Если кандидат не уложится в новые сроки, теорию придется пересдать. Также появилось больше оснований для аннулирования результатов экзамена. Например, за использование мобильных устройств. Это первый этап реформы системы. Еще ряд изменений вступит в силу с 1 марта следующего года. Проезд по платным дорогам для многодетных семей может стать бесплатным. В общественной палате предложили Росавтодору ввести эту норму для поддержки семей и развития внутреннего туризма. Это уже не первое подобное предложение. Раньше депутаты от «Справедливой России» даже предлагали конкретный механизм – привязывать транспондер к документам для получения льготы. В Госавтодоре в целом не против изменений, но пока остается открытым вопрос финансирования, так что перспективы туманны. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Весь интернет смеется над фотографией в социальных сетях. Американская команда по математике впервые победила на Всемирной математической олимпиаде.
2: А там все китайцы.
1: И фотография. А там 5 китайцев.
2: Да.
1: И что с этим делать? Сегодня в Китае гениальных детей с коэффициентом интеллекта, который можно назвать гениальностью, больше, чем детей в США вообще. Это без генетических еще экспериментов. А когда эти все подрастут, да, в которых встроили геном, и непонятно, что с этим делать. И уже будет не догнать. И вот скажи, пожалуйста, а как на нас повлияет? Ты уже сказал, да, вот когда-то там Советский Союз сформировался тем, что русская языковая культура, литература, научная мысль, да, обогатила мышление, культуры, технологии, экономику, социальную сферу тех республик, которые вошли в Советский Союз, вот это то, что называется постсоветское пространство. Ну, действительно, были там какие-то территории были менее развиты,
2: да, это
1: и
2: правда.
1: Вот накрыло, да, и подняло. Промышленность, экономику, социальную сферу, медицину, образование. А вот сейчас не получится, что китайское так накроет нас?
2: Да.
1: Посмотри.
2: Я хочу сказать. Да, получится, да.
1: Вот посмотри, мы все больше увлекаемся именно иньскими видами спорта.
2: Да.
1: Да, где-то беговые лыжи сейчас, фристайл, да, это иньский вид спорта, не нужна внутренняя энергия. Фристайл, кайт, виндсерфинг. Да? Это иньские виды спорта. Посмотри, сколько людей увлекаются. Да, цюань, цигунь.
2: Да.
1: Китайскими гимнастиками. Да, как много людей хочет поехать туда, в Шаолинь, учиться. Ты же преподавал на каких-то актерских курсах, притом преподавал дыхание.
2: Ну да, было дело.
1: Да? Дыхание и энергии актерам. Притом за основу ты взял именно восточные практики.
2: Ну, конечно, да. Ну, в школе драматического искусства я вел мастер-класс долго довольно, да. Я хочу сказать, да, как этот, не хотелось бы моей той имперской части сказать, нет, этого не будет. Да, накроет. И вообще единственный шанс...
1: И хорошо ли это?
2: Конечно, хорошо. Ну, а куда деваться-то, собственно говоря? Если ты будешь говорить плохо, тогда накроет, и тебе будет плохо. Если ты будешь говорить хорошо, и бороться с этим бесполезно, и бессмысленно, более того, это будущее идет сюда навстречу, как таковое. Да?
1: Будущее идет.
2: Это волна, она прокатилась, ну, наверное, по земле.
1: Через прошлое идет будущее.
2: Да, в одну сторону прокатилась, сейчас идет в другую сторону. И, в принципе, с моей так точки зрения, дальнейшее развитие человечества, оно как раз и заключается в этой возможности соединения вот эти вот древние совершенно системы знаний, значит, в основе которых лежат как раз науки о сознании, там, Китай, ну, традиционная
1: управление.
2: Китайская...
1: Я напомню, что в запретном городе есть специальный зал, где еще там 2000 лет назад тестировали управленцев.
2: Да, конечно, да, всегда.
1: Здесь еще раз говорю, мы непонятно кем были,
2: непонятно,
1: а там уже были тесты на управленцев.
2: Нас просто не было, мы еще были растворены в других каких-то там этнических потоках, как таковых.
1: Это видно по нашим с тобой школам.
2: Да, эти тесты на управленцев были, однозначно, да, всегда были. И более того, тот тип знаний, которым китайцы владели, ну, я думаю, что на протяжении там 5000 лет, это то, к чему вот-вот приближается самая продвинутая современная наука. И, в общем, я думаю, что это на самом деле один из таких ответов на этот вопрос, как они этого добились, вот что у них такая наука сейчас, что они двигаются по каким-то там областям впереди по-настоящему, да, что они действительно захватят, через какое-то время они, конечно, захватят интеллектуальное пространство. Да, потому что думать в категориях, в понятиях и оперировать вот этими вот какими-то внутренними блоками внутри сознания, которые более привычны для такого вот древнекитайского способа мышления, будет интереснее, приятней, плодотворнее и продуктивнее. Вот в этом причина заключается, что в этом интерес к искусству войны Суньцзы, он же заключается и не в том, что там слово Суньцзы баюкает слух современного человека, да, значит, или интерес к той же самой, я не знаю, Конфуцию, к его текстам, или там Чуанзе, мистическим текстам даосских, заключается именно в том, что это дает...

0: дает тебе какой-то другой тип видения, который делает, который дает тебе эти самые преимущества в этой жизни, который позволяет жить более комфортно, проводить время духу внутри тела, собственно говоря. Про это же речь-то идет.
1: Мало того, это созидательный процесс. Если у Клаузевица мы читаем, что бой является самым лучшим способом ведения войны, у Суньцзы мы читаем: лучший бой, не начатый бой.
0: Однозначно. Не, ну я очень люблю эту связку у Суньцзы, что, конечно, там высшего уровня полководец разрушает замыслы противника. Да, разрушает замыслы противника. Следующий за ним разрушает его связи и союзы. Следующий за ним разрушает его войска. И следующий за ним штурмует города. А я говорю о том, что высшего уровня, значит, полководец, он воспитывает детей противников, правителей противника, да? Он дает им системы знаний, да, по большому счету. И в конечном счете, я думаю, что Китай сейчас стоит перед этой точкой, когда он, наконец, поймет нереальный потенциал великий своего вот этого духовного наследия. То есть, по большому счету, всего того, что работа-то шла, не китайцы шли с тем, чтобы сейчас мы вот западным людям объясним, расскажем, что у нас. Китайцы как раз, чем раньше мы туда идем, тем более они были в абсолютно уверенности пребывали, что западный человек не способен понять их тонкости, их вот этого вот мышления, древних текстов, и их искренне восхищал и удивлял этот интерес, когда ты это проявлял там к чему-нибудь такому, и до сих пор это так в Китае, да, и китайцы-то пошли к тому, чтобы изучать авраамический западный дискурс в конечном счете. И они пока еще не настолько владеют этим самым авраамическим западным дискурсом, хотя начинают приближаться, учатся они хорошо. И следующим этапом, когда...
1: Сам я могу сказать, как человек, который преподает там 28 лет в Америке и 15 во Франции, самые работоспособные, трудолюбивые, ответственные студенты всегда китайцы.
0: Китайские.
1: В любой группе. Всегда.
0: Да, да, да, да.
1: Они вот даже задания до утра будут в библиотеке сидеть.
0: Да, потому что они научены учиться, потому что для Китая грамотность, собственно говоря, по-китайски учиться в университете или где-то, это душу, читать книги, душу. Это так переводится этот термин. Не ценар, душу. Чем это? Ты в каком университете читаешь книги, учишься, означает это, да? И они понимают, что это такое, потому что большая традиция вот этих самых 5000 лет, что люди, читающие книги, всегда были самыми главными, передовыми, они занимали должности, они управляли, и грамотность всегда была этим отличительным знаком знатности, как таковое слово, знатность. От слова «знать», да, отсюда появляется. Они сохранили в любом случае огромное количество в языке вот этих вот каких-то, ну, таких целостных не только рудиментов, но и кластеров каких-то, да, вот того, как надо учиться этих явлений. И очень скоро они поймут, как же передавать, как же этот вирус-то на Запад передавать, в конечном счете.
1: Я каждый день в твоем блоге читаю размышления о значении цифр. Вот это китайская нумерология, китайская астрология. Каждый день начинается у меня с твоего приветствия.
0: Да.
1: Добрым людям.
0: Доброе утро добрым людям, да.
1: Да, добрым людям. Это каждое утро, да, я читаю?
0: Да, каждое
1: блог.
0: Утро,
1: ты
0: да.
1: Честно и трудолюбиво пишешь огромные тексты каждое утро своим последователям, друзьям, кто подписан на тебя. У меня возникло впечатление, что у тебя совершенно другое восприятие чисел. Может быть, только Пифагор, да, со своей вот, со своим отношением к гармоникам этого мира, которые реализованы в цифрах. Напомню, что современную музыкальную культуру тоже создал Пифагор, как раз думая о цифрах и гармониках и соотношении там, частот. Да? Он не знал слова «частота», но тем не менее он понимал, что такое общий знаменатель, когда создал полутон, да? Создавая вот эту современную музыкальную архитектуру современной европейской музыки. Но ошибся. Та 12-я квинта не равна 7-й октаве.
0: Да.
1: Ошибся.
0: Я помню, я услышал это, ты рассказывал, меня это очень поразило, и очень мне понравилась эта тема,
1: да,
0: что не может строить эта история,
1: тем менее,
0: темперирование.
1: Но отсюда волчьи звуки, темперирование, да, и отказ от темперирования тем же Генделем или Скрябиным. Скажи, пожалуйста, что для тебя цифры, гармония цифр, соотношение цифр.
0: Цифра,
1: каждый день мы только что проверяли микрофоны. Uh-huh. Я сказал 16,
0: uh-huh.
1: а ты сказал 17.
0: 17, да. Очень интересно, 16 – две восьмерки, я сразу там буду говорить, а 17 единица и семерка – это у нас, для меня 17 – это разница между 81 и 64, да, эти 9 девяток и 8 восьмерок, такая базовая матрица китайской культуры, и 17 представляет собой самое такое мистическое число в китайской культуре, потому что вот оно как раз указывает на отсутствие, на пустой дом такой некий, так, центральный дом в девятиклеточном квадрате, да, и для меня, конечно, же цифра, опять же, ну, русское слово «цифра» происходит от арабского «цифра», что означает «знак», собственно говоря. Цифра означает «знак» как таковой, и во многих традициях не было цифр как таковых. Кстати, у иудейской традиции же цифры обозначались буквами, да, там 1, 2, 3, 4, и в старославянской та же самая история была. Значит, арабские, индийские цифры, которые пришли сюда, пришли позже гораздо. Да. А в Китае были всегда эти цифры, но они обязательно имели еще свое лексическое значение, но так же, как ты говоришь, когда слово там «один», оно в любом случае имеет лексическое значение: единица, единство и так далее, два, дева, двойственность и так далее, ну и прочее. Вот. Для меня цифра – это некий такой способ оперирования реальностью, которая соотносится, опять же, по-китайски с образом, потому что технология толкования книги перемен – это технология толкования образов и чисел, образов и цифр как таковых. И только соединяя, но потом, так как я занимаюсь этими практиками довольно много, психофизическими, там везде есть обязательно счет. Да, там есть счет дыханий. Я сейчас собираюсь сделать для современного мира некий такой фьюжн цигуна и йоги, то есть соединить цигун с йогой, значит, как базовые принципы, как таковые, где как раз добавится счет дыханий с осмыслением того...
1: Ты видел проект человека, которого я безумно люблю, просто влюблен в эту женщину, Алена Долецкая, «Пойду по душу».
0: Нет,
1: посмотри, не невероятно. Mm-hmm. Это то, о чем ты сейчас говоришь. Посмотри ее проект. Я его консультировал. Mm-hmm. Великолепный проект. «Пойду по душу». Она учит дышать. Mm-hmm. Просто это 3 раза в день. Mm-hmm. Люди подключаются к ее подкасту, угу, и учатся дышать.
0: Ну, это очень важная история, да, конечно.
1: Потом она при угу этом читает какие-то литературные тексты.
0: Угу. Да. Я же говорю, я много говорю о том, что вот об устройстве шестичленном человеческого сознания, что, собственно говоря, 6 каналов сенсорных – это как раз зрение, осязание, вкус, зрение. Если идти извне вовнутрь, зрение, осязание, вкус, дыхание, обоняние, слух. Вот они как бы таким образом идут, да. Вот я сюда ввожу дыхание как несенсорный оператор, да, который как раз в аврамической традиции был абсолютно затушеван, да, он перестал восприниматься как орган, некий орган сенсорный, да, орган, который отвечает за гармонизацию внутренних и внешних частот как таковых, да, и который работает только как раз через подключение туда осознанного внимания. Это когда ты подключаешь осознанное внимание, но более того...
1: Осознанное дыхание бутейка.
0: Да, осознанное дыхание. Да, осознанное дыхание – это, по сути дела, вот китайский термин на самом деле. Собственно говоря, чигун – это есть работа по соединению внимания, дыхания и ощущения, собственно говоря. И это, конечно, тело, душа и дух. И с этой точки зрения, но, опять же, китайская история, она отличается тем, что она не кинула концепцию времени как некого ощутимого потока, который тоже ощущается только через дыхание. Только через ощущение дыхания ты постепенно можешь прийти к ощущению времени. Да? И даосские расклады, когда ты делаешь упражнение, обязательное точное количество раз. То есть это там 7, 9, 36, 24, 72, 76, 640. Ты всегда знаешь, на какие синтагмы он делится, на какие цифры. Да? и более того, какая цифра что означает. То есть, если ты делаешь 19, то это есть гармонизация вот этого Солнца и Луны, значит, какого-то ритма, да, какого-то там, мне очень хочется слово назвать циркадного, значит, красивое, оно звучит красиво, да. Значит, если ты делаешь 24, то ты там делаешь иньское движение, там 36 янское и так далее. Ты все время через эти вещи синхронизируешь себя с временем. Вот для меня цифры и числа, значит, когда ты за цифрой имеешь всегда образ, что такое единица, то есть 3 и 1 не равно 2 и 2, да, по сути дела, в этом случае, и не равно 1 и 3, как таковое. Это разные типы распределения внимания в сознании, да, внимания второго внимания, твоего второго поля внимания. И, по сути дела, вот опять же, книга «Перемен», она тебя учит так обращаться с числами, как единицами твоего сознания. И только когда ты начинаешь этот мир считать, да, по сути дела, тогда он становится другим. То есть мир становится. Мы же действительно живем в сильно разных мирах. Ну, чем ближе люди духовно, тем в более похожих мирах они живут. И эти миры очень богаты, и никак друг с другом могут и не пересекаться, да, как таковые. Чем люди беднее духовно, тем более у них миры отличаются, да, и поэтому между ними возникает вражда. Как говорит традиционный китайский этот расклад, осознанный человек, знатный человек, он ищет всегда осознанности, осмысленности, да, и совести его на первом месте. Маленький человек всегда ищет выгоды, собственно говоря. Вот это противоречие между поиском выгоды и поиском осознанности, это то, что ведет человека, потому что выгода – это такой короткий вариант, как таковой. Ты вот сейчас выгода, вот она, ты ее взял и в карман положил. А осознанность, она тебе дает длинный поток времени. То есть я вот все время говорю о том, что такое в Китае счастье, да, которое состоит из трех компонентов. В традиционном китайском видении это долголетие, это богатство, благополучие и карьера. Значит, карьера как жалование, там, значит, если брать. И здоровое долголетие – это то, чем тебя награждает небо, скажем так. Да? И это происходит сплошь и рядом каждый день. На тебе или в связи с твоими какими-то правильными или неправильными движениями и усилиями твоего духа внутри твоего тела, внутри твоей среды, в которой ты обитаешь, тебе или прибавляется или убавляется качественная жизнь в конце.
1: Слушай, ты говоришь вот практически формулировками из нашей книги «Кармалоджик».
0: Угу.
1: Да, но потому что универсальный... надо соблюдать правила данного перерождения, чтобы, да. Да, чтобы выстроить свою судьбу.
0: Чтобы пробудились как можно дольше в качественном каком-то состоянии. Да.
1: Супер. Замечательно. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Друзья, вот видите, какой удивительный, глубокий, мудрый и интересный собеседник у меня сегодня. Я очень дорожу дружбой с Брониславом Виногородским. Надеюсь, вы тоже в него влюбились и тоже станете его слушателями, последователями. Спасибо большое, Бронислав,
0: спасибо,
1: что пришел,
0: спасибо,
1: за твое время, спасибо. И за твою мудрость.
0: Спасибо огромное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Первый завод по производству минеральной ваты открыли в Крыму. Предприятие способно выпускать 30 тысяч тонн продукции в год. Об этом рассказал глава крымского парламента Константинов. Этого хватит для покрытия потребности минеральной базальтовой ватой не только Крыма, но и новых субъектов России, а также регионов Южного федерального округа, подчеркнул Константинов. При слишком медленном снижении ключевой ставки до 15% микропредприятий могут закрыться в этом году. Центральный банк России прогнозирует, что по итогам этого года среднегодовая ставка составит от 14 до 14,5%. Высокая стоимость заемных средств уже лишает малый бизнес доступа к оборотным ресурсам. Реконструкцию московского ипподрома планируют завершить в этом году. Легендарная арена откроется в День города. До сентября строители завершат реставрацию исторического корпуса, а также возведут новые конюшни и современную зону состязаний. Ученые пришли к выводу, что одна из причин долголетия – длительная материнская забота. Исследование показало, у видов, где детеныши долго зависят от матери, чаще жизнь протекает дольше. Речь не только о людях. Похожая закономерность наблюдается и у приматов, китов, слонов и гиен. Такие животные обычно живут дольше, медленнее размножаются и больше времени уделяют потомству. По словам исследователей, если мать живет дольше, у ее детей и даже у внуков выше шансы выжить и вырастить собственное потомство. Полный уход из социальных сетей не улучшает психическое здоровье. Цифровой детокс не делает людей заметно счастливее и не улучшает эмоциональное состояние. Исследователи объясняют это парадоксом мобильной связанности. Смартфоны и сеть помогают быстро получать информацию и поддержку, но одновременно создают постоянный поток уведомлений и ощущение, что нужно всегда быть онлайн. По словам специалистов, гораздо эффективнее работают умеренные ограничения. Отключение лишних уведомлений, лимиты экранного времени и более осознанное использование приложений. Дагестанский шахматист Таймаз Темирбеков стал победителем международного турнира «Мемориал Джафарова», который прошел в Баку. Мастер ФИДЕ провел турнир без поражений и с результатом 8 очков из 9 занял первое место в общем зачете. Ученик тренера-преподавателя Максудина Джанбалатова также выполнил третью норму международного мастера и существенно улучшил свой рейтинг, прибавив около 70 пунктов. Отметим, что сегодня Таймаз Темирбеков – лидер сборной Дагестана и один из сильнейших юных шахматистов Юга России. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, точнее, добрый вечер. Мы вновь в эфире, программа «Актуальный вопрос». И у нас сегодня в гостях Марат Курбанов, начальник государственного земельного контроля Управления Росреестра по Республике Дагестан. И тема сегодняшнего нашего диалога касается, она достаточно актуальна, и очень много вопросов на эту тему. Это в первую очередь по поводу предоставления земельных участков. Кто имеет право, какие документы для этого нужны, обо всем об этом мы говорим сегодня. Марат Шакшаевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Итак, если говорить о предоставлении земельного участка, ну, в Дагестане действительно можно получить земельный участок бесплатно, и такая поддержка, она оказывается в первую очередь, как я понимаю, социально незащищенным гражданам.
2: Вы знаете, но, во-первых, я хочу отметить, что Управление Росреестра по Республике Дагестан проводит проверки в отношении органов местного самоуправления. Угу. Мы наделены такими полномочиями.
1: И в том числе именно вот этот вопрос, предоставляется ли ими земельные участки, тоже контролируете, получается,
2: в отчасти. Отдел государственного земельного надзора проводит проверку именно на предмет предоставления земельных участков гражданам, в том числе за плату, бесплатно. И поэтому нам, как никому другим, известно, знакома эта ситуация, кому предоставляются земельные участки бесплатно, кому не предоставляются. Например, те люди, которые проживают в городе, в Махачкале, они думают, что земельные участки, в принципе, в Республике Дагестан бесплатно получить это невозможно. Да. При этом я хочу отметить, есть районы, есть села определенные, где очень много земельных участков бесплатно предоставляются. То есть, в принципе, как таковой проблемы в Республике Дагестан, нехватка земель, она не существует. Есть огромное количество сел, где предоставляются земельные участки бесплатно. Вопрос в том, как они предоставляются и законность предоставления этих земельных участков.
1: То есть получается, на сегодняшнем этапе, учитывая, что теперь государственный земельный надзор, управление контролирует в том числе и муниципальный земельный надзор, то вы, получается, проверяете законность предоставления. И вот, если говорить о проверках конкретно, как много нарушений, какие районы больше всего нарушают, скажем так, это?
2: Во-первых, это проводится не в рамках координации деятельности муниципального земельного контроля. Эту работу мы всегда проводили. Начиная с 2022 года, эта деятельность была приостановлена в связи с мораторием на проведение плановых проверок в отношении органов местного самоуправления. И в 2026 году мы опять возобновили эту работу. У нас в Республике Дагестан 36 органов местного самоуправления, в отношении которых проводятся проверки. В отношении 14 органов местного самоуправления в 2026 году уже проверки проведены. И, как правило, в принципе, в отношении кого мы проводим проверки, практически везде порядок предоставления земельных участков нарушается. Здесь я хотел бы
1: отметить... То есть нельзя назвать субъект, ну, как бы муниципалитет, в котором бы не нарушался закон о предоставлении льготных земельных участков.
2: Вы знаете, здесь я хотел бы отметить одно дело, когда сам порядок предоставления нарушается в селах, поскольку отсутствие кадров на это сказывается. Другое дело, когда земельные участки предоставляются лицам, не имеющим права на бесплатное приобретение земельных участков. И поэтому, с одной стороны, если сам порядок нарушен, как правило, это заканчивается представлением, прокуратура вносит представление в орган местного самоуправления, и, в принципе, нарушения устраняются. А другое дело, это когда администрации сел, городов не предоставляют земельные участки, хотя у них имеются земельные участки лицам, которые нуждаются в бесплатном получении земельных участков. или предоставляю тем гражданам, которые, в принципе, не имеют права получить бесплатный земельный участок. И я хотел бы отметить, что вообще Росреестром огромная работа проделана на протяжении последних 5 лет в части проведения проверок в отношении органов местного самоуправления. Я могу сказать, что Республика Дагестан всегда был в лидерах по проверкам в отношении органов местного самоуправления. Мы всегда включаем огромное количество муниципалитетов, проводим проверки. И те ребята, которые непосредственно участвуют в проведении проверках, они практически со всеми главами сел, районов, они знакомы. И очень часто бывает такое, они звонят, просят включить село в план проведения проверок, район. И, соответственно, хотят понять, имеются у них нарушения или нет. И есть добросовестные главы районов, сел, которые хотят в соответствии с законом проводить эту работу, хотят бесплатно предоставлять земельные участки. И очень часто бывает так, прежде чем предоставить земельные участки, звонят в Росреестр, спрашивают вот проект, решение о предоставлении земельных участков бесплатно, посмотрите, законно или незаконно.
1: То есть здесь вообще проблема даже не в том, что такая вот, как скажем так, сопротивление выдачи земельных, бесплатных земельных участков, а скорее такая правовая неграмотность и отсутствие специалистов, знающих, как вот этот механизм предоставления, я так понимаю?
2: Да, реализовать механизм на самом деле в некоторых селах очень тяжело, потому что все крупные специалисты в сфере земельных отношений, они, наверное, сосредоточены в городе. И идти в села, в районы, работать юристами, управление земельных отношений, где не совсем большие зарплаты, им невыгодно. И поэтому они имеющими своими силами как-то пытаются законно предоставить земельные участки. И, как правило, эти нарушения, они носят такой системный характер. Это нарушения в площадях предоставления земельных участков. То есть у нас определены конкретные площади. Минимальная площадь земельного участка, сколько можно предоставить. И максимальная площадь, сколько допускается предоставить, к примеру, гражданину под определенные цели. И бывает, что главы превышают эти нормы или, наоборот, предоставляют меньше положенного гражданам земельные участки.
1: Ну вот если говорить о правилах предоставления земельного участка, кто на сегодняшний день имеет право на бесплатный? И, ну и вообще в целом, что это за участок? Можно ли его получить, к примеру, проживая там, ну, в Агульском районе, а получить его в Рутульском районе, да? Ну потому что, ну, как бы ты можешь быть прописан в одном месте, а живешь совершенно в другом. Насколько это возможно?
2: Здесь в каждом субъекте Российской Федерации категория граждан, которые имеют право бесплатно получить земельные участки, определяется уже непосредственно законами субъектов. И здесь важно отметить, что в Республике Дагестан это участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны. Это граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Дагестан, которые не имел и не имеют собственности в постоянном бессрочном пользовании земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или граждане, которые не имеют земельные участки для индивидуального жилищного строительства, а также с недавних пор участники специальной военной операции. И в случае, если они в ходе специальной военной операции умерли, то члены их семей.
1: Если не ошибаюсь, это получается у нас, вот если я подытожу, да, получается у нас на земельные участки имеют право это многодетные семьи, ну то есть это вот в Дагестане это семьи с 3 и более несовершеннолетними, 3 и более. Далее у нас, получается, идет ветераны и инвалиды ВОВ, чернобыльцы, дети-сироты или люди, оставшиеся без попечения родителей.
2: И, в принципе, граждане однократно, бесплатно, каждый гражданин имеет право получить земельный участок бесплатно. в случае, если ему ранее земельный участок не предоставлялся.
1: То есть, если он относится к категории льготных граждан.
2: Да. И здесь необходимо отметить, что если гражданин имеет право бесплатно получить земельный участок по нескольким основаниям, то он имеет право получить бесплатно только по одному из оснований.
1: То есть, нужно выбирать.
2: Да. И здесь, вы знаете, я хотел бы отметить одну такую важную особенность. Если вы приобретали когда-либо земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, вы уже не имеете права приобрести бесплатно земельный участок для этих целей, даже если вы продали, даже если вы купили этот земельный участок. Что касается земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в случае, если у вас на дату обращения в орган местного самоуправления имеется жилье, или ранее вам предоставлялся земельный участок под эти цели, также вы уже утрачиваете право на бесплатное получение земельного участка для этих целей. И здесь хочу подчеркнуть, что не совсем понятное такое правило, потому что если у вас имеется огромный земельный участок для предпринимательских целей, коммерческие какие-либо объекты, в этом случае, если у вас в принципе нет земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, вы право свое не утрачиваете. А если вам досталось по наследству земельный участок или вы приобрели небольшой земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, в этом случае вы уже свое право утратите на бесплатное получение
1: земельного участка. То есть даже если по наследству?
2: Да, там разницы нет. И большинство нарушений, которые выявляются в рамках проведения проверок, это когда гражданину предоставляют земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, у которого, в принципе, уже есть такой земельный участок.
1: То есть получается, вот если подытожить, человек имеет право на бесплатный земельный участок, если он относится к льготной категории граждан, один раз, но только при условии, что у него нет земельного участка, он его никогда не получал ни по наследству, ни покупал, то есть не было никогда у него своей земли.
2: Да,
1: вот
2: в
1: только
2: этом случае,
1: в этом
2: да.
1: случае. Даже
2: думаю,
1: если она у него была собственности всего лишь месяц, да,
2: не имеет значения,
1: он уже теряет это право.
2: Я думаю, у нас очень много людей проживают в Республике Дагестан, которые, в принципе, не имеют земельные участки, и они могут смело обращаться по месту проживания и получить земельные участки бесплатно. И здесь многие люди, они думают, что якобы вот обратимся, нам откажут. Если вы грамотно составляете заявление, нужные реквизиты указываете, в течение 10 дней орган местного самоуправления должен по
1: исчерпывающим основаниям. Вот этот момент, грамотно оформляете, да, что должно быть в заявлении, какой пакет документов необходим, что нужно?
2: Ну, во-первых,
1: и куда обращаться?
2: Обращайтесь по месту проживания в орган местного самоуправления. Первое. Вы указываете земельный участок, на который претендуете, указываете кадастровый номер земельного участка, категорию земельного участка, вид разрешенного использования земельного участка, то есть под те цели, которые запрашиваете.
1: То есть ты можешь сам выбрать тот земельный участок, который тебе нужен?
2: Да. В случае, если земельный участок не состоит на государственном кадастровом учете, вы обращаетесь с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, выбираете пустое место, обращаетесь в орган местного самоуправления, и поверьте мне, есть люди, которые этим занимаются и получают земельные участки.
1: Ну вот если быть вот ветераном СВО, ну вот сейчас у нас небольшая пауза, и буквально через минуту мы опять вернемся, и вот этот вопрос мы, конечно, затронем, тем более, что есть несколько вопросов именно от вдов, вот мне сейчас написали в личку.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Три четверти крупных промышленных предприятий ухудшили финансовое состояние. Следует из анализа ведомости финансового состояния предприятий. В зоне спада оказались крупнейшие налогоплательщики. Предприятия нефтегазовой и угольной промышленности, а также черная металлургия. В расчет брались три показателя. Чистая прибыль-убыток, выручка и прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизация. Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Новатек существенно просели по всем трем показателям. А Лукойл получил более 1 триллиона рублей убытка за прошлый год после прибыли годом ранее. Снижение показателей – прямое следствие ужесточения санкционного давления, дисконтов на сырье и сжатия внешних рынков сбыта, считают аналитики.
4: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
5: А вы знаете, наш народ без чая не может.
6: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
7: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
5: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
8: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
0: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Мы вновь в прямом эфире. Гуризада Камалова. У меня в гостях Марат Курбанов, начальник земельного надзора Управления Росреестра по Республике Дагестан. Мы остановились вот по поводу предоставления земельных участков ветеранам СВО. Вот все, что мы говорили до этого, можно и отнести и к ним. Но единственный один нюанс. Если у ветерана СВО уже был земельный участок, может ли он, либо его вдова или мать, претендовать на участок, хотя, ну, по месту и в каких ситуациях?
2: Ну, вообще, у нас недавно в закон Республики Дагестан внесли изменения, и военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, и лица, проходящие службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, имеют право получить земельный участок бесплатно однократно. При этом, естественно, они могут иметь основания получить земельный участок по другим каким-то обстоятельствам тоже. И если у них имеется уже земельный участок, приобретенный там, для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, они в этом случае, естественно, не утрачивают право бесплатно получить земельный участок.
1: То есть даже если ранее они получали, к примеру, участок как многодетная семья или семья, имеющая ребенка-инвалида, там, ну, это тоже там есть показатель, то, тем не менее, они все равно имеют право?
2: Нет, если они получили по другим основаниям земельный участок бесплатно, они свое право утрачивают. Здесь важно, что от государства он ранее под определенные по цели, да, земельный участок не получал.
1: Но если земельный участок они получили по наследству, либо был куплен когда-либо ранее, то, в отличие от других льготных категорий граждан, участники СВО не теряют право на земельный участок.
2: Да, поскольку здесь от его какого-то имущественного состояния его право не зависит. Закон наделяет его правом бесплатно получить земельный участок только по определенным основаниям, то что он является участником специальной военной операции и награжден в ходе проведения специальной военной операции.
1: Ну, тут еще один вопрос. Вот мне пишет сестра погибшего. Она говорит по поводу фактического проживания. Они были прописаны в селе, но долгое время живут в городе. Имеют ли они право написать на получение участка в городе? Она пишет: в нашем селе говорят, нет участков. Хотела бы уточнить, где-нибудь в другом месте могут дать земельный участок?
2: Ну, здесь я хочу, во-первых, отметить, что в случае, если погибшего участника специальной военной операции, то имеют право получать супруга, дети погибшего участника специальной военной операции и родители участника специальной военной операции. Это первое. И второй момент. Земельный участок имеют право получить по месту проживания или по месту пребывания зарегистрированного в установленном порядке.
1: Поэтому, то есть это прописка так называемая, правильно?
2: Да.
1: То есть человек, если прописан, к примеру, да, вот как здесь вопрос, в поселке там Шамхал-Термен, да, то он имеет право получить именно вот...
2: Вы знаете, здесь закон делает отсылку именно на место проживания. Потому что...
1: То есть место фактического проживания.
2: Да, потому что у нас были случаи в Республике Дагестан, когда гражданин прописан по определенному адресу, там, в другом городе, земельный участок он получает по месту проживания. Это нужно, естественно, подтвердить. И если человек на самом деле проживает в определенной местности, то по месту этого жительства он имеет право получить земельный участок бесплатно. И я хочу отметить, огромное количество земельных участков предоставляются участникам специальной военной операции. Вот мы проверки проводили в отношении Дербентского района, в отношении там, города Дербент. И сейчас мы видим, что на самом деле огромное количество земельных участков предоставляются. И здесь даже в случае, если какой-то порядок нарушен, то, естественно, мы указываем на необходимость соблюдать определенные процедуры, но органы местного самоуправления стараются там, хоть нарушают порядок, не нарушают. Если человек имеет право бесплатно получить земельный участок, они ему
1: пытаются доставить. То есть, если они и нарушают, то в пользу участника СВО.
2: Да, то только в пользу участника СВО.
1: Это радует, побольше бы таких нарушений.
2: Да, и я думаю, что прокуратура за такие нарушения пока еще представление вносить и наказывать органы местного управления не будут.
1: Ну тут я еще раз все-таки вот этот момент уточню. Вот хорошо, получается, человек был прописан где-то в селе, да, проживал он постоянно, ну пусть будет Каспийск, да, к примеру. И вот его не стало. Его мать или жена имеет право на земельный участок, правильно? То есть они должны подтвердить, что этот человек проживал постоянно в Каспийске. Это что могут быть? Свидетельства соседей? Это что?
2: Справка от участкового. И, в принципе, я думаю, и сами органы местного самоуправления, они владеют информацией, кто проживал, в каком доме. И
1: если этим... он работал в Каспийске, получается, будет уже информация из налога.
2: Работал, проживал в Каспийске, то он имеет право по месту проживания получить земельный участок, в том числе по месту временного пребывания. На момент подачи заявления.
1: То есть поэтому очень важно собирать документы, и я думаю, что это немаловажно как бы для каждого. Получается, в первую очередь, это справка от участкового. Справка, если вы проживали в многоквартирном доме, это может быть ЖЭК или БТСЖ, которые тоже могут дать подтверждающий документ, что человек проживал по этому адресу в течение там, какого-то времени. Ну, то есть все, что могло бы подтвердить. И с этими документами уже можно направляться в органы местного самоуправления с заявлением на предоставление земельного участка. Но тут еще такой момент. Вот вы ранее сказали, что нужно указать заявление, кадастровый номер участка. Ну, то есть получается, а если человек не знает, где смотреть эти номера, как? Вот он просто знает, что ему должны дать участок, по большому счету. Где он его будет?
2: Вы знаете, ну, в первую очередь необходимо иметь в виду, что гражданин, который обратился в орган местного самоуправления, он должен быть в установленном порядке признан нуждающимся в получении земельного участка. То есть здесь он подпадает по тем критериям, которые установлен законом Республики Дагестан, как нуждающийся. В этом случае он просто обращается в орган местного самоуправления с заявлением о том, чтобы его поставили на учет в качестве нуждающегося в получении земельного участка бесплатно. Далее орган местного самоуправления формирует земельные участки для определенных целей, в том числе для участников специальной военной операции. То есть уже кадастровые номера будут определены. Далее, как только эти списки, они на сайте интернет, это в администрации, они указаны, какие земельные участки полагаются участникам специальной военной операции. И, естественно, они могут в последующем обратиться, и их предупреждают заранее, что нужно прийти в администрацию, написать заявление. Они уже указывают конкретно кадастровый номер и получают земельный участок.
1: Я, наверное, немножко подытожу, потому что всегда иногда вот такие моменты лучше повторить. Итак, Если вы имеете право на земельный участок, как жена участника СВО, ну, вдова, получается, либо мать погибшего, либо ваш, ну, вот, сам ветеран, участник СВО, который имеет государственные награды, тут же вот этот немаловажный фактор и статус ветерана, да, участника СВО. То есть вы собираете подтверждающие документы, в том числе справку от участкового и с ТСЖ о том, что вы фактически проживаете в течение там, ну, значительного времени на данной территории. Там, помню, менее года, да? Вот, или есть какие-то ограничения?
2: Ну, вы знаете, закон указывает по месту проживания, и, естественно, там считать, там, сколько лет он жил там, для участника специальной военной операции, с учетом того, что он мог последние несколько лет вообще служить и проживать по месту прохождения службы. И поэтому это...
1: Тут не так строго.
2: Да, не будет иметь значения.
1: Главное, чтобы была вот эта вот подтверждающая. С этими документами вы пишете заявление в администрации о постановке на очередь.
2: На учет
1: в качестве нуждающего. Далее вы отслеживаете появление на сайте администрации перечня земельных участков с кадастровыми номерами, которые будут выделяться... Когда вы видите, вы выписываете тот кадастр?
2: Нет, вы знаете, сейчас администрация, они сами заранее формируют земельные участки, когда вы обратитесь в орган местного самоуправления, если по месту проживания имеются земельные участки, они вам предоставят.
1: Если не было? Или сейчас уже все муниципалитеты сделали?
2: Нет, естественно, не во всех муниципалитетах имеются земельные участки. Есть органы местного самоуправления, где, в принципе, отсутствуют земельные участки, которые могут предоставить гражданам. В этом случае вас могут просто на учет поставить в качестве нуждающихся в получении земельных участков, а земельный участок не предоставят.
1: Такая же ситуация, если не ошибаюсь, в Крыму. Там дается либо денежная компенсация, либо земельный участок. В Дагестане есть такие прецеденты?
2: В Дагестане мы, если говорим о земле, там другие льготы не предусмотрены. Поэтому мы говорим о земле.
1: Только земля?
2: Да.
1: Только земля. У нас нет возможности получить вот именно денежного эквивалента. Но я думаю, что от земли еще никогда никто не отказывался. Это вот единственный момент, я думаю, что с Махачкалой, наверное, сложнее все-таки здесь.
2: Не только с Махачкалой, есть муниципалитеты, где на самом деле отсутствуют пустые земельные участки, которые можно предоставить гражданам.
1: И что тогда в этой ситуации делать?
2: Вообще... У нас мы и в Росреестре часто обсуждаем этот 116-й закон Республики Дагестан. И стоит отметить, что есть муниципалитеты, где, в принципе, никому никогда земельный участок бесплатно не предоставлялся. И, к сожалению, есть муниципалитеты, где отсутствует такая земля. И Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает такую возможность, чтобы из земельного фонда одного муниципалитета предоставили земельные участки в другой муниципалитет в целях бесплатного предоставления этих земельных участков гражданам. То есть, в принципе,
1: муниципалитет может
2: поделиться с другим муниципалитетом, землей, чтобы те, да, своим гражданам предоставили. И были случаи, я сейчас точно примерно не смогу назвать, когда муниципалитет предоставлял другому муниципалитету. Но эта практика очень редкая. Я сомневаюсь, что какой-то муниципалитет скажет, вот у нас много земли, мы часть отдадим вам, чтобы вы своим гражданам предоставили.
1: Потому что у каждого свои граждане, которые, да, и потом люди скажут, а почему вы нашу землю отдаете там соседним районам? Да, это достаточно, и тем более, что люди, которые проживают постоянно в одном муниципалитете, они не захотят ездить на приусадебный участок, ну, как бы в соседнем муниципалитете, это тоже естественно. Это довольно сложный вопрос, и я думаю, что он еще требует, наверное, дополнительных каких-то проработок, потому что, ну, вот действительно, в Махачкале возможность выделения земельных участков, она осложнена именно отсутствием свободной земли, да, вот можно так сказать. И такая же ситуация, я думаю, что во многих территориях, особенно это где вот огромные сельхозугодия, где земли под отгонное животноводство, по закону их же не могут выделить никак, правильно?
2: Знаете, земельные участки можно также приобрести в аренду, там не обязательно, чтобы собственность предоставляли. и муниципалитеты, где огромное количество сельскохозяйственных земель, они, как правило, когда принимают правила землепользования и застройки, генеральные планы, они часть таких земель уже включают в земли населенных пунктов, что в последующем для застройки можно было использовать. Здесь важен сам фактор, то, что имеется в муниципалитете земельные участки или не имеются. И здесь не важно, земли сельхозного назначения или земли населенных пунктов. Даже если имеются земли сельскохозяйственного назначения, граждане могут приобрести для определенных целей, для ведения личного подсобного хозяйства земельные участки в аренду, и тоже будет довольно вряд ли кто-то будет возмущаться, что ему не предоставили земельный участок в собственность там, площадью 1000 квадратных метров, если ему дают там, 2,5 гектара для ведения личного подсобного хозяйства.
1: Вот, кстати, вот по поводу размеров земельного участка. Каковы минимальные и максимальные размеры? И от чего это зависит? Вот, в частности, предоставление земельных участков участникам СВО.
2: Ну, вообще, знаете, стоит отметить, что земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, ведения личного подсобного хозяйства и ведения огородничества. Для этих целей можно земельный участок бесплатно, однократно получить. И в зависимости от цели устанавливается конкретная площадь. Это для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства от 300 до 1000 квадратных метров в границах сельского населенного пункта, от 400 до 1500 квадратных метров. То есть в городе более чем 1000 квадратных метров вы не получите. Если вы живете в сельской местности, то это до 1500.

0: Это 10 соток, да? Вот если...
1: Да, знаете, здесь органы местного самоуправления, они, в принципе, проводят определенную консультацию для людей, которые хотят получить земельные участки, им, естественно, скажут, под какие цели указывать земельный участок в заявлении, потому что это зависит, в принципе, от правил землепользования и застройки. Есть территории, которые предназначены для ведения личного подсобного хозяйства или индивидуальной жилой застройки. И если человек спрашивает земельный участок для садоводства на территории, где, в принципе, не предусмотрено ведение садоводства, ему подскажут: слушайте, здесь у нас земельные участки только для индивидуального жилищного строительства, обращайтесь с заявлением о получении земельного участка для индивидуального жилищного строительства. И, как правило, там, если от 300 до 1000 предусмотрено, муниципалитеты там кому-то 300, кому-то 1000 не предоставляют. Они образуют одинаковые земельные участки с одинаковой площадью и предоставляют уже гражданам.
0: То есть нет бесплатно. Такого, у тебя пятеро детей, поэтому тебе дадим 5 соток, а у него трое детей и дадим 3 сотки.
1: Да,
0: то есть для всех
1: одинаково. Да, естественно,
0: одинаково.
1: Да, земельные участки, как правило, одной площадью образуются.
0: Итак, мы говорим впервые сегодня о правилах предоставления земельных участков людям, имеющих на это право. Но вот почему-то больше всего, конечно, вопросов у нас поступает именно от, по поводу земель, предоставляемым участникам СВО, потому что все-таки это достаточно такая актуальная сейчас тема, и плюс у них есть... первостепенное право, если не ошибаюсь, да, то есть это участники СВО имеют право на земельный участок, даже если у них ранее был собственности земельный участок, но есть одно условие, они ранее не имели, не получали ни как многодетные, ни как любовные.
1: Да, если граждане получили земельный участок под определенные цели бесплатно, уже повторно гражданин, там, вне зависимости от статуса, они имеют уже право запрашивать земельный участок бесплатно. И поэтому в случае, если ему ранее бесплатно земельный участок не предоставлен, в этом случае он имеет, вне зависимости от имущественного характера, имущественного положения своего, обратиться в орган местного самоуправления по месту проживания и получить земельный участок бесплатно.
0: Документы, которые для этого нужны, в принципе, они не так сложны. Это справка, подтверждающая ваше фактическое место проживания, справка ветерана боевых, ну, вот участника СВО, подтверждающий документ о получении государственных наград.
1: Вы знаете, сегодня у нас ситуация такая, если вы просто пойдете в администрацию, напишите заявление, то все эти документы орган местного самоуправления, в принципе, сам будет получать из-за этого гражданина, в том числе выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а имущество, которое имеется у этого гражданина,
0: они сами
1: имелось,
0: все запросят,
1: да, они,
0: да,
1: сами запросят, поэтому если имеете право получить бесплатно земельный участок участникам специальной военной операции, нужно всего лишь пойти и написать заявление. Потому что, в принципе, мы в Росреестре огромную работу проделали, мы информируем, как получить земельный участок бесплатно. Очень много участников специальной военной операции приходят на консультацию в Росреестр, мы им помогаем,
0: подсказываем.
1: Да,
0: кстати, могу сказать, что да,
1: да,
0: каждую среду, у нас это и ранее тоже, по-моему, объявлялось, каждую среду до обеда, то есть записаться на прием можно, ну, я могу мобильный продиктовать, 8-960-412-76-85, вы можете либо обратиться по данному телефону, прийти лично, вас встретят, проводят к тому начальнику отдела, который, вот, я, может, и к руководителю, если не ошибаюсь.
1: Да, и, соответственно, другие органы огромную работу проделали и дальше продолжают работать в этом направлении, и проблема только одна. Есть муниципалитеты, где отсутствуют земельные участки для предоставления, в принципе, для любых целей. Если в муниципалитете земельные участки имеются, достаточно обратиться с заявлением, и уже они сами запросят необходимые справки, сведения, которые необходимы для предоставления земельного участка.
0: Вопрос отсутствия земли у муниципалитета, это, конечно, очень достаточно сложно, и я думаю, что этот вопрос еще будет решаться, потому что он неоднократно ставился на совещаниях, и

0: этот, ну, как бы он не теряет, по-моему, актуальности, и муниципалитеты сами об этом говорят, что пока вот ситуация не разрешена, да?
1: Ну, не то чтобы не разрешена, у нас вообще в целом земельные вопросы, uh-huh. очень много, не только в Республике Дагестан, очень много пробелов в законодательстве в сфере uh-huh. земельных отношений, и потихоньку там каждым годом все больше и больше законов уточняющих принимаются, и эти проблемы потихоньку решаются. Поэтому я надеюсь, что в будущем, в том числе, проблема с нехваткой земель, она будет как-то решена. Если человеку положено земельный участок, и ему не могут предоставить земельный участок по месту проживания, может быть, ему это компенсируют, я не знаю, денежными какими-то средствами, будут выделять из бюджета определенные деньги, чтобы каждый мог хотя бы получить денежные средства, чтобы приобрел земельный участок там, где он может приобрести.
0: Ну что ж, надеемся, что в следующий раз мы уже будем, ну, озвучим то решение, которое будет принято. Еще раз напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях был Марат Курбанов, начальник отдела земельного надзора Управления Росреестра по Республике Дагестан.
1: До свидания.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризатой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Реклама на Диалог ФМ.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната
15: всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Личный коуч. Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который, казалось, просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом, на пике своей эффективности, он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже, в плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании, мы поговорим о 5 фундаментальных законах притяжения талантов, о 5 глубоких потребностях сильного человека, игнорирование которых неизбежно ведет к потере ваших лучших людей. И поняв их, вы сможете построить не просто компанию, а настоящую экосистему, из которой просто не хотят уходить. Первый закон – потребность в росте. Разум должен быть голодным. Сильный человек в своей природе – это вечный ученик. Его мозг требует постоянно новых сложных задач, как мышцы требуют нагрузки для роста. Как только вызовы заканчиваются и работа превращается в повторение уже освоенного, его разум начинает скучать, а скучающий разум сильного человека – это начало конца. Давайте посмотрим на это с двух сторон. С точки зрения сотрудника, упереться в потолок – это почувствовать себя в клетке. Он смотрит вперед и не видит следующей вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста. Даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды. И публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность,
но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом. Давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины. Чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачная, понятная, главная, справедливая система вознаграждения – это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании – твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном, на результате. Пятый закон – потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развития этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать. Личный коуч.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 13 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Рост уровня воды до неблагоприятных отметок прогнозируется на реках Дагестана. Разливы ожидаются на Андийском и Аварском Кайсу, а также в бассейнах реки Джурмут. В период по 17 мая штормовое предупреждение действует в ЮФО и СКФО. В частности, в Дагестане пройдут сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду. В предгорных и горных районах количество осадков может достигать от 60 до 100 миллиметров, вследствие чего высок риск схода селей малого объема. Северный Кавказ стал лидером по самому низкому употреблению алкоголя в России. В апреле этого года в Чеченской республике употребление алкоголя составило лишь 0,2 литров чистого спирта на человека, а Ингушетии – 0,63 литра. В Дагестане – 0,9 литра. Объясняется статистика тем, что на Северном Кавказе традиционно нетолерантны к употреблению алкоголя. Центробанк отсрочил обязательную биометрию для микрофинансовых компаний до 1 января следующего года. Решение об обязательной биометрии при выдаче онлайн-займов было принято с 1 марта и фактически остановило работу добросовестных МФО. Готовых и доступных решений, которые позволят бесшовно интегрировать биометрию в процесс выдачи микрозаймов, до сих пор не появилось. Некоторые участники рынка даже начали менять статус микрофинансовых организаций на микрокредитные компании, чтобы избежать требований по биометрии. Текущее решение по отсрочке поддержит рынок белых компаний, которые соблюдали требования законодательства. Взамен регулятор обязал до 22 мая проработать механизмы аннулирования мошеннических займов. «Росатом» изготовил первый из двух реакторов для будущего универсального ледокола «Ленинград». Изделие полностью готово к отгрузке и последующему монтажу в корпус судна. Установка будет надежно работать в следующие минимум 40 лет. Об этом сообщила атомная госкорпорация. Ребенок в утробе зевает вслед за матерью. Итальянские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 38 беременных женщин от 28 до 32 недели. Им показывали видео с зевающими людьми, а параллельно записывали мимику женщин и движение губ плода на УЗИ. В итоге зевнули 64% матерей и около 53% детей. Причем плод начинал зевать примерно через 90 секунд после матери. По одной из версий ученых, плод считывает изменения давления в брюшной полости женщины или выброс гормонов. Опрос показал, сколько денег откладывают россияне. Примерно половина респондентов каждый месяц сберегает до 10% дохода, около трети – до 30%, выяснила РИА Новости. При этом 19% россиян откладывают средства ситуативно. Регулярно копить мешает чаще всего нестабильный доход и высокие расходы. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В следующем сезоне Тольяттинская «Лада» не сыграет в континентальной хоккейной лиге, как и баскетбольный клуб «Самара» в единой лиге ВТБ. У клубов из Самарской области вновь проблемы с финансированием. Это уже третий раз, когда «Лада» вылетает из КХЛ. Ранее тольяттинцы снимались с турнира в 2010 и в 2018 годах. В молодежной хоккейной лиге действующие обладатели Кубка Харламова. Московские «Спартаковцы» стартовали в финальной серии нынешнего сезона с проигрыша 2-3 ярославскому «Локо». В гостях команды сыграют до 4 побед. В субботу следующая встреча. Баскетболисты ЦСКА сравняли счет в полуфинальной серии единой лиги ВТБ, обыграв дома «Локомотив Кубань» со счетом 84-71. В третий раз соперники сыграют в понедельник уже в Краснодаре. Напомним, что «Локомотив» последний раз выходил в финал турнира 3 года назад. А в мужской баскетбольной суперлиге продолжается финальная серия до 4 побед тоже. И там челябинский ЧБК приехал в Подмосковье с гордо поднятой головой. Уральцы вели в серии 2-0, но химки смогли сократить отставание, обыграв гостей со счетом 80-72. В субботу продолжение серии опять же в Химках. На теннисном турнире в Риме Данил Медведев, выиграв у испанца Ландо Луса в четвертьфинале, теперь встретится с Яником Синнером. А вот Андрей Рублев уже вылетел, проиграв все тому же Синнеру в 2 партиях. Серебряный призер Олимпиады 2024 года в парном разряде мира Андреева и Диана Шнайдер тоже вышли в полуфинал теннисного турнира в Риме, обыграв Анну Данилину из Казахстана и ее напарницу Эйжу Мухаммад из США. Следующие соперницы российских спортсменок – это Сторм Хантер из Австралии и американка Джессика Пегла. Стали известны все полуфиналисты Кубка России по волейболу среди мужских команд в заключительном туре группового этапа. Чемпионы этого сезона, московские «Динамовцы», обыграв в 3 партиях «Зенит» и Санкт-Петербурга, встретятся теперь с действующим обладателем Кубка – новосибирским «Локомотивом». В другом полуфинале сыграют 2 «Зенита» из Казани и Санкт-Петербурга. Казанцы в 4 партиях взяли верх над «Динамо» из Ленинградской области. Полуфинальные игры 16 мая состоятся. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России в апреле текущего года составил более 16,5 тысяч рублей. За год сумма увеличилась примерно на 1000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что 1 апреля 2026 года такая пенсия составила в среднем 16 583 рубля. Весной прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей. Работающим пенсионерам по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают пенсию в размере 12 355 рублей, а неработающим – 16 986. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска: большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время, пишет «Известия». Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают это при удаленной работе, а еще 25% в обоих форматах. 42% участников опроса признались, что имитируют деятельность на работе каждую неделю. 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% — каждый день, а 10% — крайне редко. Особенно часто — 37% россияне создают видимость занятости во время совещаний и звонков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Личный коуч. Собрав человечество воедино и максимально сократив дистанцию между людьми, интернет успел нас и разочаровать, и воодушевить. Разочаровать, потому что теперь в миллиардной толпе пользователей куда сложнее отличиться своим мнением, идеей, решением, при том, что большинство наших действий публично. Воодушевить, потому что подлинной ценностью стали не похожесть одних людей на других, уникальность, самобытность, собственные манера и стиль. На смену эре Земли, средневековье, и эре капитала, новейшее время, в 21 веке пришла эра поведения. Преуспеть благодаря правильному поведению. Правильное поведение – источник преимуществ и для компании, и для отдельно взятого человека. Что значит правильное? Всего три принципа определяют поведение.
1: Принуждение.
0: Этот отчет должен лежать у меня на столе не позднее 5 часов.
1: Мотивация.
0: Если закончите эту работу в срок, вас ожидает премия.
1: Вдохновение.
0: Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашей работы. Большинству привычны вторая и, увы, первая модель поведения в команде, но по-настоящему способна управлять делами только третья стратегия. С наибольшей отдачей мы делаем лишь то, что хотим. Сайдман подчеркивает: «Принуждение и мотивация происходят с вами, но вдохновение рождается в вас». Фразу
1: «Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашего дела»
0: никто не произносит вслух. Но в компании с правильно организованной командной работой эта идея будет в сознании каждого. Вдохновение имеет прямое отношение к ценностям. Ценности проявляются в поведении. Медсестра, которая вводит укол больному, не обязана подбадривать его добрым словом. Но располагающее, сочувственное поведение – непосредственное продолжение ее обязанностей в медицинской сфере. Признак того, что ежедневная работа не существует в отрыве от ее житейских ценностей. Стоит ли говорить, как важно это для пациентов? В слова о вдохновении непросто поверить. Вспомним, когда мы впервые получили представление о том, что такое поведение. В детстве, причем чаще всего в момент наказания за какие-то проступки. Мало кто помнит пятерки за поведение, которые учитель ставил в дневник. Поэтому мы мало верим в огромный потенциал правильного, отражающего здоровые ценности поведения. Между тем, в сегодняшнем мире люди связаны как никогда тесно. Все обитают в одной сети. Все наблюдают друг за другом. Когда мы окончательно передоверим интернету большую часть наших житейских забот, окажется, что сильнее всего мы отличаемся друг от друга именно человечностью. Нам больше не нужны лидеры в сфере технологий. Они уже сделали свое дело. Нужны поведенческие лидеры. Вспомним, как болельщики на стадионе или музыкальные фанаты в зале поднимают волну. Их никто не заставляет это делать. У волны нет начальника. Участники волны не знакомы друг с другом. Но они сливаются в едином позитивном порыве. Они откровенны. Они выпускают свою энергию на свободу, и она работает на радость всем.
1: Эффект волны – идеальное отражение как стратегии.
0: Вы можете поднять волну в любой сфере жизни. Это не зависит от статуса или заработка. Для этого нужно лишь осознать ответ на единственный вопрос.
1: Как вы делаете то, что вы делаете?
0: Эти выводы иллюстрирует хрестоматийный пример про трех каменщиков, по-разному ответивших на вопрос, чем они заняты.
1: Я кладу кирпичи. Я зарабатываю на жизнь. Я строю храм Божий.
0: Тот, кто строит храм, не просто осведомлен о своем занятии. Он видит себя в контексте большого дела. Работа становится более ценной, ориентированной на высшие потребности. А именно на ценности опирается, по Сайдману, философия как?
1: Шахматы и покер.
0: В феодальном обществе главной ценностью была земля, которой владел князь. В индустриальном обществе 19 века такой ценностью стал капитал. И земля, и капитал – ограниченные ресурсы. У одних это всегда будет больше, чем у других. Если я владею капиталом, то могу создавать нечто, чего вы не можете. Мы не равны. Тем более я не намерен ни с кем делиться своими накоплениями. Капитал породил феномены авторского права, патентов. Капитал – это контроль и власть. Лучше бы единоличное. Такой способ мышления надолго определил структуру компаний. Жесткую, командно-административную, вертикальную. Технологии сделали наш мир плоским, а связи между людьми – горизонтальными. Мы овладели новыми способами делать то, что мы делаем. Теперь актуально не копить информацию, а грамотно делиться ею. На этом построена экономика Yahoo, Google, Amazon, eBay. Миссия Google выражает именно эту идею.
1: Организовать всю информацию в мире и сделать ее общедоступной и полезной.
0: Современный мир учит делиться. Двигатель инноваций — способность сотрудничать. Все меньше компаний видят смысл в том, чтобы организовывать специальный отдел по работе с инновациями. Разве 10 человек из 5000 поднимут инновационную волну? Куда актуальнее, чтобы каждый сотрудник был ориентирован на поиск нового. Взаимоотношения в новом высокотехнологичном мире подобны шахматной игре. Отдельно взятый конь или ладья имеет на поле строго определенные функции. У фигуры есть как сильные стороны, так и уязвимые позиции. Однако в контексте игры у коня и ладьи возникают тысячи комбинаций во взаимодействии с другими фигурами. У каждого из нас свой опыт и навыки, которые нам самим порой кажутся недостаточными. Однако успех придет лишь к тем, кто способен наилучшим образом кооперировать свои навыки с навыками других. Создание прочных взаимосвязей – ключевая ценность не только будущего, но уже и настоящего. Технологии фантастически расширяют наши коммуникативные возможности, ежедневно сталкивая нас с сотнями собеседников. Это происходит быстрее, чем мы узнаем человека с другой стороны экрана. С такой проблемой давно столкнулись крупные корпорации, нанимающие на работу сотрудников из разных стран и даже разных культур. Сочиняя электронное письмо, мы не всегда знаем даже пол адресата, не говоря о его воспитании и прочих тонких настройках личности. Прибавим к этому несовершенство языка. Один и тот же текст, на первый взгляд нейтральный, два получателя могут понять по-разному. А еще интернет переполнен фейками, почти неотличимыми от истины. Продолжая аналогию с играми, можно заключить, что к шахматному принципу современной коммуникации примешивается покер. Организованный сетью, мы как пешки и

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественники предлагают ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
0: Деньги дороги, как память.
1: На 1 килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. 1100, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он объяснил снижение цен на клубнику, поступление в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава Аккорд. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина – тренд на здоровый образ жизни.
0: Идея на миллион.
1: В январе-марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году до 1 миллиарда 100 тысяч долларов, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Российские потребители выбирают одежду из Китая, в том числе из-за цены, поясняет Вздек Шоппинг. Доля заказов продукции из Китая также выросла с 20,5% в 2025 году до 24,8% в нынешнем. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки, одежда и кеды. Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из Китайской Народной Республики растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула, другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде или Советопольской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Отец с сыном работали в мастерской. Однажды сын заметил, что его отец все чаще держится за грудь. «Что случилось, отец? Почему ты руку к груди прикладываешь?» — спросил сын. «Где у человека болит, туда он руку и прикладывает», — ответил отец. «Сердце у меня болит от старости». По пути домой они увидели нищего, который тоже прижимал руку к груди. «Видно, у него тоже сердце болит», — сказал сын. «Болит», — согласился отец, — «но не от старости, а от голода». Отец накормил нищего, после чего он, повеселев, начал петь. Зайдя в чайную, они заметили богатого посетителя. Богач пил чай и тоже держал руку на груди. «У богача сердце болит от богатства», — заметил отец. «Наверное, спрятал кошелек с золотыми монетами на груди, вот и держится за него, потерять боится». Потер сын лоб рукой и задумался. «Видишь, сынок, у тебя голова от дум заболела, и ты к голове руку приложил», — заметил отец. «Ты прав, отец. Каждый прикладывает руку туда, где у него болит», — засмеялся сын.
4: Притчи народов мира.
2: Новости страны и мира. О главном.
6: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображение и видео, полностью созданное человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировке. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. Избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. Об этом на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России» сообщил диетолог Минздрава России академик Виктор Тутыльян. Его слова приводит ТАСС. По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета, сказал диетолог. Специалист отметил, что к основным пищевым нарушениям граждан относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в 4 раза, и насыщенных жиров. Многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза. И в завершении выпуска. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5,5 месяцев 26 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». Аналитики платформы изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен по версии книжного сервиса. Третье место по популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, пятое – Александр Пушкин. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан задержали три транспортных средства, находившихся в розыске. Ford F-150 разыскивался по линии Интерпола, инициатор розыска – Канада. Lexus GX-460 находился в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от оплаты таможенных платежей. Инициатор – Федеральная таможенная служба Краснодарского края. Nissan Sirena находился в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Инициатор – Федеральная таможенная служба Краснодарского края. Все транспортные средства задержаны, проводится дальнейшая проверка. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан информирует о том, что по данным МЧС с 13 по 17 мая на территории нашего региона будет действовать штормовое предупреждение. Ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. В связи с этим Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан обращается ко всем водителям и пешеходам с настоятельной просьбой соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В марте этого года российские компании осуществили рекордные закупки обуви в Соединенных Штатах Америки на сумму в 2 миллиона долларов, что стало беспрецедентным показателем в современной экономической истории. Об этом пишут РИА Новости. Анализ динамики импорта демонстрирует увеличение объема ввезенной продукции в 1,5 раза по сравнению с февралем, когда закупки составили 1,4 миллиона долларов. Агентство по статистике Америки, ведущее систематический учет внешнеэкономической деятельности с 2002 года, отмечает, что данный результат является абсолютным максимумом за весь рассматриваемый период. В результате мартовских закупок Россия вошла в десятку крупнейших стран-импортеров американской обуви, заняв 9-е место. Лидирующие позиции по объему приобретенной продукции занимают Канада, которая импортировала обувь на сумму 29,7 миллиона долларов, Вьетнам с показателем в 19,5 миллионов и Великобритания, закупившая обувь на 7 миллионов долларов.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Ошибиться может каждый. Важно, как вы на это реагируете. Если вы кого-то задели, повели себя резко или сорвали договоренность, не откладывайте извинения. И главное, не оправдывайтесь. Фразы вроде «я не хотел, но ты сам» только усугубляют ситуацию. Простое искреннее «извини, я был неправ» часто сильнее любых объяснений. Такое поведение вызывает уважение и говорит о зрелости.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.

0: песок довольный, что меня она возьмет.
1: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
2: Персик слаще из нектаров,
3: абрикос еще вкусней.
4: Винограда
5: и граната
6: всех насыщенней вкусней.
7: Слива с яблоком вкусней.
8: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
9: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
10: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
11: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Рост уровня воды до неблагоприятных отметок прогнозируется.

0: На реках Дагестана. Разливы ожидаются на Андийском и Аварском Кайсум, а также в бассейнах реки Джурмут. В период по 17 мая штормовое предупреждение действует в ЮФО и СКФО. В частности, в Дагестане пройдут сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду. В предгорных и горных районах количество осадков может достигать от 60 до 100 миллиметров, вследствие чего высок риск схода селей малого объема. Северный Кавказ стал лидером по самому низкому употреблению алкоголя в России. В апреле этого года в Чеченской республике употребление алкоголя составило лишь 0,2 литра чистого спирта на человека, а Ингушетии – 0,63 литра. В Дагестане – 0,9 литра. Объясняется статистика тем, что на Северном Кавказе традиционно нетолерантны к употреблению алкоголя. Центробанк отсрочил обязательную биометрию для микрофинансовых компаний до 1 января следующего года. Решение об обязательной биометрии при выдаче онлайн-займов было принято с 1 марта и фактически остановило работу добросовестных МФО. Готовых и доступных решений, которые позволят бесшовно интегрировать биометрию в процесс выдачи микрозаймов, до сих пор не появилось. Некоторые участники рынка даже начали менять статус микрофинансовых организаций на микрокредитные компании, чтобы избежать требований по биометрии. Текущее решение по отсрочке поддержит рынок белых компаний, которые соблюдали требования законодательства. Взамен регулятор обязал до 22 мая проработать механизмы аннулирования мошеннических займов. «Росатом» изготовил первый из двух реакторов для будущего универсального ледокола «Ленинград». Изделие полностью готово к отгрузке и последующему монтажу в корпус судна. Установка будет надежно работать в следующие минимум 40 лет. Об этом сообщила атомная госкорпорация. Ребенок в утробе зевает вслед за матерью. Итальянские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 38 беременных женщин от 28 до 32 недели. Им показывали видео с зевающими людьми, а параллельно записывали мимику женщин и движение губ плода на УЗИ. В итоге зевнули 64% матерей и около 53% детей. Причем плод начинал зевать примерно через 90 секунд после матери. По одной из версий ученых, плод считывает изменения давления в брюшной полости женщины или выброс гормонов. Опрос показал, сколько денег откладывают россияне. Примерно половина респондентов каждый месяц сберегает до 10% дохода, около трети – до 30%, выяснила РИА Новости. При этом 19% россиян откладывают средства ситуативно. Регулярно копить мешает чаще всего нестабильный доход и высокие расходы. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Один из самых титулованных тренеров, правда, на клубном уровне, Карло Анчелотти, продлил контракт со сборной Бразилии до чемпионата мира 2030 года. Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Продолжение работы Анчелотти на этом посту отражает не только поддержку работы тренера со стороны конфедерации, но и доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков с момента своего прихода в конце мая 2025 года, говорится в сообщении. Под руководством 66-летнего итальянского специалиста сборная Бразилии провела 10 матчей, в которых 5 раз победила, 2 раза сыграла в ничью и 3 раза проиграла. Хоккеисты Колорадо Эвеланш не просто вышли в полуфинал Кубка Стэнли, но сделали это очень красиво. После первого периода команда на своей площадке проигрывала Миннесоте 0-3. Да и после двух периодов, что удалось сделать, так только размочить счет в матче. И вот в заключительные 20 минутки за минуту с небольшим Маккинон счет сравнивает. И в овертайме Колорадо, дожав соперника, побеждает 4-3 в этой игре и в серии со счетом 4-1. В прошлом сезоне Колорадо вылетел уже на старте Кубка, так что болельщики ждут еще больших подвигов от команды в этом сезоне. Шестой этап Джерда Италии завершился победой Давида Беллерини. Это первая победа на Гран-туре для 31-летнего итальянского велогонщика. На последних метрах он опередил бельгийца Яспера Стёвена и француза Поля Манье. За 700 метров до финиша на брусчатке случился завал, поэтому Поль Манье, который здесь выступает очень здорово, был вынужден затормозить. Тем не менее, он сумел финишировать третьим после Яспера Стёвена. Ну а в генеральной классификации по-прежнему первое место у португальца Афонса Эулалиу. Олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2014 года в составе сборной США 36-летний Джеймс Харден помог Кливленду выиграть в овертайме в гостях у Детройта со счетом 117-113. И таким образом Кливленд в Национальной баскетбольной ассоциации в серии до 4 побед вышел вперед со счетом 3-2. У Хардена в этой игре 30 очков. Еще шаг Кливленду остается до полуфинала. Кстати, ровно 10 лет назад Кливленд Кавальерс единственный раз в своей истории был чемпионом НБА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Три четверти крупных промышленных предприятий ухудшили финансовое состояние. Следует из анализа ведомости финансового состояния предприятий. В зоне спада оказались крупнейшие налогоплательщики. Предприятия нефтегазовой и угольной промышленности, а также черная металлургия. В расчет брались три показателя – чистая прибыль-убыток, выручка и прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизация. Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Новатек существенно просели по всем трем показателям. А Лукойл получил более 1 триллиона рублей убытка за прошлый год после прибыли годом ранее. Снижение показателей – прямое следствие ужесточения санкционного давления, дисконтов на сырье и сжатия внешних рынков сбыта, считают аналитики.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Books Tappy подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кейкапами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки, но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображение и видео, полностью созданное человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировки. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска. Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Островок». 25% уже имеют такой опыт, а еще 23% хотели бы попробовать такой формат путешествий в будущем или уже запланировали поездку на культурное событие. Среди тех, кто готов выстраивать поездки вокруг событий, 10% опрошенных отметили, что делают это регулярно. Концерты, фестивали и культурные мероприятия являются для них одним из ключевых поводов для путешествий. Еще 15% респондентов готовы менять планы ради интересного события. Каждый шестой опрошенный заявил, что пока не отправлялся в путешествие ради концертов, но хотел бы, таких 17%, а 6% планируют подобные поездки в ближайшем будущем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай про онлайн немножко поговорим. То есть, я так понимаю, продукты Чижика можно купить в онлайне?
2: Да, можно. У нас почти 200 магазинов в московском регионе на сегодняшний день доставляют.
1: То есть тоже мы доставляем через агрегаторов. 30-40 минут, да, это.
2: Ну да,
1: экспресс. И плюс через агрегаторов. А-ля там.
2: У нас, да, агрегаторы и через нашу собственную доставку. Но я должен сказать, что это идет тестирование, так скажем. Угу. У нас, с одной стороны, мы отлично понимаем, что онлайн это наше все. Это будущее, которое оно не придет, оно уже пришло. Более того, у нас в X5 вообще большой акцент на онлайн. И, соответственно, тут мы не хотим отставать от наших старших братьев внутри группы. Мы понимаем, что у нас другая бизнес-модель, чем у всех игроков рынка. И мы не можем себе позволить, так скажем, делать доставку бесплатной. Uh-huh. Поэтому мы вырабатываем какое-то решение, при которой, с одной стороны, мы даем очень высокий уровень добавленной стоимости покупателю, но при этом за доставку он должен заплатить сам. И поэтому вот мы сейчас ищем этот баланс, как это сделать так, чтобы мы не делали это в убыток, но при этом как-то выстроить систему, которая сделает это настолько эффективно, чтобы покупателю пришлось как можно меньше за это заплатить.
1: Но доля пока небольшая, да, онлайна?
2: Буквально несколько процентов на сегодняшний день здесь, в Москве, в регионе,
1: да. Ну, но в принципе ты видишь, что...

0: него в месяц это получится там переплата 1000, экономия 10 тысяч. Но вроде как математика работает, правильно?
1: Вот на самом деле найти путь коммуникации этой математики он достаточно сложный. Как вот научить людей понимать действительно ту ценность, которую они получают? Потому что кто-то это понимает сходу, и таких где-то 30% покупателей, исходя из наших маркетинговых условий, и, соответственно, 70% это те, которые либо никогда этого не поймут, либо которым нужно это каким-то образом объяснить.
0: Но по моему опыту, если человек, для того, чтобы человек изменил свою привычку, ему нужно показывать какую-то долгосрочную выгоду этого. Поэтому, наверное, здесь все-таки вот, то есть сиюминутная выгода пойти в Чижик, это там ты экономишь, не знаю, 200 рублей, а долгосрочная выгода начать покупать в Чижик, изменить, да, условно, своим привычкам, поменять магазины у дома на Чижик, это там...
1: Купить путевку в отпуск.
0: Да, это 100 тысяч рублей в год, на который ты можешь там куда-то слетать, да, безусловно.
1: Отличная идея. Мы тоже сейчас думаем, что как-то вот это надо таким образом презентовать, потому что маленькая... Экономия, я имею в виду, в абсолютных величинах при одной покупке, она многие даже не думают, что это на самом деле серьезные деньги, если их брать их за полгода или за год.
0: Да, согласен. Вот мы про онлайн говорили, онлайн это один из важных трендов современного ритейла. Какие еще ты видишь тренды? Как вообще, может быть, культура потребления меняется?
1: Вот почему я вообще просто обрадовался, когда вот шанс создать Чижик появился 4 года назад, когда меня пригласили, потому что реально уже в воздухе было изменение потребительского поведения очень серьезное. Что такое 90-е, да? Что такое 2000-е? Это как раз время после краха Советского Союза, когда мы были все голодные. И уже чем больше товара в супермаркете, даже если ты его не покупаешь, это просто тебе позволяет чувствовать себя каким-то вот таким вот достойным человеком. Тебе хочется, чтобы выбор был большой, потому что все равно покупаешь там небольшое количество наименований товара. И все это шло у нас 20 с лишним лет. И вот буквально последние, мне кажется, 5-7 лет покупатель стал становиться рациональным. Зачем я буду покупать себе машину дороже уровня, чем я зарабатываю, когда я проще раз в год с семьей поеду отдохну на 2 недели на юг? Зачем я сейчас буду переплачивать в супермаркете, да, за базовый зеленый горошек там, или кукурузу, если я могу такого же качества, там, а то и выше, купить чижики и сэкономить там, 30-40%? И вот мы прям чувствуем, как на сегодняшний момент это появляется. У нас на фокус-группах, я, честно говоря, 30 с лишним лет в ритейле, я не ожидал, что ребята в возрасте 27-28 лет будут на фокус-группе рассказывать, что они знают все составы всех товаров, которые покупают, знают, кто их произвел, в каких магазинах это дешевле, дороже. То есть люди настолько анализируют, и он рассказывает, вот это я покупаю там, а вот я езжу раз в 2 месяца, потому что там будет на 20% дешевле. То есть реально еще 10 лет назад такого рационализма его не было. И меня очень радует, что сейчас развивается. Посмотрите, сколько блогеров, которые рассказывают, про какой магазин они сходили, что там хорошо по качеству, что по цене, как можно сэкономить и прочее, прочее. Мне кажется, вот это... Лавина рациональности, за которой мы во многом посмеивались над европейцами, да, она, мне кажется, вот пришла к нам. Мне кажется, в этом плане вот X5 и Чижик, это вот, мы это уловили.
0: Изменение потребления, движение в сторону рационализации, оно как бы не только в продуктах. Оно и в нон-фуде, оно во всем.
1: Конечно, в аппаратуре, да. В машинах, во всем.
0: То есть люди не хотят переплачивать за бренды, да. Скажем так. И это дает тем компаниям, которые строят свою модели, или в которых развитие собственных торговых марок это является важной составляющей, эти компании будут себя чувствовать лучше, чем компании, которые ориентированы только на продажу брендовой продукции, правильно?
1: Да, но при одном условии. Если они будут четко следовать качественному уровню брендов. То есть обычно все что делают? Сначала даже если выпускают хорошую собственную торговую марку, потом постепенно для того, чтобы поднять доходность, начинают ухудшать состав, угу. Делать какие-то вот такие вещи, которые тактически, в принципе, дают дополнительный доход, но стратегически это ведет дорога в никуда. Поэтому для нас очень важный момент не сбиться вот как раз с тех жесточайших стандартов качества, которые мы установили.
0: Да, супер. Как вы собираете обратную связь? Вот я так понимаю, что ты постоянно говоришь фокус-группы, есть какие-то отзывы, не знаю, вы там делаете какие-то постоянно, не знаю, какую-то аналитику, но вот именно вот в целом, какие есть инструменты сбора обратной связи от покупателя, на базе которой вы потом принимаете управленческие решения и адаптируете свои какие-то продукты, там, процессы, не знаю, технологии?
1: Ну, у нас есть мобильное приложение, в котором мы собираем, например, обратную связь по качеству товаров. У нас покупатели, они выставляют рейтинг

0: скажем, своего отношения к каждому из наших товаров.
1: Это кто-то анализирует, правильно?
0: Мы это очень плотно анализируем. Это, конечно, вообще такой краудсорсинг информации очень-очень важный. Мы не имеем на сегодняшний день, не планируем иметь вот стандартных колл-центров, которые там, аутсорсинговых колл-центров, которые принимают звонки, жалобы и прочее-прочее. Мы работаем, причем это работники Чижика работают, это не какие-то вот аутсорсинговые люди, это люди, кто заинтересован кровно, что называется, в успешности компании. Мы имеем, соответственно, обратную связь из социальных сетей, мы активно работаем в мессенджерах, мы очень любим работу с картографическими сервисами, потому что там большой объем, в том числе критической информации.
1: Типа Тугис там?
0: Да, и у нас
1: Яндекс.Карты,
0: мы каждый месяц замеряем NPS, Net Promoter Score, по каждому региону, по каждому магазину. Вот, мы CSI считаем ежемесячно. Что поднялось, что упало. Для нас это такая кропотливая работа, потому что мы-то хотим быть как раз супермаркетом с очень высоким уровнем NPS. У нас, кстати, очень высокий есть на сегодняшний день.
1: Сколько есть, не секрет?
0: У нас 41 по замеру 4-го квартала
1: прошлого года. А в среднем в магазинах у дома?
0: Я думаю, что там, мне кажется, плюс-минус в районе 30, может быть, чуть ниже, да.
1: А можно вот конкретный пример? То есть, скажем, есть какое-то количество отзывов на продукт, и, например, люди пишут, ну, что-то он какой-то, не знаю, вот сырок, который я ел, например, там, он слишком сладкий. И тогда вот что должно произойти, чтобы вы там поменяли состав, там, формулу?
0: У нас очень часто такое бывает. Причем это не только обратная связь вот от, по каким-то таким каналам, мы очень сильно, так скажем, пушируем развитие отрицательной обратной связи внутри команды. Угу. Почему? Это очень важно, потому что, ну, во-первых, все должны понимать, это как книга, вот, жалоба как подарок, да, соответственно,
1: читал, чем... у меня да. есть даже не настольная, но, так сказать, на полке стоит.
0: Да, ну, это вот великолепное произведение, по большому счету, потому что сама по себе идея, ребята, мы можем улучшить только при условии, если у нас будет отрицательная связь. И поэтому у меня часто бывает, когда наши работники, я в регионы приезжаю, тоже вот про качество рассказываю, про стратегию рассказываю. Они начинают, да, вот, да, мы согласны, у нас все качественно, мы вот это любим, но вот у нас вот эти пельмени, ну вообще там, и могут нецензурное выражение сказать. Мы начинаем разбор полетов. Мы часто выводим uh-huh. продукт, кстати, вот по жалобам людей, часто ну, весь фидбэк мы передаем поставщику.
1: То есть для нас это... Ну или меняете поставщика, например, правильно?
0: Меняем часто.
1: Да. Если это не соответствует.
0: Кстати, вот я не сказал, я могу сказать вот, к вопросу вызовов. Это все там вопросы, Михаил, у тебя были про экспансию, про развитие. Я могу сказать, что самый большой вызов, это даже не экспансия, не развитие, не концепция, не люди. Самый большой вызов на сегодняшний день – это поставщики. Потому что поставщики, которые могут расти такими темпами, как растем мы, на таком масштабе и с аналогичной философией, на сегодняшний день, к сожалению, это большая редкость. Потому что вот я абсолютно уверен, что рядом с нами должны вырасти миллиарды по капитализации бизнеса. Весь вопрос, вот, готовы люди инвестировать и готовы ли люди работать по тем договоренностям, по тем принципам, по той философии, которую развиваем мы.
1: Это супер.
0: Вот, это вот большой вызов.
1: Супер. Это на самом деле очень важный момент, потому что я видел много раз, когда компании за счет своего роста создавали вокруг себя экосистему бизнесов, которые также росли вместе с ними, и на самом деле неплохо этот симбиоз работал, все друг на друге там как-то зарабатывали.
0: Причем у нас много уже на сегодняшний день таких позитивных кейсов, хотя я скажу, что и негативных кейсов, когда люди не выдерживают свои обязательства, когда люди, вот, пройдя с нами путь там год-два и попадая в ситуацию, когда на рынке их продукт становится в дефиците, начинают продавать его куда-то на страну, где более, так скажем, высокие цены, куда можно продать. Таких кейсов тоже очень много.
1: Вот если мы говорим про поставщиков, ну ты для всех такой раздражитель, правильно? Потому что, ну, в принципе, ну, тебя все вот так показывают пальцами, смотрите, вот не поставляйте ему товар, потому что он вас убивает, он продает вас там, не знаю, на 30% дешевле. Вот как с этим бороться? То есть ты фактически ищешь какой-то отдельный пул поставщиков, который наоборот как бы, ну, максимально фокусирован на тебя, или ты все-таки как-то комбинированно пытаешься и вот такую группу создать, но в том числе ты объясняешь и большим поставщикам, что ребята, давайте там работайте со мной, там как это происходит?
0: Мы есть, мы будем. И в любом случае нас можно рассматривать либо как вызов, либо как возможность. Соответственно, мы партнерские. Например, мы одни из немногих в России, кто на большой срок вперед выдает план отгрузки, беря на себя обязательство этот товар выбрать. Я могу сказать, что в ритейле, вот в российском таких кейсов очень мало. Они есть, но их очень мало. То есть мы изначально рассказываем свою философию, мы изначально согласуем планы. Мы готовы, не то что готовы, мы всем показываем, сколько мы будем продавать через 3 года. Почему? Потому что мы понимаем, что тот объем бизнеса, который даже есть сейчас, он уже требует очень серьезных поставок товара. А через 3 года это будет вообще огромнейший бизнес. Это будет одна из крупнейших розничных сетей страны. И, соответственно, им надо уже, именно нашим партнерам, производителям уже сейчас строить заводы, фабрики. Поэтому мы даем 3-летние и 5-летние прогнозы, сколько будем продавать.
1: Это замечательные, кстати, слова. Мы или вызов, или возможность. И, естественно, кто-то этой возможностью воспользуется. Я думаю, что рано или поздно, я уверен, у тебя сейчас очередь уже, но я уверен, что внимание поставщиков к тебе будет только выше по мере роста твоего бизнеса. Нас смотрят часто, постоянно разные предприниматели со всех концов России. И у кого-то наверняка есть небольшой, маленький продовольственный магазин. Вот у меня был Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки». Я ему этот вопрос задавал, хочу тебе его задать. Как маленький продуктовый магазин может конкурировать с такими вот большими гигантами, с такими федеральными сетями?
0: Да, очень-очень хорошо может конкурировать, он просто должен быть другой. То есть его ценностное предложение должно быть другим. Если мы продаем один сок, он нужно продать другой. Причем вот мы очень любим открываться в таких вот импровизированных торговых центрах, когда рядом с тобой, там, я не знаю, мясная лавка, колбасный магазин, тот же «Вкус» или еще кто-то, тоже такие центры силы. И зачастую ты заходишь в магазин какого-то ИП-предпринимателя, диву даешь. Вот он с одной части страны деликатесы такие привез, здесь такие привез. Ты даже мысль у тебя нет, что это можно вместе компилировать, а у него очередь стоит. Поэтому будут креативными, ничего не будут бояться, будут верить в свой успех, и будет все хорошо.
1: Мы поняли, что ты продукты в основном в Чижике покупаешь. А где еще?
0: Я люблю «Азбуку вкуса» и «Чижик».
1: «Азбука вкуса» и «Чижик».
0: Ну, готовая еда в «Азбуке вкуса», а, соответственно, все такое вот, что кладешь в холодильник, и все, что касается бытовой жизни, ты покупаешь «Чижик».
1: У тебя очень интересный набор образования, историческое. Вот я прочитал кандидат социологических наук, даже не знал, MBA, понятно. Как тебе образование, вот какие знания тебе особенно в бизнесе помогают?
0: У меня очень серьезный такой рывок в развитии дал MBA. Я просто получилось так, что я попал в практический бизнес, и, в принципе, он, ну, уже на достаточно высоком уровне он был в моем родном городе. У нас была сеть, розничный, оптовый бизнес.
1: Это в Орле, правильно?
0: Это в Орле, да. И уже такой бизнес мы построили там, ну, в те времена, 250 миллионов долларов в оборота, начало 2000-х. Это такой серьезный локальный бизнес. Вот. И я попал на западную программу MBA. И мне, конечно, это очень сильно там, сознание там, пробило. Начиная от того, что ты систематизируешь то, что 10 лет в полях изучал, заканчивая тем, что ты, у тебя уровень уверенности поднимается, у тебя, там, я не знаю, печатать на компьютере вслепую научился, пока учился. Да? До этого я компьютер на «ты», не на «ты», а даже не на «вы» с ним был. То есть для меня это вообще был тяжелый такой этап в жизни, который дал мне очень много.
1: Но это очень важно, потому что... Во-первых, важно, что для тебя MBA не ругательное слово, а что ты действительно веришь в образование.
0: Да, я верю, ну, я сильно верю.
1: И какие вот ты считаешь навыки сейчас очень важны в современном ритейле? На кого ты бы вообще посоветовал учиться тем, кто свое будущее хочет связать с ритейлом? Как человек, который 30 лет, то есть ты вообще так, вот, ну, чтобы было понятно моими глазами, ты один из людей, которые эту индустрию создавали. Какие навыки, какие знания пригодились бы?
0: В моем понимании, вот на данном этапе, причем это не только ритейл, мне кажется, а вообще бизнес, основные вещи – это такой вот социальный интеллект, это умение выстраивать отношения, умение общаться. Вот, потому что людей, которые хорошо разбираются в Excel, хорошо умеют программировать, достаточно много. А людей, которые могут выстроить их в команду, объединить их какой-то целью, да, и пролидировать поход к чему-то, так скажем, умному, доброму, вечному, таких намного меньше.
1: Я вижу вот огромный, на самом деле, фактор того, что у тебя предпринимательская культура, с одной стороны, а с другой стороны, execution, вот фактор заключается в некой такой внутренней дисциплине. Вот можешь поделиться какими-то полезными привычками, потому что вот часто вот эти полезные привычки – это следствие такой высокой внутренней дисциплины.
0: Полезные привычки. Я каждый день встаю в 6 утра. Я каждый день занимаюсь какой-то физкультурой. То есть,
1: каждый день в 6 утра?
0: Каждый
1: день. И суббота, воскресенье?
0: Да.
1: Супер.
0: Ну, может, в 6:30, так, допустим. Ну, у меня маленький ребенок, поэтому там кто раньше встанет, будильник или ребенок?
1: Или ребенок.
0: Вот. Обязательно каждый день физкультура. Там обязательно, ну, какое-то достаточно правильное питание. Вот спорт – это вообще вот must be. Правильное питание – тоже. Правильное проведение досуга. Допустим, вот у меня до рождения, так скажем, сейчас ребенок, у меня есть старшее поколение детей, сейчас маленькая дочь. Вот, соответственно, что такое был выходной день? Там обязательно раз в две недели я мог пойти там 20-30 километров по Москве с супругой или с друзьями, просто гулять целый день. Вот просто вот это вот ты идешь, наслаждаешься, как красиво там в Москве или в Подмосковье, и вроде как это еще и физкультура к тому же. Вот, однозначно надо читать, однозначно надо работать над собой. То есть, ну, с этой точки зрения человек должен постоянно как-то эволюционировать. Словно я сейчас, и я 10 лет назад, это два разных человека.
1: Дай, пожалуйста, какие-то от себя советы начинающим предпринимателям.
0: Я вот не люблю давать советы. Вот меня даже удручает, когда я где-то слышу вот 5 таких шагов, 7 таких, там 12 каких-то этих секретов. Там.
1: Один.
0: Пахать. Да. Я все равно другого, ну, я не вижу, потому что оно может казаться, что кто-то стал миллиардером или построил какой-то супербизнес, и при этом он такой весь вот из себя carefree, playboy, еще что-то. Ну, в большинстве случаев это пахота.
1: Я с тобой согласен на 300%, потому что я видел, ну, много очень успешных историй, но я не знаю ни одной успешной истории, в которой основным ингредиентом не было бы много работать.
0: Да.
1: Да. Супер. Слушай, ну спасибо тебе огромное. Во-первых, спасибо, что нашел время. Во-вторых, я точно знаю уже, как мы назовем этот выпуск. Это будет так: стартап от нуля до триллиона. Потому что, ну, действительно, вы делаете абсолютно уникальный путь. Я очень верю, что вы до этой цели дойдете и пойдете дальше. Вот. И меня действительно тогда, вот несколько лет назад, вдохновило, когда я увидел вот вашу философию. Вот. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо. Очень приятно было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в частном жилом доме на улице Мирзабекова в Махачкале. Огонь повредил домашнее имущество на площади 50 квадратных метров, пострадавших нет. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану, всего за минувшие сутки пожарные подразделения реагировали на 3 пожара. 2 из них носили техногенный характер, еще один случай связан с горением мусора. Ну а лесной пожар, который возник 13 мая в лесистой местности около села Келяталь Гумбетовского района Дагестана, полностью ликвидирован, об этом сообщили в администрации района. К тушению пожара привлекались сотрудники 4 пожарных частей, специалисты Ботлевского лесничества и жители села Келяталь, а также учителя местной школы. Дождь, который прошел именно 14 мая, также способствовал тушению возгорания. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на местные СМИ. По данным китайской прессы, торжественной церемонии или парада в честь приезда российского лидера не планируется. Официальной торжественной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня также не будет. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита Путина в Китайскую Народную Республику фактически завершена. Осталось доделать последние штрихи. Если поездка состоится в эти сроки, случай станет историческим. Новый премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов прекратил полномочия 10 общественных помощников председателя правительства. Они были общественными помощниками предыдущего председателя правительства Дагестана по вопросам ЖКХ, культуры и агропромышленного комплекса. Бюро объединенного мира борьбы UFF приняло решение допустить российских спортсменов до соревнований с национальным флагом и гимном во всех возрастных категориях. Ограничения, напомню, что действовали с 2022 года, полностью они отменены. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев назвал это решение знаковым. «Боевое искусство вновь подтверждает статус локомотива возвращения в Россию», заявил глава ведомства. Но почти 40% россиян хранят деньги на депозитах и накопительных счетах в банках. Таковы данные исследования, о котором пишет «Московский комсомолец». Почетное второе место занимает наличные под матрасом или в подушке, поскольку 17% жителей страны не доверяют банковским структурам. Еще 14% для сбережения накоплений выбирают облигации, 12% покупают валюту. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлен, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что бархан Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году бархан Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу – Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Корпоративная молодежная политика сегодня сталкивается с заметным разрывом между ожиданиями сотрудников и реальными предложениями работодателей. Согласно опросу ВЦИОМ, о том, что в компании существуют практики работы с молодежью, заявляет каждый пятый работающий россиянин. В компаниях с численностью свыше 500 человек так ответил каждый третий. Наиболее востребованы среди работающих россиян такие меры поддержки, как добровольное медицинское страхование 49%, гибкий график 46%, жилищная поддержка 43%. Однако предложения работодателей и запрос работающих россиян, в том числе и молодых, заметно различаются. Меры социального характера, добровольное медицинское страхование и жилищная поддержка, судя по оценке работников, представляются не так часто. Гибкий график, обучение и поддержка в сложных ситуациях важны обеим сторонам, а праздники и мероприятия оказываются в целом неважными. Запросы молодых работников не статичны. Самые молодые сотрудники 18-24 года сильнее всего заинтересованы в гибком графике, корпоративном обучении и компенсации транспортных расходов. В группе 25-29 лет наиболее значимыми становятся жилищная поддержка, гибкий график и добровольное медицинское страхование. Для сотрудников 30-35 лет приоритетом выступают меры поддержки семей с детьми, а также жилье и добровольное медицинское страхование.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Передача отпуска по уходу за ребенком отцу может принести выгоду семье в размере от 3 до 8 миллионов рублей за полтора года, если женщина зарабатывает заметно больше мужа. Об этом газете.ру рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. По данным Социального фонда России, отцы стали заметно чаще оформлять пособие по уходу за ребенком. Сейчас на мужчин приходится каждый восьмой получатель таких выплат – 12,5%. Это в 6 раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. По словам эксперта, шестикратный рост доли отцов среди получателей пособия по уходу за ребенком связан прежде всего не с резкой сменой семейных ценностей, а с расчетом семейного бюджета. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае, об этом сообщает телеграм-канал «База». Отмечается, что рост связан с высокой инфляцией в Турции. За последний год в стране значительно выросли в цене гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил порталу эксперт Михаил Абасов. По данным «База», зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди российских граждан и уже занимает более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом туристы все чаще оформляют туры заранее, чтобы сэкономить. В прошлом году, напомним, Турцию посетили почти 7 миллионов россиян. Страна заняла первое место в списке зарубежных направлений для отдыха граждан России. И в завершении выпуска: в августе произойдет полное солнечное затмение, сообщил астроном Александр Камышников. Он уточнил, что 12 августа Луна полностью закроет диск Солнца на 2 минуты 18 секунд. Согласно материалу, в России затмение лучше всего наблюдать поздно вечером из Мурманска. В Санкт-Петербурге Солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но труднозаметную картинку. А в Москве его будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Полная фаза затмения в России будет хорошо обозрима в самой северной точке полуострова Таймыр, но там живут только полярники и олени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
2: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
3: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
5: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
6: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
7: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
8: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
9: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
10: Персик слаще из нектара,
11: абрикос еще вкусней.
12: Винограда и граната
13: всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.

0: все допросы и опросы ваших сотрудников только при участии адвоката. Если у вас не хватает каких-то документов или вы опасаетесь такие документы предоставлять, немедленно обращайтесь к адвокату. Все дальнейшее общение сотрудников правоохранительных органов по поводу запроса этих документов будет происходить через него. Он будет думать, каким образом объяснить отсутствие этих документов. Он будет думать, каким образом не допустить того, чтобы у вас, например, был обыск, поскольку вы не представили документы. И самое главное правило – это не пропадать из поля зрения сотрудников, которые запросили у вас документы. Быть с ними всегда на связи, звонить им, интересоваться, отвечать, чтобы у них не сложилось впечатление, что вы попросту скрываетесь и ничего не хотите им представлять. Закончится все это либо выемкой, которая пройдет очень жестко, либо еще хуже – обыском.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Дорожные новости.
1: Правила сдачи экзаменов на права изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На Крымском мосту начала действовать новая схема проезда. Теперь при подъезде со стороны Краснодарского края водителям выдают карточки, в которых прописан дальнейший маршрут. Грузовики, автобусы и машины с объемным грузом едут на досмотр отдельно. Машины только с ручной кладью отдельно. Разделение потоков позволяет оптимизировать и ускорить процессы, а выдача карточек помогает водителям лучше ориентироваться на подъезде к мосту. Схему уже протестировали в прошлом году. Она показала себя хорошо. Правила сдачи экзаменов на права изменились. С 12 мая сократились максимальные сроки проходимости.

прохождения практики. Не больше 60 дней после сдачи теории. Раньше было полгода. Если кандидат не уложится в новые сроки, теорию придется пересдать. Также появилось больше оснований для аннулирования результатов экзамена. Например, за использование мобильных устройств. Это первый этап реформы системы. Еще ряд изменений вступит в силу с 1 марта следующего года. Проезд по платным дорогам для многодетных семей может стать бесплатным. В Общественной палате предложили Росавтодору ввести эту норму для поддержки семей и развития внутреннего туризма. Это уже не первое подобное предложение. Раньше депутаты от «Справедливой России» даже предлагали конкретный механизм – привязывать транспондер к документам для получения льготы. В Госавтодоре в целом не против изменений, но пока остается открытым вопрос финансирования, так что перспективы туманны. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пока я вижу один вопрос, Александр, приведите, пожалуйста, пример правильной похвалы. Вы знаете, я очень благодарен за этот вопрос, потому что в 9 случаях из 10 меня просят привести пример наказания. Я очень благодарен за то, что попросили привести пример похвалы. Но есть одна проблема. Дело в том, что методика похвалы и методика наказания у меня занимает по 8 часов. И похвала и наказание – это не фраза, а технология. И вот я вам опишу одну из технологий в рамках возможного. А фразу вы построите сами. Учтите, пожалуйста, что похвала не должна ограничиваться общей фразой. Ну, когда вы скажете человеку «вы молодец», маловероятно, что его это обрадует. И более того, возможно, вы бывали в ситуациях, когда вас вроде бы хвалили, а вас это или не радовало, или даже бесило. Это, возможно, связано с тем, что вам говорили какие-то пустые слова. Похвала должна быть содержательна. Можно начать с фразы «вы молодец», но дальше нужно описать то, что вас восхитило или обрадовало. Вот это важно, потому что человек старался, человек что-то делал. В итоге появился какой-то результат, какая-то работа. Что в этой работе вам кажется достойным? Для того, чтобы похвалить, нужно всмотреться в работу, увидеть усилия человека, увидеть, что он такого сделал. И вот похвала должна быть всегда конкретна. Понимаете? Потому что то, что вас обрадовало, оно тоже имеет содержание. И я вам даю одну рекомендацию. Не ограничивайтесь пустыми словами. Не говорите людям в уменьшительном суффиксе «вы умничка». Умничкой называют мальчика, который в песочнице сделал танчик. Взрослых людей умничками и кисулями не называют, красавчиками и так далее. Это все пустые слова. Увидьте, что хорошего в работе, увидьте вклад подчиненного, и вот к этому обратите свою похвалу. И тогда ваша похвала будет очень ценная, потому что сотрудник скажет: «О, опа, а он заметил, что я сделал». Иногда лучшая похвала – это не фраза, а вопрос. Ну, например, можно сказать: «Александр, я очень рад тому, как вы подошли к этой работе. Меня восхищение привело то, как вы сделали то-то, то-то и то-то. А скажите, пожалуйста, как вы вышли вот на такое решение? Где вы это нашли? Как вы это обнаружили?» И заткнитесь. Пусть Александр вам расскажет. И лучшая похвала – это правильный вопрос у пути к успеху, а не набор трескучих фраз. Вот такая идея.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В детских садах Махачкалы заработают психологические службы, которые будут взаимодействовать не только с детьми, но и сотрудниками учреждения. Об этом заявила начальник управления образования города Шагане Баймурзаева. Решение было принято после инцидента в детском саду номер 22. Я в свою очередь напомню, что там 8 мая девочка 3 лет получила травму стопы. Со слов отца ребенка, вместо того, чтобы вызвать скорую, их дочери сотрудники учреждения отправили ее домой с оторванным пальцем. До выяснения всех обстоятельств, я в свою очередь напомню, что от работы отстранены сейчас заведующая детским садом, две воспитательницы и няня. Всех сотрудников, кроме руководителя, арестовал Советский районный суд Махачкалы. Они останутся под стражей до 7 июля включительно. Но аэропорт Махачкалы второй раз за сегодняшний день приостанавливал работу. Об этом сообщает Росавиация. Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Махачкалы введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Стоит отметить, что на территории Северного Кавказа объявлен режим угрозы атаки БПЛА. Ранее ограничения воздушной гавани в Дагестане были введены в 4 утра и сняты к 9 часам утра. В Махачкале продолжается работа по обустройству контейнерных площадок. Только в мае планируется установить 40 новых объектов, каждый из которых возместит от 4 до 8 баков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Я напомню, что 14 мая новые конструкции установили на улице Убекинской и Дагестанской. Количество баков на каждой площадке зависит от нагрузки территории. А участники дорожного картеля в Дагестане должны возместить государству около 550 миллионов рублей. Такое решение вынес 16-й арбитражный апелляционный суд. Я напомню, что в 2019 году компания «Дорсервис 09» и «Кочуби Автодор» договорились не понижать цену контракта, участвуя в торгах на выполнение капремонта сети дорог. Их согласованные действия позволили им получить более 500 миллионов рублей. Прокуратура Дагестана сейчас направила в арбитражный суд республики иск о признании недействительным электронного аукциона. В Дагестане в первую очередь восстановят около 1200 домов, которые пострадали от наводнения. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на сегодняшнем заседании. По его словам, на данный момент полностью обследовано более 5000 строений, выявлено более 2000 домов, которые требуют капитального ремонта или полностью разрушены. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в заключительном 30-м туре чемпионата России по футболу примет на своем поле московский «Спартак». Встреча состоится 17 мая на Анжи-арене. Все матчи последнего тура начнутся одновременно в 18:00. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В следующем сезоне Тольяттинская «Лада» не сыграет в континентальной хоккейной лиге, как и баскетбольный клуб «Самара» в единой лиге ВТБ. У клубов из Самарской области вновь проблемы с финансированием. Это уже третий раз, когда «Лада» вылетает из КХЛ. Ранее тольяттинцы снимались с турнира в 2010 и в 2018 годах. В молодежной хоккейной лиге действующие обладатели Кубка Харламова. Московские «Спартаковцы» стартовали в финальной серии нынешнего сезона с проигрыша 2-3 ярославскому «Локо». В гостях команды сыграют до 4 побед. В субботу следующая встреча. Баскетболисты ЦСКА сравняли счет в полуфинальной серии единой лиги ВТБ, обыграв дома «Локомотив Кубань» со счетом 84-71. В третий раз соперники сыграют в понедельник уже в Краснодаре. Напомним, что «Локомотив» последний раз выходил в финал турнира 3 года назад. А в мужской баскетбольной суперлиге продолжается финальная серия до 4 побед тоже. И там челябинский ЧБК приехал в Подмосковье с гордо поднятой головой. Уральцы вели в серии 2-0, но химки смогли сократить отставание, обыграв гостей со счетом 80-72. В субботу продолжение серии опять же в Химках. На теннисном турнире в Риме Данил Медведев, выиграв у испанца Ландо Луса в четвертьфинале, теперь встретится с Яником Синнером. А вот Андрей Рублев уже вылетел, проиграв все тому же Синнеру в 2 партиях. Серебряный призер Олимпиады 2024 года в парном разряде мира Андреева и Диана Шнайдер тоже вышли в полуфинал теннисного турнира в Риме, обыграв Анну Данилину из Казахстана и ее напарницу Эйджу Мухаммад из США. Следующие соперницы российских спортсменок – это Сторм Хантер из Австралии и американка Джессика Пегула. Стали известны все полуфиналисты Кубка России по волейболу среди мужских команд в заключительном туре группового этапа. Чемпионы этого сезона, московские «Динамовцы», обыграв в 3 партиях «Зенит» и Санкт-Петербурга, встретятся теперь с действующим обладателем Кубка, новосибирским «Локомотивом». В другом полуфинале сыграют 2 «Зенита» из Казани и Санкт-Петербурга. Казанцы в 4 партиях взяли верх над «Динамо» из Ленинградской области. Полуфинальные игры 16 мая состоятся. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чухюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район трех ручьев, площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В марте этого года российские компании осуществили рекордные закупки обуви в Соединенных Штатах Америки на сумму в 2 миллиона долларов, что стало беспрецедентным показателем в современной экономической истории. Об этом пишут РИА Новости. Анализ динамики импорта демонстрирует увеличение объема ввезенной продукции в 1.5 раза по сравнению с февралем, когда закупки составили 1,4 миллиона долларов. Агентство по статистике Америки, ведущее систематический учет внешнеэкономической деятельности с 2002 года, отмечает, что данный результат является абсолютным максимумом за весь рассматриваемый период. В результате мартовских закупок Россия вошла в десятку крупнейших стран-импортеров американской обуви, заняв 9-е место. Лидирующие позиции по объему приобретенной продукции занимают Канада, которая импортировала обувь на сумму 29,7 миллиона долларов, Вьетнам с показателем в 19,5 миллионов и Великобритания, закупившая обувь на 7 миллионов долларов.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Дополнительный оплачиваемый выходной с 1 сентября 2026 года смогут получать россияне, пострадавшие при чрезвычайной ситуации, в том числе паводках. Об этом первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил в интервью ТАСС. По его словам, новые нормы решают проблему того, что у граждан отсутствовала возможность освободиться от работы для оформления документов или восстановить жилье после паводка. Теперь один отпускной день будет оплачивать работодатель, а до 5 предоставляться за собственный счет. Работодатель не вправе отказать в их предоставлении, добавил депутат. В условиях повышенной ключевой ставки российские компании будут все активнее повышать эффективность взаимодействия сотрудников, сокращая долю полностью удаленной работы. К концу 2026 года количество работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 600-800 тысяч человек, согласно прогнозу экспертов. Основные причины отказа компаний от удаленной работы – снижение производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации у некоторых из них. Кроме того, при дистанционном формате может увеличиваться время принятия решений, что особенно критично для компаний в условиях стагнации многих отраслей российской экономики, подчеркнули аналитики. И в завершении выпуска. Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Островок». 25% уже имеют такой опыт, а еще 23% хотели бы попробовать такой формат путешествий в будущем или уже запланировали поездку на культурное событие. Среди тех, кто готов выстраивать поездки вокруг событий, 10% опрошенных отметили, что делают это регулярно. Концерты, фестивали и культурные мероприятия являются для них одним из ключевых поводов для путешествий. Еще 15% респондентов готовы менять планы ради интересного события. Каждый шестой опрошенный заявил, что пока не отправлялся в путешествие ради концертов, но хотел бы, таких 17%, а 6% планируют подобные поездки в ближайшем будущем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан задержали три транспортных средства, находившихся в розыске. Ford F-150 разыскивался по линии Интерпола, инициатор розыска – Канада. Lexus GX-460 находился в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от оплаты таможенных платежей. Инициатор – Федеральная таможенная служба Краснодарского края. Nissan Sirena находился в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Инициатор – Федеральная таможенная служба Краснодарского края. Все транспортные средства задержаны, проводится дальнейшая проверка. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан информирует о том, что по данным МЧС с 13 по 17 мая на территории нашего региона будет действовать штормовое предупреждение. Ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. В связи с этим Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан обращается ко всем водителям и пешеходам с настоятельной просьбой соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. Если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу. Он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность. Это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляй там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.
3: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, и которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием

0: вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16. Но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы.
1: Uh-huh.
0: То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара, и на этом было закрыто.
1: Как
0: в принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит, но оказывается нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато, да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот, жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить, но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал там мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством.
1: Uh-huh.
0: Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством. Я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась «Квентин», может, она сейчас тоже существует, но я не знаю.
1: Uh-huh.
0: Вот, там я преподавал там для группы из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
1: Я здесь себя прерву, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Homeschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
0: Ну, логично.
1: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
0: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
1: Да.
0: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
1: Окей.
0: Okay, это не... вот это факт.
1: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
0: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек.
1: Uh-huh.
0: Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
1: Uh-huh. Как вы, да, такие молодые, горячие, быстро растущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды.
0: Да, да.
1: Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
0: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты там его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх и учили друг друга и учились. Вот так.
1: А в какой момент ты понял, то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то

0: это мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее.
1: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы нас могли купить, для того, чтобы там была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
0: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
1: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тиньков, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
0: Угу. Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, вы такие, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК, или там через 3, почему нет, как бы, да? То есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
1: 100%. Это очень хорошая история не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, это прям... ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
0: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
1: Просто вперед. Правда. Ничего не было вообще.
0: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
1: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, создано, школьными предметами. Это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, сам с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане – это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть, смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из сервера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить тервер, который я не учил, потому что я работал, ну, и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
0: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
1: Да, да, да. Ну, вот я так считаю.
0: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну, и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот, твоя идея, она как бы... Про такое про построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь... Ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
1: Но подожди, по поводу ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. ИИшка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
0: Да-да.
1: Она же должна понять, что ей надо
0: сделать. Задачу нужно поставить.
1: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
0: Давай-давай-давай, давай, конечно.
1: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
0: Да-да, знаю эту программу.
1: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд – это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом.
0: Угу.
1: Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается... прослойка как бы условно ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это, ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать как бы в принципе, ну, условно говоря, ставят не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого, то есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить ИИшки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И ИИшка скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления ИИшки.
0: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: И станет 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Выплаты в связи с утратой имущества из-за стихийного бедствия в Дагестане получили уже более 20 тысяч человек на общую сумму 820 миллионов рублей. Эти суммы объявлены были на совещании у временно исполняющего вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова. Единовременную материальную помощь получили более 14 тысяч граждан, а финансовую помощь за утрату имущества первой необходимости более 5 тысяч человек. На совещании выяснилось, что из 20 пострадавших муниципалитетов выплаты до сих пор не начались в Гумбетовском, Тляротинском, Хунзахском, Чародинском и Лакском районах. В Кулинском районе процесс идет медленно. Главной причиной сбоев назвали отсутствие у граждан правоустанавливающих документов на дома. Махмудов раскритиковал муниципалитеты за плохую обратную связь с населением, отметив, что люди из-за неполучения разъяснений вынуждены жаловаться в администрацию президента России. Правительство Дагестана направило федеральные органы власти сметные расчеты по сотням поврежденных из-за паводков объектов. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. В перечень входит уже 36 образовательных учреждений, 2 муниципальных клуба, 54 моста и 392 участка автомобильных дорог. На заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС Рамазанов рассказал, что обращения о выделении средств направлены в Минпросвещение, Минкультуры, Минтранс и Минздрав Российской Федерации. А Гамонат Гамонатов официально приступил к руководству Гергебельским районным судом. Торжественная церемония прошла 14 мая. Временно исполняющий председателя Верховного суда Дагестана Александр Гудимов представил коллективу суда нового руководителя, зачитав текст указа президента номер 237. Гамонатов, я напомню, что назначен на 6-летний срок полномочий. Новый председатель родился в 1977 году в Казбековском районе Дагестана. Ну а по данным Минимущества Дагестана, в суды направлено более 100 исков о взыскании задолженности в пользу республики. На текущий момент удовлетворено 10 заявлений на сумму 24 миллиона рублей. Еще 7,5 миллионов рублей поступили в бюджет в добровольном порядке. Об этом временно исполняющему главы региона Федору Щукину доложили вице-премьер по земельным и имущественным отношениям Заур Иминов. В России уже в этом году могут закрыться до 15 микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам этого года составит примерно 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Об этом пишут «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжается замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. Ну и дагестанский полутяж Магомед Тучалов перебирается в лучшую лигу мира UFC. Об этом сообщает журналист-инсайдер Лоретта Виана. Его соперником станет бразилец Брэндон Рибейра. Поединок пройдет 25 июля на турнире в Абу-Даби. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930-е годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года, в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Из молодости в старость бери с припасом мудрость, ибо нет достояния надежнее. Биант Приенский, древнегреческий философ.
0: Мысли вслух.
2: Будете вы Сбербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ. Аварская пословица.
4: Хамидат лилире кулареб. Чудо, хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб. Чудо, хакибере кулареб.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
5: А вы знаете, наш народ без чая не может.
6: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
7: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
5: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
9: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
10: Лучший сок душистых яблок.
11: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
12: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
13: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
14: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
15: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
16: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
17: Персик слаще из нектаров,
18: абрикос еще вкусней.
19: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
12: Слива с яблоком вкусней.
10: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
7: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России в апреле текущего года составил более 16,5 тысяч рублей. За год сумма увеличилась примерно на 1000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что 1 апреля 2026 года такая пенсия составила в среднем 16 583 рубля. Весной прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей. Работающим пенсионерам по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают пенсию в размере 12 355 рублей, а неработающим – 16 986. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска: большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время, пишет «Известия». Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают это при удаленной работе, а еще 25% в обоих форматах. 42% участников опроса признались, что имитируют деятельность на работе каждую неделю. 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% — каждый день, а 10% — крайне редко. Особенно часто — 37% россияне создают видимость занятости во время совещаний и звонков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Три четверти крупных промышленных предприятий ухудшили финансовое состояние. Следует из анализа ведомости финансового состояния предприятий. В зоне спада оказались крупнейшие налогоплательщики. Предприятия нефтегазовой и угольной промышленности, а также черная металлургия. В расчет брались три показателя – чистая прибыль-убыток, выручка и прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизация. Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Новатек существенно просели по всем трем показателям. А Лукойл получил более 1 триллиона рублей убытка за прошлый год после прибыли годом ранее. Снижение показателей – прямое следствие ужесточения санкционного давления, дисконтов на сырье и сжатия внешних рынков сбыта, считают аналитики.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
2: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
3: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
5: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
6: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
7: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
8: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
9: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
10: Персик слаще из нектаров,
11: абрикос еще вкусней.
12: Винограда и граната
13: всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
2: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни сок для меня.
0: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
16: Неудача, как она есть.
17: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
16: Это в самом деле неудача.
17: Ошибка и неудача – не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху.
16: Почему мы не любим неудачи?
17: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними – неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка – это одно. А если вечно

0: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
0: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
0: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
0: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
0: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория — колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
0: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны, или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
0: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись комплексной

комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организации высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Личный код.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большую часть человеческой истории свободное время было редкой роскошью. Тяжелый физический труд от восхода и до заката, только чтобы выжить, был нормой для мужчин, женщин и детей. Все изменилось совсем недавно, лет 200 назад, когда современный мир наградил нас яркими плодами цивилизации. Хорошо отлаженная машина развитых индустрий почти лишила нас нужды вгрызаться в жизнь и вырывать у нее право на существование. У нас появилось время, которое мы вольны использовать по своему желанию. Иными словами, теперь мы относительно свободны. Однако встает вопрос, для чего мы свободны? Как мы будем использовать то время, что раньше было занято ежедневной борьбой за выживание? Эволюция диктует свои предпочтения. Наши тела привыкли отдыхать, если не нужно работать. Раньше короткие передышки свободного времени – это была единственная возможность набраться сил перед очередным длительным забегом изнуряющей работы. Поэтому и многие современные люди, поддаваясь позывам прошлого, стремятся расслабиться, даже если не нуждаются в расслаблении. Раньше мы пахали как лошади, а теперь наши силы консервируются в досуге. Мы проводим время в пассивном потреблении, в отдыхе, в разговорах ни о чем и в размышлениях о вещах, которые будут забыты в следующий момент. Кто-то может сказать, что такой образ жизни нормален, ведь в конце концов мы это заслужили. Не зря же мы так долго двигались к этой точке, к апогею человеческого развития, чтобы сейчас просто отказываться от его плодов. И это правда. Однако многие психологи считают, что неактивность и воздержание от труда не улучшают психическое состояние. Напротив, время, проведенное в пассивности, становится почвой для проблем с психикой. То есть не только избыток, но и недостаток работы может сломать вам голову. Вдобавок к этому, современные профессии, за редким исключением, не носят для нас глубокого смысла, не являются продолжением нашей личности, не стимулируют креативность и не удовлетворяют нашу врожденную жажду к развитию. Иными словами, современный мир дал нам удобство и свободу, но при этом лишил нас творческой инициативы и смысла существования. Это я заметил и в своей жизни, когда я не занимаюсь свой день собственными интересными задачами, вопросами и стремлениями. Очень скоро начинаю замечать, что мысли скатываются в негатив, назначение жизни теряется, сознание затуманивается, а единственным утешением становится ощущение сытости после очередной трапезы. Как говорит английская поговорка, праздный ум – мастерская дьявола. С другой стороны, труд, дисциплина, активность и живость ума, примененные для достижения самостоятельно поставленных значимых задач, это и есть выход из того положения, в котором оказался человек наших дней. Сегодня создать жизнь, наполненную смыслом – это наша задача. Большинство из нас наделены большими талантами, а некоторые и попросту гениальны. Но способности, подобно хорошей генетике, проявляются только в особых условиях. Во времена, когда внешняя среда не заставляет нас проявлять свой потенциал, когда длительные засухи не стимулируют наш интеллект для изобретения системы орошения, и когда холодные зимы не принуждают нас изощряться в методах сохранения пищи, мы должны сами стать той силой, что провоцирует наше развитие. В добровольном стремлении к делу, которое мы создали сами для себя. В намеренной и систематической практике, в настойчивости кроется путь к целостной жизни современного человека. Никто не расскажет вам, ради чего нужно жить. Теперь это понимание нужно выстрадать самостоятельно, через труд, терпение и дисциплину. Путь к психологической свободе лежит в сознательном самоограничении и в фанатичной приверженности своим целям, так, словно от них зависит наше выживание. Источник нашей силы – это дисциплина и труд. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Махачкалы, об этом сообщила Росавиация. Я напомню, что ограничения в авиагавани Дагестана вводились сегодня дважды в целях обеспечения безопасности полетов. В почтовых отделениях Дагестана планируют внедрить пункты самообслуживания. Такую меру предложили для решения проблемы дефицита кадров в муниципальных образованиях. Об этом сообщили пресс-службе регионального правительства. Как сообщил Ризван Газимагомедов, в настоящее время в состав сети федеральной почтовой связи на территории Дагестана входит 438 отделений почтовой связи. Из них 76 расположено в городах, 353 в сельских поселениях. Из двух пунктов временного размещения в Дагестане вернулись домой все 66 человек, включая 17 детей. Об этом сообщили на заседании правительственной кампании по ликвидации последствий ЧС в Дагестане и в Чечне. Выплаты получили почти 29 тысяч пострадавших, однако обследование домов идет медленно. За неделю в Дагестане проверили лишь 90 из 4,5 тысяч строений. Глава МЧС Александр Куренков потребовал от властей республики ускорить эту работу, чтобы люди быстрее получили компенсации. В России разработали робота-манипулятора для автоматического контроля качества на конвейере. Об этом сообщает московский комсомолец. Устройство сможет находить и удалять бракованные детали без участия оператора. Устройство оснащено системой технического зрения, которая распознает дефекты поверхности, геометрии и маркировки. Ну а почти треть офисных работников в нашей стране допускает смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием является гарантированное место от работодателя. Причина интереса заключается в стабильности и достойной зарплате. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на аналитиков. В апреле средний предполагаемый доход в рабочей сфере достиг 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной зарплаты по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, пекарями, поварами и швеями. Также в списке электрики, сварщики и монтажники. Однако эксперты подчеркивают, что между словами «потенциально готов» и реальной сменой профессии очень большая разница. А дагестанские сандинисты взяли 3 медали на Кубке мира в Макао. Это Китай. Одну золотую и 2 серебряные. Победу удалось Арсену Умалатову, там 56 килограмм. Вторые места заняли Джапар Магомедов и Шамиль Абдулмуслимов. Все трое являются действующими чемпионами мира. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Books Tappy подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки, но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете.
0: На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Корпоративная молодежная политика сегодня сталкивается с заметным разрывом между ожиданиями сотрудников и реальными предложениями работодателей. Согласно опросу ВЦИОМ, о том, что в компании существуют практики работы с молодежью, заявляет каждый пятый работающий россиянин. В компаниях с численностью свыше 500 человек так ответил каждый третий. Наиболее востребованы среди работающих россиян такие меры поддержки, как добровольное медицинское страхование 49%, гибкий график 46%, жилищная поддержка 43%. Однако предложения работодателей и запрос работающих россиян, в том числе и молодых, заметно различаются. Меры социального характера, добровольное медицинское страхование и жилищная поддержка, судя по оценке работников, представляются не так часто. Гибкий график, обучение и поддержка в сложных ситуациях важны обеим сторонам, а праздники и мероприятия оказываются в целом неважными. Запросы молодых работников не статичны. Самые молодые сотрудники 18-24 года сильнее всего заинтересованы в гибком графике, корпоративном обучении и компенсации транспортных расходов. В группе 25-29 лет наиболее значимыми становятся жилищная поддержка, гибкий график и добровольное медицинское страхование. Для сотрудников 30-35 лет приоритетом выступают меры поддержки семей с детьми, а также жилье и добровольное медицинское страхование.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Диалог FM. Это этикет.
1: С точки зрения классического этикета, наручные часы следует носить на левой руке. Это правило сложилось исторически и по-прежнему продолжает сохранять свою актуальность. Однако важно не забывать о том, что современные тенденции делают моду более гибкой. Самое главное, чтобы аксессуар не мешал и гармонично вписывался в образ.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображение и видео, полностью созданное человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировки. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. Избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. Об этом на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России» сообщил диетолог Минздрава России академик Виктор Тутыльян. Его слова приводит ТАСС. По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета, сказал диетолог. Специалист отметил, что к основным пищевым нарушениям граждан относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в 4 раза, и насыщенных жиров. Многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза. И в завершении выпуска. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5,5 месяцев 26 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». Аналитики платформы изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен по версии книжного сервиса. Третье место по популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, пятое – Александр Пушкин. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог FM». Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймер, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: 12 января 2007 года загадочный скрипач играл 45 минут в метро Нью-Йорка. Немногие остановились, пара человек похлопали, а скрипач собрал около 30 долларов. Никто не знал, что этот скрипач – один из лучших музыкантов в мире. В метро он исполнил сложнейшее произведение на скрипке стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до этого он продал 2000 билетов в Бостоне по 100 долларов за место. Организаторы платили ему 1000 долларов за каждую минуту выступления. Джошуа Белл – тот самый скрипач, один из величайших в мире. Послушайте. Вода может стоить 50 центов в магазине, 2 доллара в спортзале, 3 – в кинотеатре и 6 – в аэропорту. То же самое, что и в эксперименте выше. Только место изменило цену. Когда чувствуете себя ничтожным, возможно, вы не там. Запомните это. Идите туда, где вас ценят и понимают вашу значимость.
0: Мысли вслух.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественники предлагают ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
0: Деньги дороги, как память.
1: На 1 килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. 1100, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он объяснил снижение цен на клубнику, поступление в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава Аккорд. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина – тренд на здоровый образ жизни.
0: Идея на миллион.
1: В январе-марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году до 1 миллиарда 100 тысяч долларов, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Российские потребители выбирают одежду из Китая, в том числе из-за цены, поясняет Вздек Шоппинг. Доля заказов продукции из Китая также выросла с 20,5% в 2025 году до 24,8% в нынешнем. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки, одежда и кеды. Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из Китайской Народной Республики растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда человек погряз в долгах, когда кругом у него долги, когда банки его преследуют, коллекторы, либо он попал в затруднительную ситуацию, то я всегда говорю, что это вина самого человека. Вернее, даже не столько вина человека, а это следствие его неправильных решений. Решений, которые были неэффективны. Поэтому здесь не надо человеку, который оказался в долгах, винить просто так себя. Когда вы обвиняете просто себя, вы просто рушите и снижаете свою самооценку. И благодаря этому вам тяжелее будет вылезти из долгов. Поэтому прежде всего вам нужно не себя обвинить, а понимать, какие конкретно убеждения привели вас к неэффективным решениям, которые загнали вас в долги. Очень часто ко мне тоже обращаются люди за деньгами. И я для себя даже создал несколько алгоритмов. И когда ко мне человек обращается за деньгами, я прежде всего спрашиваю, задаю ему три вопроса. Что он просит? Он просит долг, либо он просит инвестиции, либо он просит помощь. Если человек просит помощь, то у меня там есть алгоритмы. Помощь я оказываю двух видов. Одна вид – это закат, это в рамках моей веры. Там есть строго определенный список людей, которым я могу оказывать помощь. И второй вид – садаха – это помощь, которую я оказываю нуждающимся людям, но там тоже целый список, я оказываю это через благотворительный фонд, целый список нуждающихся. И понятно, что если человек не настолько нуждается, как люди в том списке, то я ему говорю, ну почему ты считаешь себя, что ты имеешь больше прав на эту помощь, чем вот этот список всех этих людей. И я просто говорю, что ты знаешь, я помощь оказываю через благотворительный фонд такой-то. Это то, что касается помощи. Там у меня все отлажено, алгоритм понятно. Бывает так, что человек говорит, нет, я не помощь, хорошо, дай мне инвестиции. Вот очень часто вот разговор именно так и происходит. То есть сначала просто просит денег, а потом я начинаю уточнять, а в каком виде это помощь, инвестиции, либо долг. Он начинает говорить просто «помоги», потом я ему объясняю, что помочь не могу по таким-то причинам. Он начинает говорить «тогда дай мне инвестиции». И тут у меня тоже есть алгоритм, я говорю, если тебе нужны инвестиции, то подай заявку, подай бизнес-план, у нас есть определенные требования по нашим стандартам, подаешь в инвестиционный комитет, там мы выносим на инвестиционном комитете, рассматриваем, если ты получаешь одобрение, то дальше уже мы начинаем с тобой работать. Понятно, что человеку не хочется заморачиваться со всем этим, и он тогда скатывается на третью часть и говорит, ну дай мне в долг. И когда у меня просят долг, я очень часто говорю, ты знаешь, во-первых, мой принцип никому не, долга, не давать в долг, потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Но, к сожалению, это психология. Дело в том, что когда человек берет в долг, он только в момент получения денег испытывает благодарность, а дальше этот долг на него давит и является бременем. Естественно, человек не привык, обычно тот человек, который попал в долговую яму, он туда попал неспроста, а из-за своего мышления. В его мышлении, в его картине мира виноват не он сам и не его убеждение, а виноват тот, кому он должен вернуть деньги. По этому поводу наш мудрый народ сделал такую пословицу, которая звучит так, что ты всегда берешь чужие, а отдаешь свои. Поэтому, когда люди начинают возвращать долг, они кредиторы воспринимают как врага. Таким образом, давая в долг, вы финансово стимулируете человека стать вашим врагом. Вы, наверное, сами это много раз с этим сталкивались и сами это замечали. Обязательно напишите в комментариях ваши случаи, как у вас было. Наверняка, я уверен, это 100%.

0: 100% работает везде, в любых странах, с любыми людьми. Очень редко можно встретить людей, которые взяли в долг и с радостью возвращают. Вторая большая проблема. Когда человек просит в долг, он испытывает огромное чувство стыда и унижения. И психологически мы так устроены, что мы потом воспринимаем те события и тех людей, когда мы испытывали чувство стыда и унижения, мы воспринимаем как враждебное, и мы всячески избегаем подобных ситуаций и подобных людей. Таким образом, когда человек у вас просит в долг, и вы именно в тот момент, когда он уже просит, он уже чувствует себя униженным, и он уже чувствует себя в положении, испытывающим глубокий стыд. То, что вы... не вы его заставили, а то, что он при вас это испытывает или испытывает перед вами, потом оборачивается против вас. И вы знаете, интересный такой момент я заметил, что когда вы отказываете, я даже по глазам очень часто видел, человек как бы даже получает определенное там, не то, что удовлетворение, а такое, его как будто чуть-чуть отпускает. И третья проблема, я считаю, это самая основная проблема. Первые две проблемы – это больше психологические. А третья, самая большая проблема в том, что если человек попал в долг, и в долги просит у вас, или просто в тяжелую ситуацию и у вас просит долг, то вы даете ему только временное обезболивающее. Вы не даете человеку пройти урок, не даете... извлечь урок из этой жизненной ситуации. Вы даете временное обезболивающее и таким образом как бы подсаживаете его как на очередную дозу наркотика. Так как он увидел, вот у него проблема, он взял у вас деньги, быстренько ее решил, то у него сформируется неправильный паттерн поведения. В следующий раз, когда с такой же ситуацией сталкивается, он начинает думать не как проблему решить, а он начинает думать, где занять. И очень часто те люди, которые просят долг, это, как правило, серийные должники. Они привыкли брать в долг, они привыкли перезанимать. Они не привыкли противостоять проблеме и решать ее. Поэтому, давая деньги в долг человеку, вы вредите ему. Вы даете временное обезболивающее и не позволяете человеку расти. Потому что любая проблема является источником роста человека. Просто держите эту мысль у себя в голове, и тогда вам легче будет обосновать свой отказ, ну, для себя, потому что прежде чем отказать кому-то другому, вы должны найти аргументы для себя, почему вы должны ему отказать. Потому что очень часто люди не могут отказать, потому что они считают, что, ну, они стыдятся своего отказа. Но то, что я отказал, это они думают, что если я отказал, значит, я черствый, я, значит, жестокий, значит, я жадный и так далее, и так далее. И очень часто люди дают в долг не из-за того, что они вникли в ситуацию другого, а из-за того, чтобы не думать о себе так плохо. Но если вы будете в голове держать, что давать долг человеку, любому человеку, это... останавливать его развитие и не давать ему пройти свой жизненный урок, тогда вам легче будет отказывать, давать долг. Алгоритм отказа, это я сам себе такое составил из своего опыта. Я понял такую вещь, когда человек приходит и просит у вас долг, бывают разные ситуации. Бывает ситуация, что он хочет вылезти из других долгов, то есть перезанять. Бывают ситуации, что у него временные трудности. Ну, будем так говорить, каждый человек, который просит долг, он считает, что трудности у него временные. Но на самом деле не бывает ничего более постоянного, чем временное. Первое, что я обычно в таких ситуациях говорю, первое, я обычно говорю, я тебя понимаю. Я сам был в такой ситуации. У каждого в жизни такое может случиться. И это не только твоя проблема, это такая проблема случается у всех людей. То есть первое, нужно проявить сочувствие. Потому что если вы сразу же начнете лезть к нему со своими советами, то вы просто, он отвернется, и вы просто испортите отношения. Поэтому первое правило, когда вас просят долг, всегда проявите понимание и сочувствие. Это первое. Второе, надо сказать, что вы цените ваши отношения. Надо сказать, что, ты знаешь, я очень ценю наши отношения, и я не хочу, чтобы долг их испортил. Потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Народ это не зря придумал. И я знаю очень много психологических факторов, почему долг испортит наши отношения. Поэтому второе, обязательно подчеркните то, насколько вы цените отношения. Третье, обязательно надо сказать так, что да, я тоже это прошел, я ценю наши отношения. И ты знаешь, каждый раз, когда я был в такой ситуации и выходил из нее, я становился крепче, я становился сильнее. Поэтому, если ты оказался в такой ситуации, то это классный урок, это хороший урок для того, чтобы стать лучше. Пройди этот урок, пойми, в чем был корень ошибки, почему ты оказался в такой ситуации. Поэтому не рассматривай это как трагедию, а рассматривай это как урок. И четвертое, я мысленно взвешиваю, сколько я этому человеку мог бы подарить. И, например, он пришел ко мне просить там условно $50,000. Ну, это может быть родственник, друг, ну, с улицы там навряд ли кто-то придет. Это же обязательно кто-то, либо друзья, либо знакомые, либо родственники. Вы сразу смотрите и внутри себя в это же время взвешиваете, сколько этому человеку ты мог бы просто подарить. И вот он пришел там, ему не хватает на квартиру там или что-то там $50,000. Ты так про себя взвесил и думаешь, ну, $5,000 могу. Или четвертым пунктом ты говоришь, ты знаешь, ну вот, чтобы не быть совсем безучастным к твоей ситуации, прими от меня вот этот чистосердечный подарок, даете ему $5,000 вместо 50. И таким образом он становится благодарным, потому что он получил не долг, а подарок, бесплатные деньги. У него нет аргументов на вас злиться. Он не станет вашим врагом, потому что ему не надо возвращать эти деньги. Таким образом, вы спасли отношения малой кровью. Вместо того, чтобы у вас был выбор либо отдать $50,000 и нажить врага, либо отказать полностью, не дав ему ничего и испортив отношения. А вот благодаря этому алгоритму вы сохраняете отношения и обходитесь малой кровью.
1: Мысли вслух. Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: В Дагестане 20 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко. По делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в частном жилом доме на улице Мирзабекова в Махачкале. Огонь повредил домашнее имущество на площади 50 квадратных метров, пострадавших нет. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану, всего за минувшие сутки пожарные подразделения реагировали на 3 пожара. 2 из них носили техногенный характер, еще один случай связан с горением мусора. Ну а лесной пожар, который возник 13 мая в лесистой местности около села Келяталь Гумбетовского района Дагестана, полностью ликвидирован, об этом сообщили в администрации района. К тушению пожара привлекались сотрудники 4 пожарных частей, специалисты Ботлевского лесничества и жители села Келяталь, а также учителя местной школы. Дождь, который прошел именно 14 мая, также способствовал тушению возгорания. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на местные СМИ. По данным китайской прессы, торжественной церемонии или парада в честь приезда российского лидера не планируется. Официальной торжественной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня также не будет. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита Путина в Китайскую Народную Республику фактически завершена. Осталось доделать последние штрихи. Если поездка состоится в эти сроки, случай станет историческим. Новый премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов прекратил полномочия 10 общественных помощников председателя правительства. Они были общественными помощниками предыдущего председателя правительства Дагестана по вопросам ЖКХ, культуры и агропромышленного комплекса. Бюро объединенного мира борьбы UFF приняло решение допустить российских спортсменов до соревнований с национальным флагом и гимном во всех возрастных категориях. Ограничения, напомню, что действовали с 2022 года, полностью они отменены. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев назвал это решение знаковым. «Боевое искусство вновь подтверждает статус локомотива возвращения в Россию», заявил глава ведомства. Но почти 40% россиян хранят деньги на депозитах и накопительных счетах в банках. Таковы данные исследования, о котором пишет московский «Комсомолец». Почетное второе место занимает наличные под матрасом или в подушке, поскольку 17% жителей страны не доверяют банковским структурам. Еще 14% для сбережения накоплений выбирают облигации, 12% покупают валюту. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Три способа оскорбления. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то, что не понимает сам, чужим безумием. Поэтому никогда ни на кого не обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы не прослыть глупыми, бездарными рабами.
4: Притчи народов мира.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Прибытие в гости без звонка или другого предупреждения категорически недопустимо. Подобный визит к вам домой означает отсутствие необходимости соблюдать этикет в плане одежды или внешнего вида. Принимая гостей или находясь в гостях, нужно отключить или поставить на беззвучный режим мобильный телефон. В крайнем и неотложном случае допускается быстрый разговор.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути — личностный рост. И, как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост — это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности, максимизация ваших талантов и потенциала и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваш разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие — это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое. Убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту — вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. Пожалуй, мой самый любимый совет — никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории. Сегодня даже 100 жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достойно. Так что возможности сейчас поистине безграничны. И мой последний совет по личностному росту. Выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затеряться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на «когда-нибудь потом». Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или... Если расписание позволяет, это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное — создать систему управления временем для саморазвития и следовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса — это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии — непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: У меня, кстати, есть такая привычка, я, может быть, там не прорассказывать, но я всегда выхожу после подкаста, я порефлексирую, какие-то запишу себе выводы. Но ты сейчас вот начал рассказывать, и я буквально история 2 дня назад, и мы как раз с тобой обсуждали ассистентов, сидели, и я вот когда нанимал последний раз ассистентку, она говорит, давай ты мне, мы сейчас сядем, и ты просто вывалишь мне вообще все, расскажешь. И мы с ней сидели там какое-то количество часов, и я ей все рассказывал. Я потом рассказал, я такой говорю, слушай, мне легче стало. У меня в голове понимание появилось, что дальше делать. То есть у меня было ощущение, что там просто каша и все. Я все это вывалил, я такой, в целом все дальше понятно, логично, знаешь, я думаю, классная вообще тема.
3: Мы еще порядок наводим, то есть ты когда начинаешь рассказывать, ты пытаешься как правильно, чтобы объяснить, ты начинаешь наводить порядок в своей голове, по коробочкам раскладывать, у тебя намного больше в голове становится. Я поэтому всегда говорю, что я вот такой немножко балабол, я очень много говорю, я всем рассказываю истории, делюсь где-то, мне всегда это вот посмотрят, у меня родители или еще кто-нибудь посмотрит подкаст с тобой и скажет, опять ты все рассказывал. Ты слишком открытый, слишком ты много расскажешь. Я говорю, я, во-первых, делюсь. Во-первых, людям это полезно. Ну, если там они смотрят, лайки ставят, им это полезно. Во-вторых, я же себе пользу приношу. Я сам рассказываю, у меня порядка в голове больше добавляется. Я там проговорив, даже если я это проговариваю 5-й раз, то, значит, у меня вот эта бороздка, она в голове становится все четче и четче. И я с большей вероятностью буду делать так, как я говорю. Потому что я уж могу говорить и не делать. И чем чаще я про это говорю, чем с большей вероятностью я это буду делать.
2: Да, это прям интересная история. Я вот сейчас начал в голове прокидывать. Это реально так и работает. Я иногда, когда рассказываю, думаю, я сейчас начну рассказывать, человек не поймет. Как мне надо ему рассказать, чтобы он понял, что я имею в виду? И я такой, давай с этого начнем. Потом это. И в голове так... Оп, и у тебя уже картинка в голове целостная. Вот это прям очень крутая история.
3: Мне недавно сотрудница одна приходит. Несколько месяцев назад. Она работает буквально полгода в компании. Иван, можно мне вот с вами один на один остаться после встречи? Думаю, что там случилось? Думаю, увольняться собралась или что-то там, какая-то трагичная ситуация. Она прям таким трагичным голосом говорит, вы знаете, вот там вот у меня есть знакомая, она работает в другой компании, и мне кажется, им кто-то из нашей компании рассказывает информацию о наших там, планах, и вот все, что они знают буквально все, что мы будем делать. Я такой сижу, у меня сердце застучит, думаю, неужели кто-то вот прям так вот настолько у нас шпионит в пользу какой-то другой компании? Расскажи, что они знают. Я начинаю там перечислять какие-то пункты. Я понимаю, что я на этом подкасте рассказал. Это я на этом подкасте рассказал. Я говорю, знаешь что? Я говорю, просто у нас генеральный директор немножко балабол. Поэтому все нормально, успокойся.
2: Нашли шпиона.
3: Да, шпион найден.
2: Ой, да, но это вот... В целом такая политика открытости, это же мы с тобой, по-моему, обсуждали, что, или не с тобой, очень культурно еще зависит, например, в некоторых странах люди супер открыто, приезжайте к нам, посмотрите, как у нас, давайте обменяемся опытом, а есть наоборот, люди, которые закрыты, нет, я сам ни с кем делиться опытом не буду, никому смотреть сам не буду и не хочу, чтобы ко мне смотрели.
3: Ты знаешь, это я думаю, что не от культуры зависит, это зависит от, опять же, темперамента лидера, потому что, может, не темперамент, а вот тип личности лидера, потому что это же, я, по-моему, тебя рассказывал на подкасте про то, что там есть разные методологии типирования людей, и вот люди, у которых, там такой квадратик, не знаю, ссылку, наверное, поставишь, чтобы второй раз мне
2: это
3: рассказывать.
2: Это первый раз, когда мы
3: Есть вот нижний правый квадратик, где мир враждебен, и я не могу его изменить. Это самые такие люди стратегичные, которые больше всего думают, потому что мир враждебен, они не могут его изменить, значит, что им нужно продумать, как сделать так, чтобы им никто не навредил, чтобы
2: Выжить, просто,
3: выжить,
2: да,
3: и дойти, и еще как-то развиться. Поэтому это люди самые мыслящие, смотрящие вдаль, с одной стороны, с другой стороны, очень закрыты, как правило, из-за этого. И, условно, к такому человеку ты не придешь с распростертыми объятиями, скорее всего, он тебе не покажет всего. Это просто мы рождаемся такими, то есть нам просто попадает определенный набор генов.
2: Да, это вот к слову про рассказывание. Мне товарищ не так давно рассказал одну историю, тоже очень интересную. Это вот как раз про рассказывание всем своих там идей, планов, там еще каких-то вещей, что у человека есть такая штука, что зачастую он может сам стать заложником того, что он говорит. Ну, то есть, например, смотри, у меня, допустим, что-то там не получается, у меня такая около депрессуха какая-то, и я хожу и всем рассказываю, там, друзьям, знакомым, блин, все так плохо, у меня депрессуха, да-да-да-да-да. И дальше, ты, не знаю, там, я там с женой ссорюсь, тут денег нет, еще что-то. И дальше ты становишься, по сути, заложником своего же образа. То есть, люди, там, этому ты жалуешься про отношения, он тебя воспринимает как то, что у тебя проблемы в отношениях. Энди, ты все время жалуешься, что у тебя проблемы с деньгами. Этому ты жалуешься, что у тебя проблемы с родителями. Тут у тебя проблемы со здоровьем. И дальше твой мозг таким образом устроен, что ты понимаешь то, что этот человек, он ждет от тебя определенной поведенческой модели условно. И поэтому в следующий раз, когда ты будешь с ним встречаться, ты бессознательно будешь продолжать делать то же самое. То есть у тебя может уже поменяться, но ты будешь продолжать делать, и ты становишься заложником такой ситуации. И меня прям это очень сильно, знаешь, так стригерило. Потому что я начал вспоминать ситуации какие-то и думать, блин, реально, я встречаюсь с человеком, у меня есть люди, которым я привык, знаешь, рассказывать условно одно и то же, про какую-то одну и ту же проблему. И тут думаю, блин, почему я постоянно об этом рассказываю? Надо просто сменить вектор, сделать вид, что этого нету. И в действительности ты хоп, и сам перестаешь об этом думать. То есть вот это вот к слову про рассказывание, знаешь, для меня такой очень интересный инсайт был, что ты создаешь сам то, как видят тебя люди. И ты можешь, наоборот, создавать картинку, что вот у тебя там все получается, и ты, соответственно, а бывает наоборот, что если тебя куда-то затянуло, тебе потом сложнее из этого болота выбираться, наоборот, если ты рассказываешь всем, что у тебя все плохо.
3: Хорошая мысль, надо мне ее тоже попробовать кому-нибудь рассказать, чтобы саму применять. Потому что я вот сейчас думаю, а что я такого каждый день рассказываю, что, то есть на себя померить, что формирует, может быть, какие-то неправильные и... Ожидания от меня, да, и отношения, да, ко мне. Вот я думаю, что у меня, в принципе, в жизни компании я очень много всего подмечаю, мне все время тут, и мне хочется тут лучше, тут лучше, тут лучше. У меня очень много такой внутри компании критики. Все знают и уже от меня ее ждут, знают, что всем надает фидбэков, обратных связей.
2: Вот. А это, знаешь, как бывает, тоже работать может, что ты, например, с каким-то человеком общаешься, и у тебя взаимоотношения с ним заключаются в том, что он что-то делает, а ты постоянно ему критики насыпаешь. А он в следующий раз начинает меньше делать, потому что он уже не хочет эту критику получать, допустим, да? И он в следующий раз делает меньше или не расскажет тебе что-то. Я вот очень четко во взаимоотношении с дочками это замечаю, что я, допустим, дочь там где-нибудь накосячит несколько раз, и я ей раз скажу, два скажу, три скажу, она третий раз просто не скажет мне уже. То есть она не покажет, не поделится. И наоборот, допустим, если она что-нибудь сделала, я такой, типа, не заметил вообще, там, накосячил, я думаю, пускай сделаю вид, что нет. Хоп, она начинает более открыто. Здесь, конечно, баланс нужно держать определенный, но это вот такая интересная идея.
3: Да, если подмечать, больше согласен. Но это очень сложно.
2: Это да.
3: Это контролировать себе очень сложно, потому что ты утро начинаешь, у тебя вся прошивочка за ночь обнуляется.
2: Да, да, да.
3: И ты в своем привычном сценарии живешь. Но стоит попробовать.
2: Расскажи про коуча. Тоже интересный опыт. Но тоже, кстати, вообще под всеми подкастами один из очень популярных вопросов. Ходите ли вы к психологу, коучу, еще к кому-то? Потому что все пытаются найти какие-то ответы. Вот у меня тоже есть опыт работы там с коучем. Интересно, твой опыт. Послушай, начиная с того вообще, зачем и как давно?
3: Я занимаюсь коучем 3 года.
2: А, то есть у тебя уж такая дистанция.
3: Да, вот скоро будет 3 года, как мы с ним начали заниматься, именно с этим коучем. До этого у меня еще несколько месяцев было другая. Так, как начал?
2: Зачем?
3: Или зачем? Так, я сейчас вспомню. Я вспомнил. Раньше я понял в какой-то момент, что я такой очень сухой, прагматичный человек.
2: Угу.
3: У меня все по полочкам, рационально. И, в принципе, мы люди, у нас бессознательного сильно больше, очень много эмоционального. И интеллект не равно успеху, а вот эмпатия равно успеху.
2: Да.
3: И я понял, что для того, чтобы мне развивать свое лидерство, становиться, лидировать и лидировать большее количество людей, растить компанию, растить вокруг себя, не только компанию, вокруг себя каких-то людей привлекать. Я понял, что мне нужно развивать эмпатию. Я понял, что мне нужно развивать лидерство, развивать эмпатию, больше думать про то, что происходит в голове другого человека в этот момент, пытаться предсказать, как тот или иной человек себя вести, как лучше, кому подход найти. И вот я тогда начал на этом фокусироваться, и я, в принципе, с этим запросом пришел развивать лидерство, развивать эмпатию, развивать лидерство. Так мы с ним начали работать. Ну, это, естественно, обычно ты к коучу приходишь с одним запросом, потом со временем это все трансформируется во что-то другое. В нашем случае, ну, в моем случае, что, как сейчас выглядит? У нас есть какие-то... Где-то мы занимаемся каким-то развитием, вот опять же, лидерство через какие-то... Проходим тесты, на чем-то фокусируемся, пытаемся выявить мои личные ценности, мою личную, найти мою личную миссию, там, предназначение, какие-то вот такие вопросы, которые вот с Маргуланом в том числе поднимали на последнем интервью. То есть вот этим мы там занимались, наверное, на протяжении полутора лет первых занятий. Для того, чтобы лучше приоритизировать, лучше фокусироваться, лучше понимать, что тебе нравится, что не нравится, лучше отсеивать то, что тебе не нравится. Мы этим занимались. Помимо этого, все время я приходил, то есть у тебя каждый раз, то есть он пришел ко мне, то есть мы, знаешь, как с ним познакомились, я купил с ним встречу на Meet for Charity, мы тоже про это много раз говорили.
2: Да.
3: Это причем была такая встреча рандомная. Я тогда уже много делал ставок. Мы с ним случайно встретились.
2: А ты лудоман, я так понимаю, да?
3: Видимо, да. Вот. И, значит, мы с ним встретились в офисе, часа три проговорили. Мне понравилось, что он не говорит по-русски, он говорит только по-английски, это хорошая практика. Вот. Потом мы несколько месяцев не общались, потом, когда произошел ковид, он мне сам написал, говорит, Иван, у меня сейчас появилось дополнительное свободное время, если хочешь, я могу тебе и команде помочь с любыми запросами, можешь прийти, пообщаемся, если не понравится. Вообще, в принципе, ты можешь мне ничего не платить, я там есть, я тебе готов там первые три месяца с тобой поработать просто так, просто для того, чтобы тебе помочь. Мне там ты мне понравился как лидер, и я готов тебе помочь просто так выбраться из всей этой ситуации тебе и твоей команде. Вот, я думаю, блин, вначале думал, да фигня какая-то. Бесплатный сыр только в мышеловке. А потом думаю, да блин, человек хочет помочь, он мне понравился. Думаю, почему нельзя просто созвониться и поговорить? Мы созвонились. Я понял, что мы так очень друг на друга похожи, очень у него интерес, просто у него чуть больше опыта, больше мудрости и больше каких-то инструментальных навыков, потому что он много учился именно этому. И я понял, что мне полезно с ним какие-то ситуации проговаривать, прорабатывать. В принципе, когда ты проговариваешь, ты уже наводишь себе порядок в голове, когда ты приносишь какую-то ситуацию конфликтную в коллективе, не знаю, с кем-то внутри, или там думаешь про чье-то будущее и пытаешься разложить на множители внутри компании, про развитие или еще про что-то. Ты уже проговариваешь, ты уже намного лучше понимаешь. А если ты еще слышишь какие-то другие истории, у тебя это на совершенно другом уровне возникает осознанность, и она возникает сильно быстрее. То есть ты проживаешь какие-то вещи через разговор, через какой-то опыт, и ты решаешь задачки сильно быстрее, сильно качественнее. У меня очень много примеров, где он мне помог смотреть на ситуацию иначе. Вот так мы с ним начали работать и продолжаем. И сейчас вот такая работа, я бы сказал, наверное, 30 на 70, то есть 30% мы пытаемся возвращаться к какому-нибудь чтению книг, какого-нибудь Марка Аврелия, вот мы там поначалу читали медитации Марка.

0: ситуативных моментов, когда тебе нужна просто помощь, у кого подумать и разложить, заземлиться, разложить на множители, чтобы тебе позадавали вопросы и прийти к какому-то более качественному решению. А по поводу бизнеса, у меня есть теория, почему вот предприниматели фокусируются, и чем дольше работают, тем тоже больше времени на это тратят. Я, меня тут осенило, что, ну, представь, я в компании работаю 9 лет, да, почти 9 лет. Ну, мы там, Ирина тоже в компании почти 9 лет. И мы, по сути, строим такую... Мы же в процессе строим во многом компанию. Это же какое-то отражение нас.
1: Продолжение нас, да.
0: И мы, по сути, вот если, вот, знаешь, языком игрового мира, геймерского мира, да, рассуждать, то мы, по сути, такую строим для себя игру. То есть, условно, там, вот представляешь, какой-нибудь там Heroes of Might and Magic или, не знаю, какую-нибудь стратегию, Warcraft или что-нибудь еще. И мы, по сути, вот 9 лет ты строишь игру под себя, где ты там что-то управляешь, кого-то куда-то отправляешь, что-то строишь. И в этой игре получается, если ты вот сначала и вот идешь в ней, ты, во-первых, не играешь лучше всех, по-любому лучше всех не играешь. Очень мала вероятность, что кто-то в твоей игре будет играть лучше, чем ты.
1: Больше читкодов, чем ты.
0: Да, и, естественно, тебе в твою игру играть супер интересно. И где ты будешь в жизни максимально успешен, вот с каждым годом, где твой, то есть ты представляешь, твое большое количество времени, внимания строится на построении, на игру, и на саму, на процесс играния. И ты все больше и больше в это время не тратишь, ты, по сути, как наркоман, которому все больше и больше времени хочется там находиться, ты все больше и больше там что-то двигаешь, играешь. Вот. И очень трудно выйти из этого состояния, понять это, осознать, попытаться как-то на это со стороны посмотреть, потому что тебе намного интересней закатать рукава и нырять, и там что-то вместе со всеми строить, делать
1: а
0: и играть.
1: А тебя засасывает?
0: Конечно. Каждый день. Думаешь, так, вот всю эту неделю я сейчас все вот приоритизирую, это почищу. Почистил расписание.
1: Понедельник проснулся.
0: Проснулся, у тебя уже там новых встреч, но ведь, думаю, так, ну это важно, это... Ну, не стратегически, но, блин, такой важный, интересный вопрос. Вот надо на эту встречу точно тоже сходить. И у тебя все снова, все расписание плюс-минус заполняется тем же самым. Поэтому важно часто это рефлексировать, думать, пытаться как-то отрываться от этого. Вот я поэтому очень люблю какие-то поездки обучающие, потому что как раз, вот, например, у меня там Сколково, Стэнфорд, какие-то, ну, вот у меня сейчас в IPO стою организацию, у нас там какие-то есть выездные ретриты с какими-нибудь тоже там тренерами. Ты, когда выезжаешь, ты на себя, на компанию, на жизнь, на людей, на все смотришь, пытаешься смотреть со стороны, пытаешься рефлексировать со стороны. Это не значит, что ты поменяешься, не значит, что у тебя все после этого, ты себе напишешь каких-то задачек, далеко не все сделаешь, но ты хотя бы что-то с большей вероятностью у тебя будет по-другому.
1: Ну да, мне кажется, это прям такая важная. Я вообще вот эти две вещи, которые ты сейчас упомянул, смерть, я прям очень часто думаю. То есть я, знаешь... Особенно в такие моменты, когда я пришел домой, просто вот да вообще уже все, у меня сил нет. И я такой думаю, какого хрена? Вот я буду помирать. Вот я это вот там я хотел оказаться или нет. И меня, знаешь, так очень сильно отдергивает реально. То есть мне, как знаешь, включается мозг, и я такой думаю, блин, вот это нафиг сейчас, зачем я всем этим занимаюсь? Вот это лишнее, это все не интересует меня, это как-то прилипло ко мне само. У меня вот мысли о смерти, они на самом деле очень как-то отрезвляют, так качественно, не пугают, а отрезвляют. Вот я, конечно, не сижу и не думаю об этом целыми днями, но оно так регулярно всплывает, когда вот я очень уставший. И я уставший неприятно, а такой, знаешь, неприятно уставший. А мысль про игру, она мне в какой-то мере, знаешь, наоборот, в чем помогает, что с одной стороны это затягивает, а с другой стороны, когда тебе нужно принимать какое-то сложное решение или где-то рисковать, или там у тебя есть там сложности какие-то, или там риск потерять деньги, ты такой думаешь, ну это же игра. Что самое худшее может случиться? Ну ничего, начнешь уровень сначала. То есть как бы это помогает с точки зрения вот храбрости какой-то, что ли, знаешь, внутри. И вот, потому что когда ты относишься к этому как к жизни, где в случае чего ты можешь умереть, то очень сложно какие-то вещи оценивать объективно. Ты все начинаешь мыслить через призму сложно, могу в долги, могу умереть. То есть вот этот страх смерти, знаешь, который, то есть тебе кажется, что ты окажешься на улице. А если как к игре, ты такой, ну как бы... изи, ничего не может произойти. И у меня даже, я недавно писал себе заметку, что-то сидел на этой неделе, рефлексировал, и у меня первая идея была такая, так, с чего я хочу начать? Я сидел, медитировал, такой, и у меня первый вывод во время медитации такой, самое худшее, что может произойти, это ничего. Ну, то есть, ничего не может случиться. То есть, вообще, нету ситуации, в которой что-то произойдет катастрофическое. И я такой, какие проблемы? Я так, знаешь, хоп, мне так легкость это определенно добавило.
0: Вот ровно так я думаю.

0: примерно 1,5 года назад, когда мы меняли свою продуктовую стратегию, то есть мы одновременно тогда меняли всю, почти всю материально-сырьевую базу, то есть все материалы, там, и, соответственно, меняли фабрики производителей, меняли много производителей, которые отшивают и производят. Соответственно, у нас менялась логистика, менялось ценообразование. У нас, то есть у нас одновременно менялись логистические все пути. И я думал, тоже надо быть смелым, принимать такие решения. Мы еще одновременно еще поменяли, мы не просто все это поменяли, мы еще обычно в фэшн-компаниях есть часть моделей переходящих, то есть такие так называемые carry-overы. Их процент достаточно большой, то есть ты производишь тот же самый продукт, то есть ты меняешь там, не знаю, чуть-чуть материал и все. А мы тогда решили, что мы очень давно производим эти carry-overы, и мы решили еще и все модели поменять. И мы такую создали идеальный шторм, такого уровня энтропию, помноженную еще на все обстоятельства, которые были там, на логистическом рынке, на сырьевом, на финансовой логистике, везде, что у нас все в этом году прям рушилось, все, то есть у нас было среднее по зданию, вот представь, там, мы должны продавать коллекции, должны продавать в среднем там, за 100-120 дней. А у нас было среднее опоздание 60 дней. То есть мы больше половины продаваемого времени просто продукт находился в пути. Вот из-за всего, вот из-за этой энтропии, которую мы создали этим решением, одновременно решив поменять все. И ты знаешь, вот с одной стороны, тогда я думал, я так вот смело думаю, ну, что может случиться? По-любому вырулим, столько раз все делали. Вот, ну, зато мы быстро обновимся. Смотря на это сейчас, я думаю, но это было смелым решением, точно смелым.
1: Но мне кажется, здесь, знаешь, такая штука, что ты играешь, и ты как это, игрок номер один. И тут важно обладать определенным уровнем циничности. Я вот видел недавно видео, я не знаю, это дипфейк, по-моему, был, конечно, но я представляю, что это примерно так и происходит. А может, это не дипфейк был, я не помню. Илон Маск, где увольняет людей. Где он сидит, и у него там люди...
0: В Твиттере где-то?
1: Не, в Твиттере, в Зуме. Да, Зум-конференция, и там типа там какое-то количество людей. И он говорит, так, кто у нас такой-то? Он говорит, я. Он говорит, план там что-то не выполнен, сокращаем. И отключает человека. Такой, так, следующий, это кто? Тот говорит, это я. Отключаем. И просто типа увольняет людей. Так вот, знаешь, абсолютно халтер. И здесь... такая вот штука тоже определенная, что если у тебя нет вот этого достаточного уровня циничности, мне кажется, то ты не можешь до конца правильные решения принимать, потому что зачастую как бы вот в этой конкретной ситуации может быть твоя готовность рисковать, они тебя привели не к самой хорошей ситуации, но эти же самые решения в другой ситуации дают тебе бустер и делают правильные вещи. То есть здесь какая-то такая...
0: У меня... Я всегда такие ситуации пытаюсь смотреть, вот если с позиции добра. Ты можешь посмотреть на нее? Потому что ты говоришь, когда ты говоришь слово «циничный», у него явно такой негативный окрас.
1: Да.
0: А есть слово, например, «мудрый» или «рациональный». И, ну, конечно, если это не дипфейк, но, наверное, это способ увольнения странный, как минимум странный и неэкологичный. Но если смотреть, вот опять же, там, я сейчас не говорю не про Илона Маска, а и про эту ситуацию, а говорить в целом, вот про там, сейчас в многих компаниях, не знаю, Google, Facebook, проходят большие массовые сокращения, 10%, 12%, 15% сотрудников, то можно же на это посмотреть немножко по-другому. То есть у тебя работает, допустим, у них работает 100 тысяч человек. Из них есть точно люди очень эффективные, очень вовлеченные, а есть люди, которые не очень вовлеченные, потому что, может быть, им работа не нравится, или не может замотивированы, или им эта работа не подходит. И они ходят на работу просто потому, что там деньги зарплату нужны, да. Платят. А может быть, они работают еще на трех работах. И, как правило, когда компании активно растут, у них всегда есть, условно, какой-то там, не знаю, 20-30% топ-перформеров, потом есть серединка, это люди, которые работают хорошо, стабильно, нормально. И есть внизу какое-то количество процентов людей, которые работают не очень, которые не выполняют сроки, все время опаздывают, и так далее, и так далее, и так далее, в зависимости от должности. И, на мой взгляд, когда компания принимает, например, Google принимает решение, вот эти 10% сотрудников таких, а скорее всего они все равно смотрят на это рационально. Таких 10% сотрудников у нас есть, и они скорее всего нам не нужны, и они наверняка найдут себе место получше под солнцем, чем у нас, потому что им здесь не нравится, очевидно, раз они так работают. Они мыслят очень мудро. Почему? Потому что они улучшают корпоративную культуру, потому что когда у тебя ты тащишь, а рядом с тобой кто-то...
1: Токсик
0: или бабук курит, тебе не нравится это никогда. Если кто-то рядом с тобой работает плохо, а ты вкладываешься, ты будешь вкладываться меньше из-за него, или ты будешь все время думать, что за фигня происходит, почему его терпят здесь. Ты делаешь лучше более такую гомогенную компанию, потому что людям, которым здесь нравится, они остаются. Людям, которые не нравятся, но почему-то не могут никак решиться, они уходят. Те люди, которые уходят, они тоже получают, по большому счету, плюс, потому что они получают какие-то компенсации, у них есть время найти для себя что-то лучше, более подходящее. И это тоже для них плюс, потому что это для них возможность найти то, что им больше подходит. Это 100% плюс тоже для них. Да, в моменте это может быть для них стресс. Но с точки зрения жизненного пути для них это тоже плюс. Потому что они, скорее всего, найдут что-то более подходящее для себя, потому что они прожили этот опыт, и они точно выберут что-то лучше, с высокой вероятностью. Дальше, с точки зрения всей компании и тех людей, которые остаются в компании, ты повышаешь выживаемость компании. То есть для чего они это делают? Для того, чтобы времена рецессии с большей вероятностью пройти нетронутыми, чтобы тебя рецессия не задела. То есть у тебя ты оставляешь себе... повышаешь свою вероятность, то, что оставшиеся 90% будут получать стабильно свою зарплату и расти в доходе, и расти в своих профессиональных компетенциях. На мой взгляд, с точки зрения рациональности, мудрости и добра, это очень правильное решение. Это не цинично, абсолютно.
1: Ну да, согласен.
0: А если ты цинично просто увольняешь тех, кто тебе не нравится, просто там...
1: По личностным
0: критериям. Да, по личностным или еще как-то, или делаешь это каким-то способом. Наверное, в этом есть какая-то доля цинизма. Просто мне кажется, это, про это нужно правильно думать и правильно делать.
1: Ну да, здесь опять же, как всегда, знаешь, главное правильно задать себе вопрос. Да, и, собственно, ты можешь по-разному аргументировать, ответить на этот вопрос. Тут
0: да, конечно, согласен. Глазами человека, которого уволили, для него это может в моменте быть жизненной какой-то трагедией, что он потерял доход. Но, с другой стороны, для него это возможность что-то найти.
1: Гораздо глубже, чем первые два раза получилось. Не знаю, у меня как-то по ощущениям, прям как, знаешь, внутреннее удовлетворение. Так что предлагаю на этом ставить точку, потому что, чтобы не перегрузить ребят, чтобы нас осталось еще наперед что обсуждать. Спасибо тебе большое. Прямо спасибо. Мега рад, что мы с тобой встретились, поговорили. Ребятки, всем пока-пока.
0: Всем пока.
1: Увидимся.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Махачкалы, об этом сообщила Росавиация. Я напомню, что ограничения в авиагавани Дагестана вводились сегодня дважды в целях обеспечения безопасности полетов. В почтовых отделениях Дагестана планируют внедрить пункты самообслуживания. Такую меру предложили для решения проблемы дефицита кадров в муниципальных образованиях. Об этом сообщили пресс-службе регионального правительства. Как сообщил Ризван Газимагомедов, в настоящее время в состав сети федеральной почтовой связи на территории Дагестана входит 438 отделений почтовой связи. Из них 76 расположено в городах, 353 в сельских поселениях. Из двух пунктов временного размещения в Дагестане вернулись домой все 66 человек, включая 17 детей. Об этом сообщили на заседании правительственной кампании по ликвидации последствий ЧС в Дагестане и в Чечне. Выплаты получили почти 29 тысяч пострадавших, однако обследование домов идет медленно. За неделю в Дагестане проверили лишь 90 из 4,5 тысяч строений. Глава МЧС Александр Куренков потребовал от властей республики ускорить эту работу, чтобы люди быстрее получили компенсации. В России разработали робота-манипулятора для автоматического контроля качества на конвейере. Об этом сообщает московский комсомолец. Устройство сможет находить и удалять бракованные детали без участия оператора. Устройство оснащено системой технического зрения, которая распознает дефекты поверхности, геометрии и маркировки. Ну а почти треть офисных работников в нашей стране допускает смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием является гарантированное место от работодателя. Причина интереса заключается в стабильности и достойной зарплате. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на аналитиков. В апреле средний предполагаемый доход в рабочей сфере достиг 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной зарплаты по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, пекарями, поварами и швеями. Также в списке электрики, сварщики и монтажники. Однако эксперты подчеркивают, что между словами «потенциально готов» и реальной сменой профессии очень большая разница. А дагестанские сандинисты взяли 3 медали на Кубке мира в Макао. Это Китай. Одну золотую и 2 серебряные. Победу удалось Арсену Умалатову, там 56 килограмм. Вторые места заняли Джапар Магомедов и Шамиль Абдулмуслимов. Все трое являются действующими чемпионами мира. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Один из самых титулованных тренеров, правда, на клубном уровне, Карло Анчелотти, продлил контракт со сборной Бразилии до чемпионата мира 2030 года. Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Продолжение работы Анчелотти на этом посту отражает не только поддержку работы тренера со стороны конфедерации, но и доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков с момента своего прихода в конце мая 2025 года, говорится в сообщении. Под руководством 66-летнего итальянского специалиста сборная Бразилии провела 10 матчей, в которых 5 раз победила, 2 раза сыграла в ничью и 3 раза проиграла. Хоккеисты Колорадо Эвеланж не просто вышли в полуфинал Кубка Стэнли, но сделали это очень красиво. После первого периода команда на своей площадке проигрывала Миннесоте 0-3. Да и после двух периодов, что удалось сделать, так только размочить счет в матче. И вот в заключительной 20-минутке за минуту с небольшим Маккинон счет сравнивает. И в овертайме Колорадо, дожав соперника, побеждает 4-3 в этой игре и в серии со счетом 4-1. В прошлом сезоне Колорадо вылетел уже на старте Кубка, так что болельщики ждут еще больших подвигов от команды в этом сезоне. Шестой этап Джерда Италии завершился победой Давида Беллерини. Это первая победа на гран-туре для 31-летнего итальянского велогонщика. На последних метрах он опередил бельгийца Яспера Стёвена и француза Поля Манье. За 700 метров до финиша на брусчатке случился завал, поэтому Поль Манье, который здесь выступает очень здорово, был вынужден затормозить. Тем не менее, он сумел финишировать третьим после Яспера Стёвена. Ну а в генеральной классификации по-прежнему первое место у португальца Афонса Эулалиу. Олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2014 года в составе сборной США 36-летний Джеймс Харден помог Кливленду выиграть в овертайме в гостях у Детройта со счетом 117-113. И таким образом Кливленд в Национальной баскетбольной ассоциации в серии до 4 побед вышел вперед со счетом 3-2. У Хардена в этой игре 30 очков. Еще шаг Кливленду остается до полуфинала. Кстати, ровно 10 лет назад Кливленд Кавальерс единственный раз в своей истории был чемпионом НБА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее, прочее, прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это неудивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Со всех сторон деревню окружал густой лес, в котором жил страшный колдун. Но жители деревни его не боялись, так как у них росла одна защитная травка, которую колдун не переносил. Отправляясь в лес, они всегда с собой брали эту траву, и колдун держался от них подальше. Однажды два мальчика пошли в лес за ягодами. Только вошли они в лес, как один из друзей поранил ногу. «Придется возвращаться, мне больно наступать на ногу», – расстроился мальчик. «Посиди пока под кустом, а я найду тебе палку для опоры, чтобы легче было идти», – предложил товарищ и отправился на поиски палки. Тут раздался крик колдуна. «Ага, попался! Забыл травку взять! Теперь ты мой!» Раненый мальчик понял, что пучок защитной травы остался в его корзине. Он слышал, как друг звал его на помощь, но не встал. Хромая, он вернулся в деревню, с тоской думая о том, что сказать родителям товарища. К его удивлению, друг был у себя дома. «Я вырвался от колдуна, но с тобой больше дружить не буду», — сердито сказал он. «Что я мог сделать с больной ногой?» — ответил раненый мальчик. «Настоящий друг всегда приходит на помощь. Не можешь защитить силой? Помоги другу хотя бы голосом», — заметил отец товарища.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Три четверти крупных промышленных предприятий ухудшили финансовое состояние. Следует из анализа ведомости финансового состояния предприятий. В зоне спада оказались крупнейшие налогоплательщики. Предприятия нефтегазовой и угольной промышленности, а также черная металлургия. В расчет брались три показателя – чистая прибыль убыток, выручка и прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизация. Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Новатек существенно просели по всем трем показателям. А Лукойл получил более 1 триллиона рублей убытка за прошлый год после прибыли годом ранее. Снижение показателей – прямое следствие ужесточения санкционного давления, дисконтов на сырье и сжатия внешних рынков сбыта, считают аналитики.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл каниди, эл дин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арадажеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале «Кавалер-батарея» шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, гобалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы «Кавалер-батарея». Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня. А если что-то случится? Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в таблетку хронической неспособности обрести качество жизни. Вот. Ну, осторожно об этом говорю, потому что каждому свое, и в конце концов, если человек находит качество жизни в такой, знаешь, вот моя хата с краю, ну, я сторонник того, что смысл жизни в том, чтобы самому определить, что такое смысл жизни. И если смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, давай так, ну, страдать, ну, почему нет? Есть же клоуны в цирках. Есть. Это такая, ну...
1: Понятно. Вот. Знаешь, у меня папа один раз сказал, когда я задал такой же вопрос, в чем смысл жизни, он мне ответил очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. И никакого другого смысла в жизни нет.
0: Ну вот. Жить, придумывать смысл, ну, короче, то есть не искать, к кому присоединиться, иначе падешь жертвой вот этой... Все, поэтому я поддерживаю твоего папу.
1: Супер. У меня практически уже там последний вопрос. Если бы ты мог пригласить на обед любого человека в мире, ну, из ныне живущих, кого бы ты пригласил?
0: Из ныне живущих? Или...
1: Из ныне живущих.
0: Ну, мне очень понравилась беседа с Уоррен Баффетом. Я бы еще раз не отказался бы побыть с ним.
1: Сколько ты заплатил в первый раз?
0: Нисколько. Мы просто беседовали на конференции топ-400 миллиардеров. Бизнес-конференция, на которой...
1: То есть это был не то, что ты ужин там с ним купил?
0: Нет, это мы беседовали, потому что все люди, как оказалось, все предприниматели, бизнесмены, которые говорят о школах, садиках, больницах, о сообществах, оказывается, интересны друг другу, они становятся синхронизированными по духу. То есть я об этом узнал ровно постфактум, когда вдруг оказался втянут в эти беседы и дискуссии. И я вдруг понял, что никаких шансов оказаться в таких беседах нет, если ты одержим там каким-то бизнесом, процессами и так далее. Но если ты являешься причиной университетов, школ, детских садов и так далее, больниц, ну, каких-то социально преобразующих действий, каких-то импакт действий для мира, для людей, тогда да. Mm-hmm. Поэтому это своеобразный пропуск, своеобразный код. Ну и, в принципе, он же лайфхак, потому что многие говорят, а как оказаться среди людей очень сильного питающего окружения, сильной влиятельности? Ну вот ответ, как? Стать социально преобразующим деятелем. Ну не в смысле нарисовать это, знаешь, говорить об этом, а на самом деле нет. Да и нет, просто, ну, это же все считывается. Ты как живешь? Чем? Вот стать, говорить, беседовать, строить, и тогда становишься интересен людям высокой влиятельности.
1: Игорь, спасибо тебе огромное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.